0: Псалом 23. Псалом Давида. Господня, земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы. Кто сей Царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы. Кто сей Царь славы? Господь сил, Он Царь славы.
1: Сколько путей, сколько дорог нам казалось открыто перед нами.
2: Сколько путей, сколько дорог, юность моя ты прошла. Ранней зарей, свежей весной, молодость всю унесла. Как бы хотел не возвратить,

закроет виски, радости все унесет. О, друг, не спорь, лучше сейчас —

наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни – милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня, боящимся Его, и завет свой Он открывает им. Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих. Призри на страдание мое и на изнеможение мое и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какою лютою ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь. Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его».

Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Лебединая песня». Автор этой книги – Любовь Павлюк.
1: На календаре уже сентябрь. Воздух был еще все слегка удушливым и влажным. Но небо уже начало менять свой цвет, приглашая раннюю осень. Вскоре бледно-голубоватый цвет небес сменится более сочными синими красками, и легкий ветер разметет в разные стороны жару и влагу, наполняя воздух свежестью и щедростью прекрасной погоды ранней осени. Летняя жара нехотя начнет отступать, уступая место осени. Ранняя осень была намного приятнее жаркого лета. Ее наступление вместе с улучшением погоды принесло и хорошие новости для Наташиной миссионерской группы. Они все получили визы для выезда, и приготовления к отъезду пошли полным ходом. Мария Ивановна решила сделать небольшие подарки своим родным, все еще проживающим в тех забытых и отчужденных местах, которые обозначала особой чертой чернобыльская трагедия. Она вспомнила рассказ человека из группы, который посещал Киевщину прошлым летом. Близкий ее сердцу город Припять, который в середине 70-х годов был провозглашен самым молодым городом на Земле, к сожалению, оказался и самым недолговечным городом, так как его развитие прекратилось после взрыва. Тогда только один человек из миссионерской группы смог посетить этот заброшенный город-призрак, где, по его рассказам, царила удручающая тишина, изредка прерываемая порывами ветра, шуршащего ветвями деревьев. В заброшенных домах тишина была еще ужаснее. Ее лишь изредка нарушал звук падающей в лужи капель воды или скрип битого стекла под ногами. Экскурсовод, согласившийся повести смельчаков в заброшенные места, время от времени обращал их внимание на показания датчика или на одиноко бредущих людей, которые остались там жить. Они казались тенью прошлого. Были из мира прошлого, чудом выжившие и сохранившиеся среди почерневших от времени и пожаров деревьев и покосившихся домов, заброшенных торговых и производственных зданий. До сих пор датчик показывал высокий уровень радиации везде, где бы они ни ходили, но особенно он повышался в тех местах, где рос мох. В бывшем парке культуры, на заброшенных машинках и качелях, на многолюдных когда-то тротуарах. Мох облюбовал себе все свободные от человеческого присутствия места, а таких мест было множество. «Для меня цифры с уровнем радиации ничего особого не представляли», вспомнила Мария Ивановна его рассказ. «Но когда датчик, в любом месте показывающий 144 микрорентгена в час, в поросшем мхом месте показывал свыше 800 микрорентген, это заставило меня задуматься и даже вздрогнуть. А такой мох пожирает Припять, которая стала капсулой времен бывшего Советского Союза и одновременно памятником его глупости и боли. То, что не утащили мародеры, стало жертвой радиации и времени». При воспоминании об этом рассказе сердце Марии Ивановны сжалось от боли. Ведь там все еще проживали ее родственники, которых закалила радиация и алкоголь, и которых наряду с радиацией уничтожает грех. Наташа обещала посетить те места. Может быть, она хоть как-то сможет заронить в их сердца слово о Боге, зажечь в их сердцах хотя бы слабый огонек любви Христовой. Ведь жизнь на земле, вопреки взрывам атомных электростанций и человеческой жестокости, не прекращается. Тем более она не заканчивается над гробной плитой. Но как это донести людям, которые очерствели и ожесточились, совесть которых почернела не от радиоактивности, а от смертельного дыхания греха? Что могла она передать им через свою дочь, которая планировала побывать у них? Лучшего подарка, чем Библия, она не видела. И, направляясь в русский книжный магазин, Мария Ивановна была охвачена грустными мыслями. Хоть жизнь и не баловала ее, но у нее была надежда, у нее была будущность, и это придавало ей сил. Именно щемящая надежда на прекрасную будущность, которая есть у нее, но без которой могут остаться ее родные, побуждала ее подумать о них. Именно поэтому она хотела предпринять какие-то шаги, чтобы изменить их жизнь. Она зашла в магазин и посмотрела на несколько Библий. На кожаной обложке одной из них внизу было выгравировано: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». «Именно это!» — сразу подумала Мария Ивановна. «Ведь еще не открыв ее, можно прочитать обещание». Она заплатила за Библию и направилась домой. По дороге Мария Ивановна зашла в магазин и решила купить сладости, которые легко было бы повезти ее родственникам. Ее день был заполнен воспоминаниями, переживаниями и тревогами. Но стих на только что купленной Библии предлагал обещание и ей. Она верила, что у Бога не бывает случайностей. Ни со взрывом атомного реактора, ни со смертью ее мужа, ни с тюремным заключением ее сына. Даже лебединая песня одиноко тоскующего лебедя не была случайностью для Бога. У Бога их нет.

Новое утро дарило им новый день и несло расставание. Мария Ивановна везла Наташу в аэропорт, и ее сердце щемило от легкой грусти. Она поддерживала миссионерские поездки дочери, но ее сердце всегда трепетало. Она знала, что жизнь Наташи в руках всемогущего Бога. Но ведь она мать. Конечно, она всегда будет переживать о ней. Ведь всякое может случиться. В мире много зла и злых людей. Ей припомнился рассказ из журнала, который она недавно прочитала о миссионерской группе, посетившей Израиль. Посещая светлые места, где все дышало историей, такими далекими, но такими близкими сердцу событиями, и группе легко было возносить славу и хвалу вечному Богу, прославлять Иисуса, следы которого были такими очевидными и близкими им. Они с радостью делились с туристами и местными евреями этой новостью и безмерной любовью к тому, кто подарил им прошлое, настоящее и прекрасное будущее. Когда они были возле мечети Амара, где всегда много мусульман, их руководитель предложил спеть гимн «Славы всемогущему Богу». Кое-кто заколебался, ведь для мусульман это место считалось величайшей святыней, и они могли расценить это как кощунство. Тогда руководитель сказал: «Лучше умереть здесь, на святой земле, чем где-то в другом месте попасть в аварию». Они запели «Отче наш», и их стройная мелодия понеслась к престолу славы, несмотря на то, что к ней примешивался шум туристов и гуляющих людей. Святой да освящается еще. Кто хочет хвалить Бога, кто хочет трудиться для Него, тот всегда будет искать возможности и умножать желания. Наташа всегда искала для себя место и возможность нести весть туда, где в ней нуждались. Киев был одним из тех мест, которые их группа запланировала посетить в этом году. По дороге в аэропорт Наташа строила планы и старалась представить встречу со своими далекими родственниками. Спустя короткое время самолет взмыл в бескрайнее небо. И вскоре маленькой точкой растаял в манящей голубизне. А мать продолжала стоять у окна, в душе шепча молитву охраны и благословения для каждого из них. И начались часы ожидания. Мать знала, что дочь позвонит ей сразу же, как только самолет приземлится в Амстердаме. Потом будет звонок из аэропорта в Борисполь. Потом ежедневно, как только Наташа найдет такую возможность. Так было всегда. Куда бы она ни улетела, мать знала все новости прежде ее возвращения. Коротко, но знала. Подробности следовали потом. Наташа дорожила покоем матери, особенно после ухода отца. И если хоть чем-то она могла облегчить жизнь матери, то никогда не упускала такой возможности. Ведь со смертью отца у матери прибавилось забот. У всей семьи прибавилось забот. И Наташа, по возможности, брала на себя ответственность, разделяя общую ношу. Мария Ивановна возвращалась домой, а мыслями была то вместе с Наташей в самолете, то с сыном за колючей тюремной проволокой. Переживания о дочери были щемящие и легкие. С сыном же дело обстояло намного сложнее. Даже перенося страдания и трудности в тюрьме, а мать знала о них, сын все-таки продолжал свою жестокую войну с Богом. Что бы мать ни говорила ему о Боге, он не желал слушать, отвергал любые ее попытки завести разговор о нем. Сережа вытеснил его из своей жизни и, продолжая страдать и томиться, упорно следовал принципу. Бог пренебрег его молитвами. Он отвернулся от Бога.
сын не нарекал на свою жизнь в тюрьме. Ему просто было все равно, где находиться. Тюрьма для него была местом временной и короткой остановки. Жизнь не имела для него особого значения. Ему было не важно, где она протекает. 5 лет заключения? Этот срок не особо волновал его. Он просто очерствел и забылся в своей жестокости и бессердечности. Он никогда даже не задавал себе вопрос, как же мать будет выплачивать счет за его лечение в больнице? Сколько его семье стоили услуги адвоката? И ему до этого не было никакого дела. Он сейчас просто пребывал в другом мире. В тюремном мире с его жестокими законами и правилами. К тому же его озлобленность осложняла ему тюремную жизнь. Но этого он не мог и не хотел понять. Ему было безразлично, что он страдает. Как же тогда могли его волновать страдания его родных, причиненные им? А что могла сделать мать? Нарекать? Плакать? Нет, она должна быть сильной. Она должна все выдержать, не сдаться и не сломаться. Победа должна была оставаться за ней, вопреки всему. И эта уверенность в победе ободряла ее каждый день. С этой надеждой она засыпала. С ней же встречала рассветы. Она верила в чудное обетование, верила в силу молитвы. И ни сыновнее сопротивление, ни его грубости, ни его упорство и ненависть к Богу не могли и не имели права сломить материнский дух надежды. Мария Ивановна так была озадачена своими мрачными мыслями, что даже не заметила, как вместо дороги домой свернула на свою обычную узкую дорогу, ведущую к кладбищу. Она приходила туда часто, особенно в последнее время. Там, в тени высокого дерева, возле нагробной плиты ее мужа, стояла одинокая скамейка, где она могла просто поплакать и поговорить со своим любимым. Она понимала, что его там нет. Его душа была далеко, далеко в небе. Но ей казалось, что прямо над тем высоким деревом в вышине небес было небольшое окошко, которое Бог сделал специально для нее. Она чувствовала, что там, возле могилы мужа, ей было легче. Слезы не так больно обжигали тоской и горем ее сердце. Даже пение птиц в густой зелени развесистого дерева было не таким, как дома, возле беседки. Здесь оно было более мелодичным, успокаивало ее растревоженную душу и вселяло ей надежду. В тот день ей нужно было побыть там, где она рассталась навсегда со своим мужем, навсегда на земной дороге, навсегда в земной жизни. И, приходя сюда, она будто возвращалась в то время, когда ее любимый был рядом, когда она могла разделить с ним печали и слезы. Здесь все было по-другому. Здесь она могла рассказать ему обо всем. Казалось, что небо здесь больше внимало ее молитвам. Здесь никто ей не мешал. Здесь ветер ласково играл в ее волосах, унося ее вздохи и тихие молитвы к неземным высотам, в голубые дали. Здесь ее рассказы, сотканные болью растревоженной души, были предназначены только для него, и она верила, что они доходят именно к нему. Она это чувствовала, и это подкрепляло ее.
Даже слезы здесь были елеем для ее больной и разбитой души. Припарковав машину, она, знакомая тропкой, направилась к месту встречи и расставания. Она подошла к темному гранитному обелиску, на котором было выгравировано имя мужа, и, пройдясь дрожащими пальцами по каждой букве, подняла глаза в небо. В голубое-голубое, такое особенное сегодня, такое нежное и желанное. Ты знаешь, как мне тебя не хватает, тихо произнесла она. И слезинка, в которой отобразилось небо подсвеченным ярким лучом солнца, каплей скатилась по щеке. Мария Ивановна присела на скамейку и, подняв глаза в небо, рассказала ему о том, что проводила Наташу, о своем щемящем переживании из-за полета. Поплакалась о сыне, о его черствости. Она рассказала ему обо всем, даже о боли и одиночестве своей души. Сказала ему о неумирающей любви, которая дает ей силы жить и помогает встречать рассветы и провожать закаты. Она говорила долго, пока, наконец, не заметила, как чудесно поют птицы. Наверное, они знали, что сегодня ее сердце очень тревожится, и сегодня ей особенно тяжело. Она осталась в доме одна. В доме, где еще совсем недавно были любовь и понимание, где строили планы и обсуждали проблемы, где их было четверо, каждый со своим характером и подходом, но между ними всегда была любовь. Как быстро все изменилось с уходом мужа. И сегодня ей даже не хотелось туда возвращаться. Она была одна-одинешенька сегодня. Может быть, поэтому она, сама того не заметив, свернула на кладбище. Что ожидало ее дома? Пустой дом. Здесь же она могла поговорить со своим любимым, рассказать ему о том, что тревожило ее душу. Так бывало часто, и это придавало ей сил. В тот день она вспомнила первую миссионерскую поездку дочери. Тогда они вдвоем отвозили ее в аэропорт. Отец помолился о ней и сказал: «С Богом, дочка! Да благословит и сохранит тебя Господь! Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!» Потом он нежно обнял ее и поцеловал в лоб, обхватив своими мозолистыми шершавыми руками ее нежное девичье лицо. В его глазах, как и в глазах дочери, блестели слезы. И так было множество раз, и каждый раз так трогательно, как будто они впервые отпускали ее от себя. Сегодня же она провожала дочь одна. И хотя она сказала ей привычные слова, но на этот раз все было по-другому. Мария вздохнула и, подняв глаза в небо, добавила: «Я верю, что твои молитвы, мой дорогой, и сегодня с ней. Ты любил ее и всегда благословлял ее труд, всегда о ней молился. Она это чувствует и сегодня». По щекам снова покатились слезы. Потом она рассказала ему о воспоминаниях, связанных с Чернобыльской зоной, с той местностью, где родилась их любовь и образовалась их семья, с тем местом,
было связано так много памятных событий. Их свидания, их трепетные мечты, их свадьба, рождение их детей. Столько прекрасных моментов счастья и переживаний, столько страха и щемящей надежды. Сегодня Наташа поехала именно в те места, и Мария мысленно опять прошлась по тем дорогам и тропам, по тем местам, где их дети делали первые шаги, где болели их разбитые коленки, где сердце матери не раз сжималось от переживаний и боли о своих детях, по тем местам, которые были заражены ужасной радиацией, которые и сегодня еще вызывают страх и доселе таят в себе неизвестность и неизведанную меру вреда. Она рассказала ему обо всем, не сказав только о счетах, которые были причиной больших переживаний. Как она сможет все это пережить сама? Как сможет их выплатить? Она еще не знала, и поэтому решила рассказать ему об этом позже. Потом она устала тенью, поднялась со скамьи и, прикоснувшись еще раз к холодной гранитной плите, тихо сказала: «До встречи, мой милый». Она это делала всегда. Каждый раз, бывая здесь, она приближала эту встречу. Каждый раз, уходя отсюда, она верила, что время до их встречи чуть-чуть сократилось. И каждый раз, покидая это место, она чувствовала новый прилив сил, знала, что может выдержать любой натиск жизни, любое искушение, любые испытания. Здесь, у могилы мужа, она черпала силы, ведь небо здесь было ближе к ней. И именно здесь она сильнее ощущала его присутствие. Садясь в машину, она снова вспомнила о счетах из госпиталя и от адвоката. Несколько месяцев они уже оплачивали их, хотя это было сложно. Но на этот раз она не знала, как их оплатить, и надеялась только на Господа. Все, что сумели отложить, они решили потратить на миссионерскую поездку дочери. Вот поэтому сегодня она и не рассказала об этом мужу, а расскажет ему об этом в следующий раз. В следующий раз, который будет очень скоро.

Пробуждалось новое утро. С прохладной свежестью, ласково вливающейся через приоткрытое окно, это утро принесло Марии Ивановне сладкий сон. Ведь всю ночь тяжкие тревожные мысли не давали ей уснуть, и она ворочалась сбоку на бок. Теперь, когда на небе забрезжило утреннее зарево, ее сковывал сон. Легкий шум ветра, заблудившегося в густой листве растущих рядом с домом деревьев, убаюкивал ее таинственным шуршанием. Он будто старался принести ей какие-то новости из будущего, но она была не в состоянии их понять. Ее глаза сомкнул желанный сон. По телу сладкой струей разливалась услада отдыха, медленно унося ее в далекое, далекое прошлое.

0: Было раннее прохладное утро. Они гуляли с мужем по тенистому берегу Днепра. Впереди них медленно ковыляла трехлетняя Наташа, а они, нежно держась за руки, шли за ней. Неподалеку на скалистом берегу сидел Сергей и, забросив удочку, ожидал клёва. В ведре уже плескалось несколько рыбешек, которых хватало для хорошего обеда. Но Сережа продолжал рыбачить. Он был уверен, что сегодня у него будет богатый улов, которого будет достаточно и для обеда, и для тарани. Это было время их семейного отпуска, который они решили провести в палаточном городке неподалеку от многолюдного санатория. В лесу было много малины и ежевики, достаточно грибов и, конечно, множество рыбы в реке. Природа оживала и обновлялась после Чернобыльского взрыва. Хотя многие ученые прогнозировали разного рода мутации и осложнения со здоровьем, запрещая употреблять лесные грибы и ягоды. По их словам, леса были загрязнены особенно опасной дозой цезия, который не выводился, а постоянно циркулировал в экологической системе леса. Но люди не могли отказаться от обильных лесных даров. С тех страшных времен прошло 10 лет. Немного, если сравнить с тем, что многие эксперты говорили, что загрязнение будет оставаться на протяжении около 100 лет, и уровень зараженности некоторыми изотопами спустя десятки лет будет выше, чем это было при взрыве. Но местные жители свыклись с тем, что им постоянно напоминали об угрозе, и продолжали жить и употреблять в пищу то, что и раньше. Мария с Николаем и маленькой дочуркой подошли к палатке. И, взглянув на низки грибов, натянутых между деревьями, Мария весело сказала: «Вот запас будет на зиму! Хорошие в этом году заготовки! И ягод набрали, и грибов! Еще и рыбки наловим, тарани насушим!» — весело сказал муж, поглядывая туда, где рыбачил Сережа. «Слушай», — с интересом заговорила Мария, — «тебе не кажется, что природа все-таки немного изменилась после радиационного выброса? Помнишь, какие мухоморы были здесь сразу же после взрыва?» Она подняла руку, представляя, что держит зонтик.
1: «Точно, как зонтик», — добавил Николай. «Да и были они

0: Истерически закричала мать и проснулась в холодном поту, произнося: «Сыночек!» Она села в кровати и горько зарыдала. Место в доме, которое должен бы занимать их сын, было пусто. А ведь он после смерти отца должен был стать ее поддержкой и опорой. Тогда на берегу Днепра они отыскали его в тени густых деревьев на другом камне. Но сегодня так не произойдет. Хотя она знала, где он находится, его место в доме долгое время будет пустовать. Сегодня он отбывает свой срок в тюрьме, а мать томится в тяжелых думах и переживаниях.
1: «Господи!»
0: В отчаянии рыдало ее сердце.
1: «Как бы я хотела, чтобы все было по-другому! Но, к сожалению, это не так! Помоги мне принимать все с терпением!»
0: Она прилегла и попробовала расслабиться, снова окунуться в сладкий мир сна. Но он бежал от нее, и она встречала новый день усталой и разбитой. Через открытое окно время от времени доносился крик одинокой птицы, которая, перекликаясь со своей подругой, поторапливала утро. Мария Ивановна попробовала сосредоточиться на птичьем пении. Но в тот момент зазвонил телефон. «Алло!» – сразу же ответила она.
2: «Мама, ты не спала?»
0: – тревожным голосом спросила Наташа.
3: «Я только недавно проснулась», – не вдаваясь в подробности, ответила мать. «А вы где? В Амстердаме?»
2: «Да, час назад приземлились. Самолет на Киев вылетает через полтора часа. Я позвоню тебе уже из Киева».
0: Наташа сказала еще несколько слов, и вскоре они распрощались. Мария Ивановна решила вставать. Ведь ей больше не уснуть. Она накинула халат и, одев тапочки, направилась к кухне. В доме стояла такая тишина, что ей казалось, что шорох одежды отзывался громким эхом в пустом доме. Открыв окно на кухне, она впустила усилившееся пение птиц в пустоту дома, вытесняя тем самым удручающую тишину. Она заварила себе чай из ромашки с мятой и постаралась расслабиться, наслаждаясь обворожительными звуками просыпающейся природы. Птицы своей мелодичной утренней серенадой успокаивали ее растревоженную душу, перенося ее снова в то далекое время на Днепровские берега. Мысленно она вернулась к тому моменту, на котором прервался сон. Осознав, что Сергея не было на том месте, где еще несколько минут назад он ловил рыбу, родители подумали сначала о самом страшном. Наверное, подскользнувшись, он сорвался с камня вниз, и жестокая водная пучина разлучила их. Отец, подбежав к самому краю утеса, убедился, что их предположения ошибочны. Даже если бы он и сорвался вниз, то утонуть там было бы невозможно. Мать с истерическим криком металась по берегу, и вскоре они нашли сына, который удобно расположился на верхушке другого камня в тени высокого дерева. Он сидел, забросив удочку, и, пригрозив им пальцем, еле слышно прошептал:
4: «Тихо, не кричите, спугнете рыбу».
0: Мать подбежала к нему и, обвив его руками, запричитала:
1: «Сыночек, миленький, почему же ты не отзывался?»
4: «Ш-ш-ш-ш!»
0: Остановил он снова мать и прошептал:
4: «Я не мог отозваться,

0: Ведь я спугнул бы рыбу. Она как раз начинала клевать.
1: И в тот момент, будто подтверждая слова мальчика, его удочка дернулась. Сережа сразу же подсек ее, и через мгновение в воздухе уже извивалась хорошего размера рыба. Солнце мигнуло ей лучом на прощание и скрылось за густыми ветвями деревьев.
0: «Видите, видите!»
1: — ликовал Сергей.
0: «Если бы я вас не остановил, ушла бы рыбка! Вы бы ее спугнули!»
1: Он бережно начал снимать ее с крючка, радуясь улову, а мать с гордостью и любовью смотрела на него. Их сынишка, их радость, здоровый и нормально развитый, вопреки предположениям врачей, вопреки всем опасениям и мрачным прогнозам. Божья милость, которая безмерна, которая на века к боящимся и доверяющим ему. Та поездка была такой прекрасной для их семьи. Проведенное вместе время сближало их и оставляло в памяти множество незабываемых моментов. К тому же ягоды, рыба и сушеные грибы будут долго напоминать об этом изумительном времени, проведенном вместе. Таких чудесных поездок в их жизни было много. В тот день, бередя ее сознание, в памяти один за другим всплывали прошлые события, радостные и печальные. Но радостных событий было больше, ведь они с мужем стремились создать крепкую семью, основанную на счастье и доверии. И это у них получилось. Жаль, что их счастье было таким недолгим. 25 лет – это небольшой отрезок для счастья. Им сполна насладиться нельзя и за столетия. Счастливых моментов никогда не бывает слишком много. Даже если бы на земном пути их было огромное количество. В памяти, растревоженной воспоминаниями, еще долго возникали эти моменты. Они один за другим всплывали в ее сознании, когда она готовила завтрак, занималась стиркой и уборкой. С ними удручающая тишина в доме была не такой томительной. К тому же они делали ее день не совсем пустым и одиноким. Неожиданный звонок в дверь заставил ее вздрогнуть. Она никого сегодня не ждала и собиралась лишь тосковать и грустить в тишине, притаившейся в каждом углу их дома. Но звонок в дверь нарушил ее планы. «Наверное, почтальон или кто-то из соседей?» — подумала она, направляясь к двери. Открыв дверь, она удивленно посмотрела на стоящую перед ней женщину. Это была мать Брюса, парня, погибшего в аварии, причиной которой стал ее сын. «Доброе утро!» — немного смущенно ответила та. «Мне неловко вторгаться в выходной день, но я очень хотела с вами встретиться». «Не надо извиняться, миссис Уильямсон», все еще не в силах овладеть собой, ответила Мария Ивановна. «Заходите в дом. Вы мне сегодня не помешаете. Наоборот, скрасите мое одиночество». Она засуетилась, приглашая ее в дом и не зная причины ее прихода. К тому же она чувствовала себя неуютно рядом с матерью, потерявшей своего сына по вине ее сына. Это странное неприятное чувство всегда овладевало ею во время судебного процесса, и каждый раз, когда им приходилось встречаться, Мария Ивановна ежилась от неловкости. Она чувствовала себя в какой-то мере виноватой в гибели сына этой женщины. Много раз она старалась представить себя на месте той матери. Ее сын, хотя и в тюрьме, но живой. Сын же этой женщины мертв из-за ошибок и необдуманных поступков другого человека. Что могло перевести эту женщину в дом убийцы? Какое чувство двигало ею? Мария Ивановна пригласила ее сесть на диван, стоявший перед открытой дверью, в проеме которой виднелся двор. Миссис Вильямсон предложила: «У вас очень уютный дворик. Может быть, мы бы там посидели?» «О, конечно, конечно!» Все еще нервничая, ответила Мария Ивановна. Она провела нежданную гостью во двор и сказала: «Присаживайтесь, а я приготовлю кофе». Ей надо было хотя бы несколько секунд побыть одной, чтобы собраться с мыслями, попытаться успокоиться. Она зашла в кухню и, включив кофеварку, прошла в ванную комнату. Закрыв за собой дверь, она прислонилась к стенке и взмолилась: «Господи, ты знаешь, зачем эта бедная женщина пришла ко мне? Ты видишь мой душевный трепет, непонимание и даже чувство вины перед ней. Успокой меня, дай мир моей растревоженной душе». В ее сознании, как безмерный поток мира и покоя, нежной струей божественной любви прозвучали отрывки из 22-го псалма Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою», продолжила в полголоса Мария Ивановна, наливая кофе в чашки и направляясь во двор. «Спасибо вам большое за кофе», вздохнув, сказала мать Брюса. «Вчера был день рождения моего сына. Ему бы исполнилось 25 лет. И это заставило меня подумать о вашем сыне. Вот я и решила встретиться с вами. Расскажите мне о нем». В ее глазах была безмерная боль и сочувствие, глубокое расположение и нескрываемая тоска по утраченному. Марии Ивановне было жаль эту женщину. Она понимала боль ее утраты и в какой-то мере тоже чувствовала ее. Она ведь тоже потеряла своего сына, хотя ее потеря была другой. Их обоих коснулось одно и то же горе, хотя и по-разному. Тем не менее, что же она могла сейчас рассказать ей о том, кем ее сын был или кем стал позже, каким она желала его видеть или каким, к сожалению, видела его? «Сергей – сын обетования», – сказала она. И в тот момент ей стало страшно от своих слов. «Ее сын-убийца – сын обетования? Как насчет сына миссис Вильямсон? Разве он хуже Сергея?» Но в ее сознании снова прозвучали слова: «Подкрепляет душу мою, направляет на стези правды». Она взглянула на миссис Вильямсон и увидела в ее глазах лишь живой интерес. Тогда она начала свой рассказ с того времени, когда они с мужем трепетно ожидали рождения своего первенца. но их радость была омрачена ужасным событием, которое наряду со страшными последствиями произошедшего взрыва несло еще более мрачные предсказания для будущих новорожденных, включая их сынишку. Но в противовес их переживаниям и ужасным прогнозам врачей, Сергей родился здоровым и крепким мальчиком. Он подрастал, радуя отца и мать, несмотря на то, что вокруг было много волнений, неизвестности и страха из-за взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. Потом был переезд в Америку, новые планы и привыкание к новым устоям, культуре и языку. Потом была смерть отца.
2: «Так неожиданно, так скоропостижно!»
1: Сквозь слезы рассказывала Мария Ивановна.
2: «С первых дней болезни отца Сережа верил, что он выздоровеет, и так усердно просил об этом Господа. Он ни на мгновение не сомневался, что именно так и произойдет. Но, к сожалению, так не произошло. Тогда все и началось. Сергей обозлился, ожесточился. Он никак не мог смириться с тем, что произошло».
1: Мария Ивановна вытерла слезы и извинилась. Ей было тяжело рассказывать это чужой женщине. Трудно открывать свою боль. Это было ее горе и ее потеря. Миссис Вильямсон сочувственно сказала:
2: «Простите меня, что я заставила вас бередить глубокую рану. Простите меня. Я знаю, как тяжело терять. Мой муж умер 10 лет назад. И, как вы уже знаете, Брюс был моим единственным сыном. Теперь они вдвоем в небесах. Я еще в дороге. На земле много разлук, много страданий».
1: Потом она начала расспрашивать ее о Наташе, чем та занимается и как Сергей чувствует себя в тюрьме. Затем она сказала:
2: «Я хочу проведать вашего сына в тюрьме, чтобы еще раз сказать ему, что как мать я его прощаю. Но ему самому надо попросить у Бога прощения. Я лично хочу ему об этом сказать. Во имя светлой памяти о моем сыне».
1: Она помолчала и добавила:
2: «Я всегда молюсь о вас и о вашем сыне. Я в какой-то мере счастливее вас. У меня такая жгучая и трепещущая надежда навстречу. У вас же... А у меня... трепещущая надежда на скорые изменения»,
1: — перебила ее Мария.
2: «Сколько боли он причиняет себе! Мне я могу все выдержать, я должна все выдержать, но самому себе...»
1: Она помолчала и продолжила:
2: «Я вам очень благодарна, миссис Вильямсон, за ваши молитвы и за желание посетить моего сына, и за ваше прощение, которое вы так милосердно предлагаете Сергею. Спасибо вам большое!
1: Называйте меня Моникой. Я бы хотела чаще с вами встречаться, если не возражаете».
2: «Я с удовольствием буду это делать. Тогда я для вас тоже просто Мария. Мы с вами в какой-то мере связаны общим горем. Нам легче друг друга понимать. И я думаю, что наши встречи помогут нам жить. Вместе легче преодолевать одиночество и трудности». Ее глаза снова наполнились слезами, и какое-то время они помолчали, давая возможность улечься горю в их истрадавшихся сердцах. Каждый из них думал о свою грустную думу, подсознательно листая пожелтевшие от времени страницы прошлого. Сознание Моники остановилось на тревожном листе из прошлого. На том памятном листе невидимыми буквами было написано событие одного утра. Это случилось вскоре после смерти мужа. На день рождения мать решила подарить сыну гоночный велосипед, так как несколько его друзей занимались горными гонками, и Брюс иногда тоже присоединялся к их путешествиям. Занятие было интересным, но и опасным, так как им приходилось ехать по дороге рядом с легковыми машинами и грузовиками. В первую же поездку в горы Брюса сбила машина. Она выехала из-за крутого поворота, и водитель, растерявшись, врезался в него. Брюса отбросило от велосипеда на несколько метров. Это и спасло его, так как велосипед покорежило и сложило в несколько раз. Но травмы у Брюса были очень серьезными. Врачи опасались за его жизнь. И мать неотступно была возле него, вознося постоянно молитву к престолу благодати о здоровье своего сына. А он все еще находился в коме, не подавая никаких надежд на жизнь.
3: Продолжение чтения книги «Лебединая песня» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
4: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
3: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Звезда, зажженная в ночи. Если бы ты жил в столице Персии, в городе Сузах, то, быть может, обратил бы внимание на маленькую печальную девочку. В то время израильский народ, которому она принадлежала, находился в плену у персян. Звали девочку Гадаса. Она была круглой сиротой. Отец ее уже давно умер, а теперь она потеряла и мать. Кроме двоюродного брата Мардохея, у нее никого больше не было. Он был намного старше ее, имел собственный дом и состоял на службе при царском дворце. С радостью, как родную дочь, принял Мардохей девочку в свой дом и дал ей персидское имя Есфирь, что означает «звезда». И на самом деле ей надлежало стать яркой звездой для своего народа. Есфирь была красива станом и пригожа лицом. Мардохей очень любил ее и гордился ею. Каждый день он с радостью возвращался со службы домой, потому что Гадаса всегда ждала его. И, конечно же, он каждый вечер рассказывал ей прекрасные истории, как Бог в великой своей любви все эти годы сохранял свой народ. Так Есфирь воспитывалась в любви и в страхе Божьем. Мардохей, как и многие другие иудеи, не вернулся в Иерусалим, а остался жить в Персии. Уже со времен царствования царей Кира и Дария местное население доброжелательно относилось к евреям, и они имели свободу веры и в ремесле. Без сомнения, им было легче остаться здесь, чем вернуться на родину. Некоторые из них, как, например, Мардохей, имели хорошее положение при дворце. Другие же рассеялись по всей стране. Каждый занимался своим ремеслом и уже до того свыклись с жизнью этой страны, что чувствовали себя как дома. Какую работу выполнял Мардохей при царском дворе, нам неизвестно. В Библии мы находим только то, что в определенное время Мардохей сидел у ворот царских. Может быть, он ждал очередного царского приказа. Однажды во дворце произошло что-то необыкновенное. Царь Атарсекс устроил большой пир и велел привести царицу Астинь. Он хотел показать гостям красоту царицы, но царица отказалась прийти на пир. Это было что-то необыкновенное, потому что жены в Персии должны были повиноваться своим мужьям. Царь сильно разгневался и приказал изгнать царицу из дворца. После сего, когда утих гнев царя, он вспомнил об Астинь и о том, что она сделала, и что было определено о ней. И предложили слуги царя, пусть бы назначил царь наблюдателей во все области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц красивых видом в престольный город Сузы, в дом жен под надзором Гегая, царского евнуха, стража жен. И девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицею вместо Астинь. Это предложение очень понравилось царю. После этого было объявлено повеление царя и указ его. Тогда были собраны многие девушки в престольный город Сузы под надзор Гегая. Есфирь была одной из девушек, отобранных для царского дома. Прощаясь, Мардохей наказал ей: «Никому не говори, что ты принадлежишь к иудейскому народу». Есфирь пообещала ему это. Гегая, стражник жен, был поражен красотой девушки. Он поспешил выдать ей притирание и часть ее, и приставил к ней 7 достойных девушек из дома царского, которые ухаживали за ней, и переместил их в лучшее отделение женского дома. Он был уверен в том, что царь выберет именно ее. Но это еще не значило, что она станет царицей. Последнее слово было за царем. Вначале царь хотел увидеть всех девушек, и вполне возможно, среди них нашлась бы еще прекраснее, чем она. Между тем, верный Мардохей с нетерпением ждал весточки от своей приемной дочери. Каждый день проходил он возле дома, где находились девушки, в надежде случайно увидеть Есфирь. Он справлял свое здоровье и о том, что делается с ней. Так прошли 12 месяцев. Наконец настал день, когда все девушки должны были предстать пред царем. чего бы они ни потребовали, им давали все для выхода из женского дома в дом царя. Когда настало время Исфири идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гегай, евнух царских страж жен. Царь был поражен красотой Исфири и полюбил ее более всех девушек, и возложил царский венец на голову ее, и сделал царицею на место Астень. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради Исфири, и сделал льготу областям и раздавал дары с царственной щедростью. Бог, который рукой своей невидимо управляет всей вселенной, а также жизнью каждого человека в отдельности, предпочел поставить эту еврейскую девушку именно в царский дворец. Да, именно там было предназначено Богом место для Исфири, и именно здесь она должна была послужить Ему. Также и тебя Бог поставил на определенное место. Именно в том классе, где ты учишься, на той улице, где живешь, это твое определенное Богом место, где Он хочет, чтобы ты послужил Ему. Однажды, по обыкновению, Мардехей сидел у царских ворот. Тем временем два царских евнуха, Гавафа и Фара, оберегавшие порог, озлобились и замышляли наложить руку на царя Артарсекса. Узнав о том, Мардехей сообщил царице Исфири, а Исфирь сказала царю от имени Мардехея. Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве. Дело о благодеянии Мардехея было вписано в памятную книгу дневных записей у царя. При всем этом волнении про самого Мардехея забыли, и царь даже не поблагодарил его за это. После сего возвеличил царь Артарсекс Амана, сына Амадафа Вугиянина, и вознес его, и поставил его выше всех князей. Конечно, Аман был самым внимательным человеком, но очень жестоким и гордым. Царь приказал всем служащим в знак почтения кланяться и падать ниц пред Аманом. Аману же этот приказ очень понравился. Теперь, проходя вблизи царского дворца, все князья и придворные кланялись и падали пред ним ниц. Только Мардехей не делал этого. Так продолжалось некоторое время, и все служащие при царе заговорили об этом. Мардехей верил в живого Бога. А так как Аман был врагом иудеев, то значит и врагом Богу. Поэтому Мардехей просто не мог кланяться и падать ниц пред этим человеком. Некоторые предупреждали Мардехея: «Зачем ты приступаешь повеление царское?» Так они докучали его каждый день. Но так как он не слушался их, донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли слово Мардехей, ибо он сообщил им, что он относится к иудейскому народу. Он сознавал, что он может поплатиться за это жизнью, но Бог, видя его верность, дал ему силы и смелость устоять пред этими испытаниями. Аман очень разгневался, когда он однажды в действительности заметил в толпе кланящихся пред ним служащих не склонившегося Мардехея. Гнев его был настолько велик, что ему показалось ничтожным наложить руку на одного Мардехея. Но так как сказали ему, из какого народа Мардехей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артасекса, как народ Мардехея. Был брошен жребий, и день уничтожения всего народа пал на 12-й месяц, то есть на месяц Адар. И сказал Аман царю Артасексу:
1: «Есть один народ, разбросанный, рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их. И 10 000 талантов серебра отпущу я, чтобы внести в казну царскую».
0: Царь настолько доверял Аману, что снял с руки свой перстень, которым заверялись все указы царя, и отдал его ему, сказав: «Отдаю тебе это серебро и народ, поступи с ним, как тебе угодно». Аман остался очень доволен своим успехом, при мысли, что он скоро уничтожит Мардохея. Злорадно ухмылялся и, созвав всех царских писарей, продиктовал им указ.
1: «Все иудеи, малые и великие, дети и женщины, в один день, то есть 13-12 месяца, должны быть уничтожены, и имения их разграблены. Список с указом отдать в каждую область, как закон, объявленный для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню».
0: Везде, во всем государстве, где был провозглашен царский указ, люди постились, плакали и рыдали. Этот закон был провозглашен и в Сузах. В то время, когда весь город был в смятении, царь и Аман сидели в царском дворце и пировали. Но одного они не учли в своем плане, что все это было задумано без воли Бога, который с любовью охранял свой народ. И они не заметили, что Бог как раз в этот трудный час зажег маленькую звездочку в царском дворце. Так же и ты, однажды раскаявшись пред Богом во всех своих грехах и приняв Его в свое сердце, принадлежишь теперь к народу Божьему. Знай, что прежде враг души человеческой или враги Бога замыслят против тебя что-то плохое, то Бог во всесознании своем приготовил все нужное, чтобы поддержать, укрепить и спасти тебя. Невозможно себе представить, что происходило в душе Мардохея, когда он услышал этот указ. Библия нам говорит, он разодрал одежды свои, возложил на себя вретище и посыпал голову пеплом. Это был знак глубокой скорби. Когда служанки рассказали Есфирь, что Мардохей сидит у ворот в разодранной одежде, царица очень встревожилась. Она послала ему новые одежды, но он отказался их принять. Теперь, поняв, что случилось что-то страшное, посылает к нему слугу именем Кавах, чтобы он все разузнал. Мардохей рассказал ему все и даже назвал сумму, которую Аман обещал внести в царскую казну, если иудеи будут уничтожены, но также передал ей указ, который выпустил Аман, чтобы она сама могла в этом убедиться. Но главное, наказал, чтобы она сходила к царю и просила о помиловании народа своего. Она знала, что это невозможно, и послала через Гаваха Мардохею такую весть.
2: Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позванным, по его личному приглашению грозит смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив, а я незвана к царю вот уже 30 дней.
0: И сказал Мардохей в ответ Есфири: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для того ли времени ты и достигла достоинства царского?» После этих слов Есфирь поняла, почему именно она стала царицей. Бог допустил это потому, что знал, что его народу грозит опасность. Видя теперь в этом план Божий спасти через нее свой народ, она решила в полном уповании на него пойти к царю без приглашения. Сознавая серьезность этого шага, она попросила передать Мардохею следующее:
2: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью, И я же со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя этим нарушу закон. И если суждено мне погибнуть, погибну».
0: Евреи в эти дни молились за Исфирь с полным усердием. Никогда раньше синагоги не были так переполнены серьезно молящимися людьми за свою царицу, чтобы Бог помог и сохранил ее. Также в каждом иудейском доме по всему государству мальчики и девочки, которые уже сознавали, что их жизнь в опасности, просили: «Благослови нашу царицу Исфирь, сохрани ее, даруй, чтобы с ней ничего плохого не случилось, расположи сердце царя, чтобы он был приветлив к ней, и препятствуй ему истребить нас». Так молитвы детей, молодых и старых, поднимались к небу, а ангелы Божии стояли наготове помочь им. Знаешь ли ты, Дитя Божие, куда тебе в трудную минуту обращаться за помощью? Испытал ли ты когда-нибудь силу молитвы? Бог готов помочь нам в любую минуту, но Он хочет, чтобы ты попросил Его об этом и доверился Ему полностью. Наверное, в последующие дни Исфирь с волнением размышляла, что же она скажет царю, если он примет ее? Как может она на него повлиять, чтобы он отменил свой приказ? Такого еще не случалось. Примет ли царь ее вообще? Он мог быть в этот момент в плохом настроении и, увидев ее, обозлиться. Но вдруг у нее появилась блестящая идея. На третий день Исфирь позвала своих служанок и приказала приготовить праздничный стол в ее доме. Потом одела царские наряды, в которых она выглядела красивей, чем обычно, и отправилась к царю. И стала она во внутреннем дворе царского дома, пред домом царя. Он же сидел на царском престоле своем, прямо против входа в дом. Когда же царь увидел прекрасную царицу, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его и простер к ней золотой скипетр, который был в руке его. И подошла Исфирь и коснулась конца скипетра, и сказал ей царь: «Что тебе, царица Исфирь, и какая просьба твоя, даже до полуцарства будет дано тебе?»
2: «Если царю благоугодно, пусть придет царь сама нам сегодня на пир, который я приготовила ему».
0: Царь Артарсекс тут же велел позвать Амана, чтобы сразу исполнить желание Исфири. Аман очень обрадовался этому приглашению с царицей и царем быть на пиру. Это была для него наибольшая почесть. К их приходу было все чудесно приготовлено. Весело пировав, царь вновь спросил Исфирь о ее желании и обещал все исполнить.
2: «Мое желание и моя просьба, если я нашла благоволение в очах царя, и если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь сама нам придет на пир, который я приготовила для них, и завтра, и я исполню слово царя».
0: Таким счастливым, как сегодня, Аман еще не был. Однако же, когда он увидел Мардохея у ворот царский, что тот не встал и даже с места не тронулся перед ним, его вновь охватил неимоверный гнев. Он поспешил домой. Собрав своих друзей и Зереш, жену свою, он рассказал им о богатстве и о том, как возвеличил его царь над князьями и слугами царскими. С гордостью он добавил:
1: «Представьте себе, и царица Исфирь никого не позвала с царем на пир, который она приготовила, кроме меня. Так и на завтра я зван к ней с царем, но все этого недовольно мне, доколе я вижу Мардохея иудянина, сидящего у ворот царских. Он меня раздражает своим присутствием».
0: Жена его предложила ему: «Пусть приготовят виселицу вышиною 24 метра, и утром скажи царю, чтобы повесили Мардохея на нем, и тогда весело иди на пир с царем». Это предложение понравилось Аману, и он велел приготовить виселицу.

0: В эту ночь царь ворочался на своем ложе и не мог уснуть. Бог лишил его сна. Чтобы немного развлечься, он велел принести памятную книгу дневных записей. И когда ее читали, он вдруг слышит интересную запись, что два царских евнуха, Гавафа и Фара, замышляли убить царя, но Мардехей сообщил и этим самым помешал им в этом. Таким образом, царь остался жив. «Какая дана почесть и отличие Мардехею за это?» – спросил царь. «Ничего не сделано ему», – ответили служащие при нем. В этих размышлениях наступило утро. Рано утром Аман поспешил к царю за разрешением повесить Мардехея. Когда слуги сообщили, что на дворе стоит Аман, царь решил спросить у него совета. «Что посоветуешь мне сделать тому человеку, которого я хочу отличить почестью?» – сразу спросил его царь. Аман же в своем самолюбии даже и мысли не мог допустить, что это может быть кто-то другой, и поэтому предложил что-то особенное.
1: «Тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и коня, на котором ездит он, возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руки одного из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь и провозгласят перед ним. Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью».
0: Царь был согласен с этим предложением и сказал ему: «Так как ты мой первый князь, иди и сделай все, как сказал, это с Мардехеем, и ничего не упусти». С Мардехеем? Чем мог заслужить этот еврей почесть царя? Недоумевал про себя Аман. Но спросить об этом царя он не решился, а ослушаться этого повеления даже не думал. Ему ничего не оставалось, как этот приказ в точности выполнить. Когда люди увидели на городской площади Мардехея, сидящего на царском коне, в царской одежде, они очень удивились этому, а еще больше тому, что никто иной, как Аман, бежал перед ним и восклицал:
1: «Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью».
0: Вот так падает человек, который сам себя возвышает. Того же, который в смирении служит Богу и живет благочестиво, возвышает сам Бог. Расстроенный и очень печальный, Аман вернулся домой. Созвал своих друзей и жену Зереш, рассказал все, что с ним случилось. Они же сказали ему: «Если из народа иудеев Мардехей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, падешь пред ним окончательно». Пока они еще так рассуждали, пришли слуги царя и торопили его идти на пир к царице. Как он радовался раньше быть вновь на пиру, но теперь не чувствовал никакой радости. Теперь просто невозможно просить царя, чтобы Мардехея повесили. Пир начался. Были принесены вкусные лакомства. Вновь спрашивает царь Есфирь о ее желании.
2: «Если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если благоугодно тебе, туда будут дарованы мне и моему народу жизнь, по желанию моему. Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель».
0: Артасекс в ужасе спросил: «Кто это такой? И где тот, который отважился в сердце своем сделать так?»
2: «Враг и неприятель — этот злобный Аман».
0: Царь встал во гневе своем с пира и вышел в сад при дворце. Аман же просил о милости у Есфири, припавшей к ее ложу. В это время вернулся царь и еще больше разгневался, приказав накрыть Аману лицо в знак того, что он впал не в милость. И сказал Харбона, один из евнухов Артарсекса: «Вот и виселица, которую приготовил Аман для Мардехея, верного слуги царя, стоит у дома Амана. вышиною в 24 метра. И сказал царь: «Повесьте его на нем». И было сделано так. Так кончилась жизнь человека, который мечтал в один день погубить и наложить руку на народ Божий. Обманщик, он был обманут. Большие изменения произошли в персидском дворце после смерти Амана. Мардохею отдал царь перстень, который снял у Амана. Все имение его было передано Эсфире. В тяжелом положении же иудеев ничего не изменилось, потому что приказ царя был все еще в силе. Если ничего необыкновенного не произойдет, должны все иудеи 13 дня 12 месяца быть убиты. Поэтому Эсфирь решила вновь пойти к царю, и вновь он принял ее так же приветливо. В этот раз она не приглашала царя на пир, но пала к ногам его в слезах, умоляла о спасении ее народа, говоря:
2: «Как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих?»
0: Царь, потрясенный этой скорбью, предложил ей вместе с Мардохеем написать что угодно и заверить его перстнем и отправить во все провинции страны. И позваны были тогда царские писцы, и они писали, как им было сказано, на всех языках государства. В этом указе они призывали всех иудеев быть готовыми 13 дня 12 месяца защищаться и отразить любое нападение. Когда они были готовы, послали гонцов на конях и мулах царских с письмами в 127 областей. Медлить было нельзя. Везде, где читался этот указ, царила радость и хвала Богу. Так день, который иудеи со страхом ожидали, стал днем победы. Книга Эсфирь, которая повествует нам эту историю, единственная книга в Библии, в которой ни разу не упоминается имя Бога, но в которой четко и ясно видны действия Его всевластной руки. И на этот раз Он чудесным путем защитил свой народ от беды, которую хотели причинить Ему злые люди. Бог сохранил свой избранный народ от истребления, дабы в свое время совершить чудесный план искупления человечества. Бог всегда верен своему слову. Верен ли ты в словах и делах своих Богу?
3: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение третьей главы второго послания апостола Павла к Тимофею. В этой главе Павел дает предостережение о грядущем отступничестве, которое постигнет этот мир и церковь в последние времена. Также апостол рассказывает о средстве борьбы с этим недугом отступничества, и этим средством является Слово Божье. Именно поэтому данная глава столь важна и значима для нас сегодня. В начале этой главы Павел пишет о тяжких временах, которые ожидают организованную церковь. Павел предостерегает Тимофея о том, что приближаются нелегкие и печальные события, хотя его предсказание не очень-то благоволит к надеждам некоторых христиан на обращение всего этого мира. Данное пророчество совсем не соответствует идеям ряда верующих, будто церковь введет этот мир в тысячелетнее царство или же сумеет привести к Богу всех людей этого мира. На самом же деле Библия ничего не говорит о подобной перспективе. И все это не более чем радужные мечты некоторых идеалистов, которые не желают честно взглянуть в глаза реальности. Также в этой главе апостол рисует печальную картину, описывающую все то, что ожидает человечество в эти последние дни. Павел перечисляет около двух десятков различных черт, которые будут присущи последним временам. И хотя это описание представляет собой весьма скорбное зрелище, мы должны честно

Ивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины. Они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми». Отступничество, которое началось в церкви еще во времена Павла, будет продолжаться. Павел предупреждал верующих Эфесской церкви, что после его ухода в церковь проникнут лжеучители и лжепастыри. Мы читаем в 29 и 30 стихах 20 главы книги «Деяний апостолов», как апостол говорит: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Поэтому я уверен, друзья, что мы с вами уже вступили в эпоху последних дней церкви. Я не думаю, что когда-либо на протяжении всей истории христианства существовал период, в котором все эти черты проявлялись бы так, как они проявляются сегодня. Я уверен, что сегодня мы с вами живем в эти самые тяжкие времена, которые так подробно описаны нам в данном разделе. Я не знаю, как долго все это сможет продолжаться, но я уверен, что нынешнее положение вещей будет лишь ухудшаться. Далее прочтем стихи 10 и 11. «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах. Каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь». Тимофей знал апостола Павла и знал его весьма хорошо, потому что жизнь Павла была подобна открытой книге, какой должна быть жизнь каждого христианина. Тимофей хорошо знал о страданиях, которые Павел претерпел за время своих путешествий. Антиохия Писидийская, Икония и Листра — все это были города на территории Галатии, которые Павел посещал во время своих трех миссионерских путешествий. Мы читаем в 14 главе книги «Деяний апостолов», что когда Павел посещал Листру, он подвергся избиению камнями и пострадал так сильно, что его даже сочли мертвым. Надо сказать, что лично я считаю апостола действительно мертвым, но что Бог вернул его к жизни. Павел говорит здесь: «И от всех избавил меня Господь». То есть Бог вмешался и вступился за него. А Тимофей знал обо всех этих обстоятельствах, потому что он и его семья проживали в этой самой местности. Далее прочтем 12 и 13 стихи. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Я уверен, что мы уже стоим на пороге того времени, когда в нашем обществе приверженность христианским ценностям будет дорого стоить человеку. Однажды я слышал, как один политик произнес следующие, весьма знаменательные слова. Я не знаю, по какому поводу была высказана эта мысль, но прозвучала она так. «В современном мире называться христианином становится все менее и менее выгодным. Однако в весьма недалеком будущем это может стать попросту опасным». Я утверждаю, что мы с вами уже можем убедиться в справедливости этих слов. Реальное христианство и истинные христиане становятся все менее популярными среди людей этого мира. Меня не очень волнует разглагольствование современных средств массовой информации о том, что в нашем обществе нет свободной прессы.
Более того,

того, я не очень верю этим заявлениям, потому что данная тема была настоящей золотой жилой для представителей этой профессии и много эксплуатировалась в последние годы. Однако среди всех этих слов о свободе было ли сказано хоть слово о том, что истинное христианство оказалось фактически задушено современной прессой? Когда в последний раз вы читали статьи, где бы звучало сочувственное отношение к библейским принципам и позициям? Средства массовой информации бойкотируют новости, которые представляют людям реальное христианство. Если проповедник, стоящий на фундаментальных и консервативных позициях, оказывается в центре внимания общественности, то, вероятнее всего, сообщения о нем будут иметь явно искаженную и недостоверную окраску. Конечно, если проповедник в чем-то приступил закон, он сразу же оказывается на первых полосах газет. Однако, если служитель спасает нескольких людей от грозящей им преисподней, на него не обращают никакого внимания. Друзья мои, мы вступаем в период, когда христиане могут оказаться перед необходимостью платить весьма высокую цену за свою приверженность принципам веры. Такова картина последних дней перед наступлением восхищения Церкви. Спрашивается, что же надлежит делать Божьим детям в такие времена? В оставшейся части этой главы Павел говорит нам о том, что является наилучшим противоядием от болезни отступничества. Прочтем 14 и 15 стихи. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Единственное лекарство против такой болезни, как отступничество, — это Слово Божье. И единственный ресурс, а также единственное прибежище для истинного Божьего чада — это тоже Слово Бога. Павел говорит здесь Тимофею, чтобы тот пребывал во всем том, в чем он был наставлен. Тимофей познакомился со Священным Писанием благодаря тому, что его мать и бабушка были иудеянками и сделали все, чтобы Тимофей был воспитан и вырос на Слове Бога, которое может умудрить во спасение верою во Христа Иисуса. О каком именно спасении говорит здесь апостол? Ведь Тимофей, несомненно, уже был спасен. На самом деле, друзья, о спасении надо говорить в трех разных временах. Во-первых, есть спасение, связанное с прошедшим временем. «Я был спасен от своих грехов». Но также в концепции спасения существует и настоящее время. «Я непрерывно спасаюсь от своих грехов». И, наконец, третья составляющая относится к будущему. «Я буду спасен от греха». Позвольте мне развить эту мысль далее. «В прошедшем времени я был спасен. Христос понес осуждение смерти за всех нас. И когда мы верим в Него, мы переходим от смерти к жизни, уже более не находясь под осуждением. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу», — говорит Павел в начале 8 главы послания к римлянам. «Но при этом мы также непрерывно спасаемся. Это Он совершает наше спасение в нас, тогда как сами мы в этой жизни не в состоянии даже довести его до совершенства. Однако, когда мы смотрим в будущее, мы знаем, что еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть», — пишет апостол Иоанн во втором стихе третьей главы своего первого послания. Павел говорит, что Писание не только сообщает нам метод обретения спасения, то есть путь перехода от смерти к жизни, обретение вечной жизни
и превращения в Божье дитя. Также Священное Писание реально спасает нас в этом настоящем нечестивом мире, дает нам избавление уже здесь, позволяя нам расти и укрепляться. И в этом состоит моя твердая убежденность. Я верю, что постоянное изучение Слова Божьего является единственной помощью, которая доступна любому из нас. Писание способно умудрить нас во спасение верою во Христа Иисуса. И я думаю, что оно делает нас мудрыми, помогая нам понять, как нам надо жить здесь, на этой земле. В следующем стихе мы находим одно из самых знаменитых утверждений Священного Писания. Прочтем 16 стих. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Когда Павел говорит «все Писание», он имеет в виду именно «все Писание», начиная от книги «Бытие» и заканчивая книгой «Откровения». Кто-то может возразить, что в те дни, когда создавалось второе послание к Тимофею, книга «Откровения» еще не была написана. Да, я осознаю этот факт. Однако важно то, что книга «Откровения» стала частью Писания, а потому к ней вполне относится это понятие «все». Слово «богодухновенность» означает, что Бог вдохнул, то есть вдохновил написание чего-то. Библейские авторы вовсе не были безгласными письменными инструментами в руках Бога, который написал все это сам. Чудо состоит в том, что Бог использовал уникальные способности и черты личности этих авторов, которые изложили Божье послание по-своему. Однако они выразили в своих произведениях именно то, что хотел сказать Бог. Посредством этих людей Бог дал нам свое слово, и сегодня Ему уже нечего добавить нам. Если бы сегодня Он решил сказать что-то с небес, Он ничего не прибавил бы к тому, что уже дано нам в этой книге. Писание не только богодухновенно, но и полезно для научения. Именно поэтому мы обязаны преподавать его людям. А также Писание хорошо для обличения, то есть для исправления человека. Изучение Библии должно вызывать в нас чувство обличения. Более того, именно с помощью этого действия Священного Писания вы можете определить, действительно ли Слово Бога работает в вашей жизни. Если вы читаете эту книгу, подобно любой другой книге, значит, Дух Божий не движет вами в вашей жизни. Но если Писание обличает вас, тогда вы можете быть уверены, что Святой Дух находится в работе внутри вашего сердца. Еще Священное Писание предназначено для исправления, то есть для наведения должного порядка и преодоления ошибок в вашей жизни. И, наконец, последним его действием является наставление в праведности, что означает дисциплину, то есть выработку такого образа действий и мышления, которые бы соответствовали воле Бога. И в результате всего этого будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен, как написано в 17 стихе. Совершенен вовсе не означает, что мы с вами достигнем такого совершенства, когда все, что мы делаем, является правильным. Скорее, это совершенство подразумевает, что мы достигаем полной зрелости. К сожалению, сегодня вокруг нас можно увидеть множество христиан-младенцев. Но мы должны становиться взрослыми и зрелыми людьми, подготовленными для добрых дел. То есть Слово Бога может вооружить нас для жизни и для истинно хороших поступков. Друзья мои, я весьма решительно выступаю против всех этих программ и систем, которые якобы способны привести человека к христианской зрелости в ходе нескольких несложных уроков. Посредством Божьего участия и водительства нам дано все Писание, и оно должно использоваться целиком,
для того, чтобы помочь нам с нашими нуждами. И сейчас, подходя к завершению третьей главы, позвольте мне напомнить вам, что Павел обращается к Тимофею как к близкому другу и соратнику. Тимофей был наставлен и научен в Божьем Слове, и теперь наступает его черед провозглашать это слово. Павел подчеркивает, что во времена отступничества нашим единственным ресурсом и нашим единственным прибежищем должно являться Слово Бога, и оно сумеет надлежащим образом позаботиться о наших нуждах. Именно это действие Слова Божьего совершает в жизни тех людей, которые слушают наши радиолекции и регулярно пишут нам. Мы видели, что все Писание было дано посредством Божьего водительства. Оно богодухновенно. Оно говорит людям то, что хочет сказать Бог, и в нем сказано все, что Бог хотел сказать нам. Именно по этой причине Писание отвечает на все запросы сердца человеческого. Позвольте мне прочесть вам письмо одной женщины, которая прекрасно свидетельствует об этом факте. Эта женщина пишет: «Я постаралась сделать свое письмо как можно более лаконичным, хотя могла бы написать очень много о том, что значило для меня и моего мужа ваше преподавание слова. Мы с моим мужем находились в одинаковом положении, образно говоря, плыли в одной лодке, носимой по воле волн и лишенной путеводной карты. Может быть, когда-нибудь я сумею рассказать вам о том, как в нашу жизнь вошла радость посреди многочисленных семейных проблем и неразрешенных споров, а также о том, как в наши зрелые годы мы познали больше любви, надежды и смысла жизни, чем это было с нами в молодости. Наш Небесный Отец использовал все наши печали, а также вас и ваше радиослужение в качестве ключевого фактора в совершении всего этого. Я могу назвать три истины, которые ни я, ни мой супруг не знали еще 2 года назад, когда только начинали слушать ваши передачи, хотя и он, и я были воспитаны верующими родителями и регулярно ходили в церковь. Мы не можем объяснить, почему мы не видели всего этого раньше. У нас были учителя, которые пытались донести до нас все это, а мы сами регулярно читали Библию. Я думаю, что это сам Господь готовил нас, и только теперь я могу увидеть Его великое провидение. Однако мы ничего не знали о нашей греховной природе или о Святом Духе, за исключением того, что упомянуто в апостольском символе веры. Мы знали, что Святой Дух сошел на Марию, и верили в это, но мы не знали, что Святой Дух находится внутри нас. Точно так же мы не знали о победоносной жизни воскрешенного Божьего чада. Мы яростно сражались в попытках быть достойными христианами и терпели поражение в этой битве. И мы уже почти отчаялись, когда начали слушать ваши лекции по Библии. Только тогда мы осознали, что в действительности мы должны были отказаться от своей борьбы и позволить Богу вести нас в правильном направлении посредством Своей благодати, явленной Иисусом Христом и даром Святого Духа. Хотите знать причину, почему я решился прочесть вам это письмо? Дело в том, что есть поговорка: «Лучшим доказательством реальности яблока является наше желание съесть это яблоко». Бог говорит, что Его Слово полезно, и эта семейная пара определенно знает, что это так. Когда книга Библии входит в нашу жизнь, она совершает в ней то, на что не способна никакая другая книга, потому что это истинное Слово Бога. Давайте помнить об этом. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2020 год.
2: Проза. Сочинение о телевизоре и родителях. Однажды учительница начальных классов предложила детям написать сочинение на тему «О чем бы я хотел попросить Бога?». Вечером, проверяя работы, она натолкнулась на сочинение, которое ее очень расстроило. С работы пришел муж и увидел ее плачущей. «Что случилось?» – спросил он. «Читай», – сказала она и протянула ему сочинение. Текст был следующий. «Господи, сегодня прошу Тебя о чем-то особенном. Преврати меня в телевизор. Я хочу занять его место, жить, как живет телевизор в нашем доме. Хочу собирать семью вокруг себя. Хочу, чтобы меня слушали, не перебивая и не задавая вопросов, когда я говорю. Хочу быть в центре внимания, чтобы мною занимались, беспокоились, как о телевизоре, когда он перестает работать. Хочу общаться с папой, когда он возвращается домой, даже уставший. Чтобы моя мама не пробегала мимо меня, а шла ко мне, когда ей грустно. Хочу, чтобы хоть иногда мои родители откладывали свои дела и проводили время со мной. Боже, я не прошу многого. Я только хочу жить, как наш телевизор». «Кошмар! Бедный мальчик!» — воскликнул муж учительницы. «Что же это за родители такие?» Она же со слезами на глазах ответила: «Это сочинение нашего сына». Территория веры. Павел Минаев. Палата номер 12. Накануне Рождества 2015 года, в военное время, мне предстояла вторая хирургическая операция. С горьким юмором я называл ее сбором металлолома. Дело в том, что мою коленную чашечку, разбитую вдребезги после автомобильной аварии в мае того же года, хирурги собрали и соединили с помощью стальных спиц и нержавеющей проволоки. Это средневековый метод. В цивилизованном мире так уже не делают, но я и этому был рад. Когда меня оперировали, шла война. По улицам города шли танки, громыхало так, что дома подпрыгивали. Врачи старались, и у них получилось. Они герои. Господи, спаси их души. Как мне сказал хирург, настало время удалить весь металл из коленной чашечки, так как его долгое присутствие там не полезно. Надо так надо. И вот я еду в больницу сдаваться врачам. Муки тяжкие. Так не хочется опять месяц лежать пластом при моем непоседливом характере. Была у меня возможность лечь в палату получше, покомфортнее, статус и ресурсы позволяли, спасибо небу и друзьям, по вере. Но, Господи, я же там взвою от одиночества. Внутренне говорю небу: «Бог, хочу быть полезен тебе и лежачим, в клинике буду рассказывать больным твое спасительное Евангелие. В какую палату ты меня положишь, так тому и быть. Приму, Господь, как от тебя». Положили меня в палату номер 12. Цифра-то какая! После операции завозят меня в нее осторожно, на каталке, медсестры в белых одеждах, яко ангелы. Вижу, парень лежит на койке, заросший, забинтованный, весь от темени головы до подошвы ног, а обе ноги его торчат вверх на растяжках, как зенитки. Здороваюсь, представляюсь Павлом, священником Евангельской церкви, и настоятельно прошу в палате не ругаться матом. Этого я просто не выношу. Парень несколько смутился от такой удивительной просьбы, помолчал, а потом робко спросил: «Отец Павел, а курить можно?» Обрадовался я, сработало. Осмотрелся по сторонам. Ужас-то какой! Я действительно попал. Стены в палате облезлые, кровати убитые, белье драное, в полу дыры, стекла в окнах изрядно побитые. Тусклый свет лампочки под потолком едва освещает эту мрачную картину, а за окном больницы — война. Глухо бухает канонада, просто черно-белое кино. Машина времени существует, тебя словно переместили в страшное время Второй мировой. К ночи палата наполнилась возлежащими, колоритные персонажи, скажу вам. Первым привезли Серегу, старателя, худощавого парня лет 35 с бегающими глазками и болезненным, помятым алкоголем лицом. Парень при деньгах, вахтовик, летает на север России, трактористом на золотых приисках работает. Его, местного поселкового авторитета, малолетки сегодня пырнули ножом в бедро в пьяной драке. Новое поколение поднимается. Растет молодежь. Последним в палату завезли молодого мужчину по имени Леха. У него обе ноги были замотаны бинтами до колен, и раны сильно кровоточили. Он, как и все мы, рассказал нам причину своих горьких бед. Война идет, работы нет, а пить и кушать хочется. Пошли они с другом по поселку железо собирать, чтобы, продав металлолом, выручить немного денег. Хозяин одного богатого дома выскочил с ружьем и пальнул по ногам нашему Лехе, думая, что это они у него из усадьбы железную ограду стащили. Ноги у Лехи сильно дробью посекло, а пальцев на правой ноге как не бывало. А у парня руки-то золотые, в молодости его электроником звали, голова хорошо соображала в электротехнике. Весь поселок тащил ему на ремонт приемники и телевизоры. Расплачивались спиртным, и Леха спился. А главным в нашей палате был Санек, который пьяным переходил трассу в неположенном месте. Его на большой скорости сбил крутой джип, ударил и умчался, даже не затормозив. Лежит бедняга в больнице уже несколько месяцев, безродный, весь переломанный. Он сумел запомнить номер машины, но все бесполезно. Никто никого не ищет, время лихое, беззаконное. Он, кстати, тоже успел с автоматом побегать, повоевать. «Хорошая компания», — мелькнула в моем сознании. В палату медленно вползали тоскливые сумерки. А ночью тупая далекая боль не давала толком заснуть. Я дремал. Где-то в час ночи началась дымовая атака. Покалеченные парни дружно закурили. К ним вернулась боль. Обезболивающее перестало действовать. В комнате дым стоял столбом, и я реально начал задыхаться. Горький табачный дым уже дошел до моей печенки, а я ведь лежачий, не могу выйти на свежий воздух. И так на душе муторно стало, хоть вой. И я внутренне кричу: «Господи, я уже не могу. Не могу, Господи, довольно. Переведи меня, пожалуйста, в другую палату. Ты же знаешь, я с детства ненавижу табачный дым». Как апостол Петр молился в книге «Деяния апостолов»: «Господи, я же в жизнь не ел ничего скверного и нечистого». А Всевышний тихонько говорит моему сердцу:
3: Павел, сын мой возлюбленный, а как же твое желание рассказать ребятам Евангелие? Кто им несчастным скажет о любви и спасении Христовом? И в мое сознание вплывают мысли: Господи, да ты ведь оставил свежесть неба, славу рая, и пришел в наш грешный мир, где полно грязи, боли, смрада, подлости, мерзости, тоски и смерти. Ты это сделал ради нас и нашего спасения. И неужели я не могу немножко потерпеть ради тебя и Евангелия? Господи, только дай мне терпение выдержать этот ад. И Бог дал, попустила. Сквознячок скоро проветрил нашу палату. Дверь была приоткрыта, а окна дырявые. Но это было еще не все. Часа в два ночи грянул бой, как у Пушкина, и грянул бой, полтавский бой. Я проснулся от жуткого крика соседа: «Огонь! Огонь! Огонь! Вперед! Башню поворачивай! Огонь! Огонь! Пли! Пли!» Так продолжалось несколько долгих минут. Затем наш Леха, да, это был он, постепенно умолк и до утра спал спокойно. А утром он виновато тихим голосом поведал нам свою печальную историю. В начале войны в Донбассе его, пьяного за нарушение комендантского часа, остановил военный патруль. Привезли в комендатуру, крепко избили и допросили. Узнав, что он в советской армии служил танкистом, посадили на танк. 6 месяцев он был механиком-водителем, участвовал в жестоких боях. Лупили они со всей дури из пушки, и солдатиков на гусеницы своего танка наматывали. Не хотел он воевать, заставили. Потом наш Леха сильно запил с горя, и выгнали его боевики из батальона. Но, увы, война для него не закончилась. Она продолжается внутри его сознания, фантомные боли за былые грехи. И по ночам она выплескивается жуткими кошмарами, как лава из жерла вулканов. По-научному это называется ПТС – посттравматический синдром. Мы стали нашего Леху, танкиста, называть Гудерианом. Был в Германии такой известный генерал танковых войск во время Второй мировой войны. Утром в нашу палату началось паломничество. Шли и шли мои родные, братья и сестры по вере, проведать меня. Очередь в палату, как в мавзолей, дверь просто не закрывалась. Нанесли передатчик немерено. В регионе идет война, дефицит продуктов, питания, а мой столик от еды ломится. Любовь Божия, явленная через них к недостойному и многогрешному рабу Божьему Павлу, потрясла меня до слез. И не только меня. Этот поток благодати был мощным свидетельством славы Бога, торжеством евангельской веры и жизни Церкви Христовой. Особенно усердствовал мой сын Денис. Он трогательно служил мне лежачему много дней. Спасибо тебе большое, сынок, да воздаст тебе небо старицей. А я никогда этого не забуду. Как-то так получилось, что в нашей палате я первый стал на ноги и начал служить моим товарищам по несчастью. Это не я такой хороший, это Бог меня надоумил. Как говаривал апостол Павел, не я, а благодать Божия, которая во мне. Больничная пища была скудна, и я стал кипятить чай и подкармливать бутербродами всю нашу палату, благо продуктов на всех хватало. Смиренно служу ребятам, много читаю Библию, классику мировой литературы, а утром и вечером громко молюсь Господу Богу, воспеваю песни духовные. Думаю, отчего мне стесняться-то Господа моего? Палата затихала в это время, слушала. А через пару дней мы уже всей палатой повторяли «Отче наш». И потек благодатный поток вопросов и ответов. Мы с ребятами дружно беседовали о Боге, о Христе, о смысле жизни, о вере, покаянии, спасении. О благодать! Сердца ребят открывались Евангелию, а я чуть не плакал от счастья. Послесловие. Я до сих пор вспоминаю этих ребят в своих молитвах. Помолитесь, пожалуйста, и вы о них. О Саше-автоматчике, Сереге-старателе и Леше-танкисте. Господи, спаси их души.
1: Точка зрения. Толерантность или фундаментализм? Из журнала «Этос» номер 9 за 2019 год. Перевод с немецкого Марии Винс. Дорогой сын, в последнее время между нами часто случались ссоры на почве различий наших мировоззрений. При этом ты упрекал меня в том, что я сектант, нетолерантный человек. Себя самого ты считаешь прогрессивным и свободомыслящим. Для тебя и большинства современных людей толерантность означает принятие любого другого образа мышления. С одной стороны, мне нравится, что ты так решительно защищаешь свою позицию. С другой, я надеюсь, что ты действительно настолько свободен в своих мыслях, как ты это провозглашаешь. Буду рад, если ты непредвзято, критично и мужественно продолжишь отстаивать свою позицию, даже если она не соответствует общераспространенному мнению. Позволь мне изложить 4 пункта в обосновании того, почему я считаю неправильным предпочитаемое тобой толерантное мышление и отрицание абсолютных истин. Первое. Большая опасность новой толерантности. Всякая теория утверждается при условии верности основных предположений, на которых она базируется. Новая толерантность исходит из отсутствия абсолютных мерил и, следовательно, равноценности всех образов мышления и жизни, при условии, что они не вредят обществу. Но если описанный в Библии Бог и связанная с этим абсолютная истина все же существует, то сторонники новой толерантности совершают роковую ошибку. Ведь в таком случае правильным является то, что считает правильным Бог, а неправильным – то, что Он осуждает. В результате на каждого, кто противится этой абсолютной истине, распространяется приговор, произнесенный в 5 главе книги пророка Исаии. «Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмой, горькое почитают сладким и сладкое горьким». Исаии 5:20. Второе. Логическая непоследовательность новой толерантности. Я заметил, как агрессивно и осуждающе ты реагируешь в последнее время на мою убежденность в том, что есть только одна абсолютная истина и что вера в Иисуса Христа – единственный путь к спасению. Такое резкое осуждение так называемых фундаменталистов, консервативных, распространенный признак прогрессивных и толерантных в твоем понимании слова людей. Но тем самым ты подрываешь так почитаемую тобой толерантность. Толерантность в твоем понимании означает проявление уважения к убеждениям, которые расходятся с твоими. Если нужно быть терпимым к любому образу мышления, то должна быть позволена и моя вера в существование одной абсолютной истины. Однако тот факт, что ты и многие другие весьма резко осуждаешь такие убеждения и борешься с ними, развенчивает эту толерантность как фарс или же псевдотолерантность. Разве в действительности ты не проявляешь терпимость только по отношению к мнениям, не ставящим под вопрос твою концепцию толерантности? Третье. Последствия новой толерантности. Например, от нас ожидается, что мы должны принимать любое мнение. Если беременная женщина считает, что ребенок в ее чреве принесет ей больше неприятностей, чем пользы, то с этим мнением следует считаться. Следовательно, она имеет право сделать аборт и прервать неродившуюся жизнь.
4: Так, в 2017 году в Германии было прервано более 101 200 беременностей, в России более 500 тысяч. Ты знаком с моделью эмбриона и видел, что у него уже сформированы даже ушки, пальчики, рук и ног. Ты знаешь, какой стадии развития уже достигла эта жизнь, которую разрешается прервать? Проблема в том, что эмбрион в утробе матери не может сказать что-то в свою защиту, то есть в этом вопросе считается приемлемым только мнение одной из сторон. Я считаю практику абортов преступлением, которое можно было бы немедленно пресечь, если бы общество согласилось придерживаться абсолютной истины. Мне непонятно, как можно восхвалять образ мышления, который имеет такие ужасные последствия на практике. Четвертое. Пассивность новой толерантности. Да, ты допускаешь разные направления мышления, но к чему приводит такая толерантность? И к чему ведет моя, фундаменталистская в твоих глазах, вера в Иисуса? Как новая толерантность помогает бороться с несправедливостью и бедами в этом мире? Если последствием моей единственной веры в Иисуса является то, что любовь к Спасителю побуждает меня идти в самые ужасные трущобы этого мира, если моя абсолютная истина велит мне любить даже моих врагов, то в чем в таком случае ты можешь упрекнуть меня? А если эта твоя толерантность ведет к тому, что ты хоть и принимаешь почти любое направление мысли, но в конце концов безучастно наблюдаешь, как погибают люди, тогда я спрашиваю себя, что лучше? Простая вера, обязывающая меня любить ближнего, или прогрессивная толерантность, которая, допуская любые точки зрения, при этом тяготеет к неопределенности и не борется с несправедливостью? Даниэль Бёкинг, заместитель главного редактора газеты «Бильд», в 2010 году полетел в Гаити, чтобы сделать репортаж об ужасном землетрясении, при котором погибло более 300 тысяч человек. Однако во всем этом ужасе он увидел нечто, что заставило его начать искать Иисуса. Он стал свидетелем того, как христиане со своим доверием к Богу и любовью к ближнему принесли свет в царивший там мрак. Они приехали из самых разных стран и оказывали добровольную помощь тем, кто больше всех в ней нуждался. Их милосердие, спокойствие, сила, основанная на вере, произвели на него такое сильное впечатление, что он в конце концов принял решение оставить свое толерантное, на тот момент, мировоззрение в пользу веры в Спасителя Иисуса Христа. Кто рискует идти к наркоманам, алкоголикам, преступникам в нашем обществе, чтобы принести им надежду там, где, казалось бы, уже нет никакой надежды? Почти всегда это люди, следующие за Иисусом Христом. Движимые Его любовью, они посвящают свою жизнь страждущим. И поэтому я спрашиваю тебя, что лучше – толерантность, которая принимает любое мнение, но при этом большей частью пассивно наблюдает за событиями в мире, или вера в абсолютную истину, побуждающая любить каждого человека, независимо от его убеждений и веры, и служить ему. Желаю и молюсь, чтобы ты был честен по отношению к самому себе и к Богу, проявил готовность честно проанализировать свою позицию. С любовью, твой папа. Письмо обеспокоенного отца своему сыну. Свободный пересказ. Духовная статья. Яков Крёкер. Наша жертва. И не предавайте членов ваших греху в орудие несправедливости, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Римлянам 6:13. В предыдущей беседе мы на примере посвящения на служение рассмотрели Божью сторону нашего возрождения. Однако у него есть и человеческая сторона, ее можно увидеть в том, что делали будущие служители при их посвящении. Спасение, которое начинается с возрождения, не имеет ничего общего с насилием над личностью человека. Оно всегда совершается при его внутреннем согласии. Даже в случае с Савлом Бог совершил свое действие лишь после того, как будущий апостол спросил: «Господи, что повелишь мне делать?» После того, как Аарон и его сыновья были омыты, одеты и помазаны, они должны были представить Богу три жертвы – жертву за грех, жертвы всесожжения и посвящения. Через действия, совершенные Моисеем, Бог говорил со священниками, а они, в свою очередь, должны были вступить с ним в общение посредством жертвоприношений. Жертва за грех. Сначала Аарон и его сыновья принесли жертву за грех, и привел тельца для жертвы за грех. И Аарон и сыновья его возложили руки свои на голову тельца за грех. Левит 8:14. Эта жертва свидетельствовала о том, что существует только один путь к Богу. Аарон и его сыновья возложили руки на голову тельца, подведенного к жертвеннику, после чего животное закололи. Это действие имело глубокий смысл. Аарон и его сыновья как бы говорили перед всем Божьим народом: «Мы нечисты, мы согрешили и в таком состоянии не можем предстать перед Богом. Сознавая свою вину, мы приходим к жертвеннику и возлагаем руки на голову невинного животного. Мы должны умереть, как умирает это животное. Однако мы переносим свою вину на эту жертву, и она несет наказание вместо нас и умирает за нас. И теперь, когда жертва устранила наши грехи, мы имеем доступ к Богу». Эту истину возвещала каждая жертва за грех, приносимая в Израиле. Жертву за грех, подобную вышеупомянутой, должны принести и мы при нашем возрождении. На примере омовения будущих священников Бог показал нам, что мы тоже нечисты. Принося жертвы, мы признаем пред Богом, что действительно нечисты, что приговор, вынесенный нам, справедлив, и мы нуждаемся в прощении грехов. Нашим жертвенным агнцем является Христос. Когда Иоанн Креститель увидел идущего к нему Иисуса, он сказал своим ученикам: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна 1:29. Нам необходимо подойти к этому жертвенному агнцу, возложить руки на его голову и признать, что мы согрешили и потому должны умереть. Но он принял на себя наше бесчестие и умер вместо нас. Теперь, благодаря его смерти, мы получили доступ к Богу. После искупительной смерти Христа Голгофа стала тем местом, где мы можем вступить в общение с Богом и где Он говорит к нам. У креста грешник принимает решение, обратиться ли ему к Богу или остаться без него, обрекая себя тем самым на вечное осуждение. Всякий, рожденный от плоти, непременно попадает на Божий суд. Кто пройдет мимо креста, где совершился суд над ветхим Адамом, тот никогда не обретет живого общения с Богом, даже если будет считать себя верующим. Все новозаветные священники, которые ныне служат Владыке Вселенной, некогда подошли к кресту и получили через Христа возможность прийти к Богу. Жертва всесожжения. После жертвы за грех приносилась жертва всесожжения. «И подвел овна для всесожжения, и возложил Аарон и сыновья его руки свои на голову овна». Левит 8:18. Эта жертва свидетельствовала о том, что приносящие ее всецело отдают себя Богу. Жертва всесожжения возлагалась на жертвенник целиком и сжигалась. Она полностью принадлежала Господу. Этой жертвой Господь ни с кем не делился. Аарон и его сыновья при посвящении их на священнические служения должны были принести и такую жертву. Возложив руки на голову жертвенного животного, они тем самым свидетельствовали о том, что полностью отдают себя Богу, подобно тому, как это животное теряет свою жизнь, чтобы полностью быть поглощенным огнем. В этом и заключается человеческая сторона нашего возрождения. Мы должны отдать себя Богу, не только свои грехи, но и самих себя отдать в распоряжение Бога. К сожалению, так часто бывает, что человек довольствуется тем, что отдал Богу свою вину и получил прощение, однако собственную жизнь он оставляет себе. Такой подход никогда не приводит к истинному священническому служению. Настоящим Божьим священником может быть лишь тот, кто не только свои грехи, но и саму жизнь вручил Богу. Поэтому апостол Павел пишет в послании к римлянам: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». 12:1. Является ли жертва всесожжения и вашим опытом? Я не спрашиваю, знаете ли вы об отдаче себя Богу, но задаю вопрос: принесли ли вы себя в такую жертву или еще являетесь должником перед Богом? Пусть ничто не удержит вас от принесения новозаветной жертвы всесожжения, каким бы трудным делом это ни казалось. Тому, кто отдал себя Богу без остатка, становится доступной новая жизнь, наполненная миром, покоем, радостью, силой, общением и служением, уверенностью и надеждой, о чем такой человек прежде даже не помышлял. Бог спас нас смертью Своего Сына на кресте не для того, чтобы новая жизнь стала для нас рабством, но чтобы она наполнилась глубоким миром и истинным блаженством. Апостол Петр называет новозаветных верующих святым народом. Святым в очах Бога является лишь то, что Он, очистив, отделил для Себя, что принадлежит Ему. Земля, где горел терновый куст, была святая. Бог отделил это место для Себя, чтобы там открыться Моисею. Того же хочет достигнуть Бог и при нашем возрождении. Он не только хочет очистить нас от грехов, но и отделить нас для Себя, став Господином нашей жизни, чтобы наша жизнь стала сосудом, переданным в Его распоряжение. Избранное животное не могло стать жертвой всесожжения, если его не лишить жизни. Мы можем отдать себя Богу, если наша ветхая природа умрет. Если наша жизнь отныне принадлежит Ему, то плотского Адама необходимо предать смерти. Сделать это нелегко, но только так можно вкусить великое блаженство, воскреснуть со Христом для новой жизни, той, которая принадлежит Богу. О Христе апостол Павел пишет: «Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». И далее добавляет: «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Римлянам 6:10-11. Жертва посвящения. Наконец, Аарон и его сыновья принесли жертву посвящения. Эта жертва означает служение Богу и общение с Ним. Через возложение рук Аарона и его сыновья снова отождествили себя с жертвой. Затем избранного овна закололи, и Моисей кровью его помазал правое ухо, большой палец правой руки и большой палец правой ноги у Аарона и его сыновей. Посредством этой жертвы они объявили себя готовыми к служению, которому призвал их Бог. Господь велел Моисею помазать жертвенной кровью те части тела Аарона и его сыновей, которые более всего должны быть задействованы в служении. Ухо должно слышать голос Бога и принимать его повеление. Рука должна быть щедрой, чтобы служить в стане людям теми дарами, которые получает святилище. Ноги должны обладать силой, чтобы ходить исключительно Божьими путями. Однако обрести ясно слышащее ухо, чистые руки и ноги, твердо стоящие в истине, возможно лишь через окропление кровью. Именно таким путем будущий священник обретал Божью силу, ведь источник силы для его жизни и служения находился не в человеке, а в Боге. Понимаем ли мы глубокое значение этого помазания кровью? Так Бог показывал, что в служении Ему могут использоваться только освященные сосуды. Если уши должны слышать Божий голос, руки уметь обращаться со священными предметами в святилище и в стане, ноги ходить путями чистоты и истины, значит, наше тело, помазанное жертвенной кровью, должно быть полностью посвящено на служение. Разве мы не видим, что каждая возрожденная душа испытывает потребность в том, чтобы служить Богу, чтобы всецело посвятив себя Ему, быть для Него сосудом милосердия? Господь никого насильно не влечет в царство Своего возлюбленного Сына, а также никого не тянет на духовный труд. Бог посылает на жатву лишь тех, кто объявил о своей готовности служить Ему преданно и послушно. После помазания кровью Моисей взял определенные части жертвенного овна и положил их на руки Аарона и его сыновей. Смотрите Левит 8:27. Затем он снова взял то, что было у них в руках, и сжег на жертвеннике. И эта жертва, посвященная, стала приятным благоуханием Господу.

Эти люди подобны овцам без пастыря, и, сжалившись над ними, стал учить их. Когда день склонился к вечеру, ученики попросили Христа, чтобы он отпустил народ купить себе хлеба. И тогда Иисус сказал ученикам: «Вы дайте им есть». Матфея 14:16. Христос хотел благословить народ, используя учеников как свои сосуды. Но чем могли ученики послужить голодным людям? Иисус велел принести ему то небольшое количество хлебов и рыбы, которое у них имелось. Он взял эту пищу из рук учеников, возблагодарил Бога и снова дал ученикам. Это была такая же жертва, как и та, которую некогда принесли Аарон и его сыновья. Ученики отдали Господу то, что у них было, он взял это, благословил и вернул им, чтобы они теперь могли послужить народу. Мы тоже можем посвятить на служение Богу не только себя, свое тело, но также и то, что Он вверил нам. Даже если мы обладаем чем-то ничтожно малым, но принесем это Богу как жертву, в приятное благоухание, то сможем послужить своим братьям. И когда дар, посвященный Богу, мы получим из Его руки благословенным, то увидим, что в нем достаточно благодати, чтобы помочь тем, кто в настоящий момент в этом нуждается. Посвященные Богу дары всегда благословенны. Святые руки, простертые к Нему, неизменно наполняются свыше, чтобы служить слабым и страждущим, усталым и разочарованным, заблудшим и обманутым. Полное согласие с волей Господа. Таково значение трех жертв, которые Аарон и его сыновья должны были принести при посвящении их на священническое служение. Возвращаясь к духовному содержанию каждой из этих жертв, необходимо отметить, что Аарон и его сыновья ничего больше не могли сделать, как только засвидетельствовать своим жертвоприношением, что они целиком и полностью соглашаются с Богом. То же самое мы можем сделать и при нашем возрождении. Путь к жизни очень прост, если только человек готов стать сосудом в Божьих руках и воспринимать Господа как главное действующее лицо. Бог требует от нас не каких-либо личных достижений, а лишь осмысленного полного согласия с Его спасительными планами и действиями. Спасенному из египетского рабства Израилю Господь говорил: «Вы видели, как Я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к Себе. Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым». Исход 19:4-6. Итак, возрождение – это Божье дело, разительным образом меняющее людей. Являясь потомками Адама, мы по своей природе укоренены в плотской жизни. Только через возрождение мы можем перейти к жизни с Иисусом и вместе с апостолом Павлом сказать: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Галатам 2:20. Это спасительное Божье дело, избавляющее нас от власти тьмы и вводящее в царство Его возлюбленного Сына, является действием благодати и вечного Божьего милосердия.

Малая кафедра. Виктор Танцюра. Индикатор любви. Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Первое послание Коринфянам, глава 13, стих 6. Этот случай запомнился мне на всю жизнь. Лет 15 назад в нашей церкви была сестра предпенсионного возраста, которая активно участвовала в нескольких служениях. И внезапно она заболела. Рак. Конечно же, вся церковь ревностно молилась о ней. Я, как пастор, много раз посещал ее и в больнице, и дома, и искренне молился о ее исцелении. Но ей становилось все хуже. Наверное, болезнь сказалась и на ее духовном состоянии, так как она начала звонить сестрам из церкви и распространять сплетни. Я с уважением и любовью относился к этой сестре, и меня очень опечалил этот ее грех. Тем более, что это негативно влияло не только на сестру, но и на церковь. Я понимал, что мне нужно побеседовать с ней об этом, сказать ей, чему учит Библия.

Но как говорить на такую тему с тяжело больным человеком, который скоро может умереть? Некоторые пасторы советовали мне не трогать ее в таком состоянии, но после долгих молитв и размышлений над словом я все же решил мягко и с любовью поговорить с ней. Ее реакция была очень резкой. «Вы что, хотите меня добить?» А вечером позвонила ее дочь, которая после многих неприятных слов сказала, чтобы ноги вашей в нашем доме не было. Эта бессонная ночь была одной из самых тяжелых в моей жизни. Я много молился, каялся, взывал к Богу, просил о милости к этой сестре, просил, чтобы Бог показал мне, что я сделал неправильно и как мне быть дальше. Я чувствовал себя опустошенным и разбитым. На следующий день звонит мне эта сестра, извиняется за резкие слова, кается. Оказывается, они с дочкой тоже много молились, размышляли над этой ситуацией и поняли, что я желал им только добра, что поступил по слову Божьему. Потом позвонила дочь и сказала примерно то же самое. Как я радовался! Наши отношения снова стали теплыми и дружественными. Через некоторое время дочь нашей сестры попросила меня приехать к ним, так как маме стало совсем плохо. Когда я приехал, то увидел, что сестра была измучена физической болью и страданиями. Она исповедалась, еще раз попросила прощения у церкви и у меня. Я помолился об этой сестре, помолился, чтобы Бог ее принял. Минут через 20 она отошла к Богу в мире. Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Так звучат слова Павла. То есть первая часть стиха относится к поступкам человека. Когда апостол Павел узнал о неправильном отношении Коринфской церкви к греху в их сердце, он начал обличать их. «И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело». Первое послание Коринфянам, глава 5, стих 2. Павел очень любил Коринфян. Он учил не только тому, каким должно быть отношение к греху, но также призывал к действиям. И в основе этих действий должна быть любовь. Как мы реагируем, когда видим в церкви неправильное поведение наших братьев и сестер? Если никак, значит, мы их не любим. Мы можем много говорить о любви к ближнему, но наша реакция на его проступок – это индикатор нашей любви.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: «Со мной идет мой Господь. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя». Псалом 138, 9 и 10 стихи. Рассказывают, что одна девочка, христианка, идя куда-нибудь по дороге, имела обыкновение оставлять лучшую сторону для кого-то другого, а сама шла худшей стороной. Когда ее однажды спросили, почему она не идет той стороной, где дорога лучше, девочка ответила: «Со мной всегда идет Господь, и я предоставляю Ему лучшее место». Святая наивность, но сколько, однако, в ней красоты и доброты. Какое верное и чистое сознание, что Господь всегда идет с ней, и она даже лучшую дорогу Ему уступает. Дал бы Господь всем нам такое сознание, тогда мы не хотели бы никогда туда, куда с нами не пошел бы наш Господь. Библия говорит: Бог есть Дух. Он есть такой Дух, который не ограничен телом и формой. Он ничем не связан, неизмерим и невидим глазами, могущими различать только физические тела. Поскольку Он не имеет границ, Он может быть повсюду и одновременно. Он может все видеть, все слышать и все знать. Спрятаться можно от всего, кроме Бога, времени и совести. Царь и пророк Давид говорит: «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все мои пути Тебе известны. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня видение Твое, высоко, не могу постигнуть его». Псалом 138, со 2 по 6 стихи. Бог – Дух. Может быть повсюду и одновременно принимать молитвы всех, кто призывает Его, исполняя мир чудесами, давая зародышу пробиться из семени ростка и указывая направление движению рыб в морях. Для Бога нет границ, для мудрости Его нет границ, а пророк Исаия восклицает: «Дивны судьбы Его, велика премудрость Его». Господь всегда видит нас и знает, что мы говорим, куда идем и что делаем. Дадим же Ему должное место в нашей жизни и в наших сердцах.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Всегда так не будет. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба и не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут его. В тот день истоевать будут от жажды красивые девы и юноши. Книга пророка Амоса, 8 глава, с 11 по 13 стихи. Женя, пошли вместе с нами на вечернее богослужение. Сегодня по программе проповедь из серии «Христианский дом», и молодежный хор будет петь. Ты не пожалеешь, — предложила Люся.
2: Как-нибудь в следующий раз. У меня немного голова болит. Хочу побыть один. Я потом почитаю об этом сам. А вы идите, а то опоздаете. Сейчас транспорт неважно ходит,
1: — заботливым тоном произнес Женя. Грустно и больно было ребятам слышать такой отказ. Помолившись, они поспешили одеться. Многие люди склонны к тому, чтобы отложить на потом свое посещение богослужений, чтение Библии, общение с Богом. Все это кажется им скучным и обременительным. Знаете, как Библия называет таких людей? Человек несмысленный не знает и невежда не разумеет того. Псалом 91, 7 стих. Конечно, это сказано не для того, чтобы мы пренебрежительно относились к людям. Нужно лишь помочь им понять, что не всегда будет возможность слышать Слово Божье. Так говорит библейское пророчество, которое мы прочитали сегодня. Поэтому, если с вашим другом или родственником случилась такая же беда, как с Женей, вам просто необходимо сделать все то, что предприняли Женины друзья. Они договорились каждое утро и каждый вечер молиться о своем друге, чтобы он не опоздал с возвращением к Богу. Есть еще одна категория людей, которые считают: «Буду молиться, когда постарею, а сейчас мне нужно жить как можно беззаботней». Такие люди в большой опасности, но о них поговорим завтра.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Чёрч.

в одной горсти от смерти. «Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». Третья книга Царств, 17 глава, 9 стих. Ужасные зловещие слова, слова «жажда», «бедность», «нищенство», «голод», «смерть», «отчаяние» описывают фон, который дополнил безрадостную жизнь еще одной любившей Бога женщины. История этой милой вдовы развернулась в засушливой земле Сарепты. Засуха, о которой молился пророк Божий Илия, Иакова 5:16, распространилась от территории Израиля до языческого города Сарепты. У этой женщины почти закончились запасы пищи. Это означало, что она и ее сын могли не дожить до следующего рассвета. И когда она собрала последнюю связку дров, чтобы разжечь в последний раз огонь, приготовить в последний раз хлеб из последней горсти муки и последней порции масла, появился Илия. Но появление Илии на самом деле оказалось появлением света во тьме для этой бедной, оставшейся без хозяина семьи. Бог послал Илию, чье имя значит «Господь есть Бог», чтобы он получил еду у вдовы из Сарепты. Ну а чтобы прокормить Илию, она должна была довериться Богу Илии и по вере поделиться своей последней горстью земных благ. А вы? Что у вас сейчас происходит? В чем вы нуждаетесь? Вы страдаете от душевного голода? Или от телесного, как эта вдова из Сарепты? Или испытываете горечь отчаяния? Библия говорит нам: «Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог». Иисуса Навина 1:9. В свете этой истины вы можете решить. Первое. Перестать. Перестать беспокоиться и заставить свою веру работать. Ни о чем не тревожьтесь. Дайте Богу знать о своих желаниях. Тогда вы познаете мир Божий. Филиппийцам 4:6-7 стих. Смотреть. Смотрите на Господа в своей вере. Взывайте Господу, и Он ответит вам и покажет великие и недоступные вещи, которых вы не знаете. Иеремия 33:3. Слушать. Слушайте обещания Господне. Он обещает, что восполнит всякую вашу нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом. Филиппийцам 4:19. И продолжать. Продолжайте быть щедрой. Давайте, и дастся вам. Евангелие от Луки 6:38.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Нашу передачу хочу начать со слов «Дни человека, как трава, как цвет полевой». Так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся его. 102-й Псалом с 15 по 17 стихи. Как вы уже догадались, тема нашей передачи сегодня – «Жизнь наша». Звучит песня «Жизнь земная, словно море» в исполнении Даниила и Дженнифер Стуковых.

Повсюду, куда бы ни устремился наш взор, мы видим жизнь, жизнь, жизнь. Она так прекрасна. Она дана каждому, как бушующее море, жизнь наша. Человек, сколько в нем заложено святого, божественного. Он живет, стремится, дерзает. Смотрю в глаза людей, в их взоры. Человек, сколько дано тебе, а ты все утерял, и даже то святое, что имеешь еще в себе, не хочешь отдать Господу. Я вижу в глазах твоих разочарование, печаль, равнодушие. А где же жизнь? Жизнь, которая дана тебе Господом. Жизнь, полная борьбы, полная любви и взаимопонимания. Жизнь, где она? Где? Я взываю к тебе, земля, ты ли даешь мне жизнь? Я взываю к тебе, море, заключившему столько жизни в свои объятия, ты ли даешь мне жизнь? Я взываю к вам, горы, вершины которых исчезают в облаках, вы ли даете мне жизнь? Я взываю к тебе, небо, ты прекрасна и величественна, но ты ли даешь мне жизнь? Молчите, кто же может мне на это дать ответ? Но что это, словно раскаты грома по всей вселенной, словно эхо раздается над всеми живущими? Я есть им путь и истина, и жизнь. Но кто ты, о великий и всемогущий, дающий нам жизнь? Где нам найти тебя? И вдруг, словно дуновение ветерка всколыхнуло мою душу, и прекрасный, нежный голос шепнул мне: «О человек, прими меня, и ты не только познаешь, где находится жизнь, но и сам сделаешься соучастником этой жизни и будешь распространять ее повсюду. Ибо я, Христос, пришел в мир, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком».

Наша жизнь подобна часто морю. То спокойно все, то ветры воют, то польется дождь, не видно света. Нелегко нам ожидать рассвета. А порою тихо все, и волны отражают небо. Нет тревоги. В нашей жизни на путях земных дай нам, Боже, быть в руках Твоих. Лучше с Богом плыть через ветра, чем плыть в тишине, но без Христа. Важно лишь понять, Он, Господин, укрощает бури, Он один. Если в твоей жизни будет миг, когда так темно, ты не один. Воззови сквозь бурю, шторм к Нему. Он поможет. Не теряй надежды. Как маяк в пути тебя поддержит. И рассвет наступит. Тишина снова тебе Господом дана. Снова на душе покой. Тревоги прочь умчали с жизненной дороги. Ну, а завтра, может, будет шторм. Но тебя всегда поддержит Он. Твой Господь так любит тебя сильно, Он в пути подарит тебе силу, чтобы с твердостью тебе дойти в край желанный, что в конце пути.

Наша жизнь, она как школа. Мы учимся, экзамены сдаем. Порою длится наша школа долго. И от экзаменов мы часто устаем. И так оно и есть и в нашей жизни. О, сколько она ставит нам задач! Как часто ты не знаешь, как решить их. И в жизни ты встречаешь много неудач. Но в жизни не бывает школьных схем, по которым можешь свои задачи ты решить. И нету в жизни никаких ведь теорем, где можешь ты ответ свой получить. И часто ты совсем ведь не готов к задачам, трудностям, проблемам. И, может, навязал ты в жизни много так узлов. А как их развязать, не знаешь ты совсем. И так у каждого свой жизни путь, свои задачи жизни сложные. Но, друг, хочу одно тебе шепнуть. У Бога ничего нет невозможного. Приди к Нему и расскажи свои задачи. Доверься, уповай, молись и жди. Может, такой путь для тебя Бог предназначил. Поэтому ты дальше с Богом путь иди. У Бога есть на все ответы. Он знает все и обо всем и всех. Он может разрешить задачи всей планеты. Он знает также трудности твои и твой успех. Он знает и твою, друг, душу. Ты с верой жди от Господа ответ. Он проведет тебя через каждую метель и стужу. А ты доверься и не потеряй Иисуса след.

А жизнь всегда висит на волоске. Пусть даже мы не очень в это верим, но правда в том, что не у нас в руке ключи, а той последней самой двери. Сильны мы. Ну, конечно, мы сильны. Мы можем пережить болезнь и голод, пройти через все ужасы войны и сквозь неимоверный жар и холод. Но молнии блеснет зигзагом луч, или удар случится на дороге и повернет бесшумно где-то ключ незримый дух у вечного порога. Мы расстаемся с близким у дверей, спеша на праздник или на работу. Запоминайте взгляд своих друзей. Он может быть последним для кого-то. Когда слова в молитвах не идут, поищем в чувствах их проникновенных. Ведь, может, через несколько минут окажемся у ног Творца Вселенной. Порой идут по жизни налегке, и веры нет, и как-то и не надо. Смотрите, это может быть дорогой к аду, ведь жизнь всегда висит на волоске.

Наша жизнь, как свеча на столе, на ладонях Всевышнего Бога, чем мы ярче горим на земле, тем светлей и короче дорога. Дни летят, как у роз лепестки, что в конце осыпаются лето, но коль отданы Богу они, никогда не жалейте об этом. Пусть за годом проносится год, так усмотрено Господом прежде. Принести бы Творцу добрый плод нашей веры, любви и надежды. В этот мир мы однажды пришли, пилигримы небесного града. Ждет вас вечная жизнь впереди, за скитания земные.

Порой так грустно мне бывает, что жизнь одна дана нам на земле. Нельзя пройти ее нам дважды, но лишь однажды рождаемся на свет. Ведь только раз пройдем мы этот путь, ведь только раз живем мы на земле. Не в силах мы что-то из прошлого вернуть, что было в счастье прожито или в зле. Еще недавно юность нас сопровождала, еще недавно свадьбы день сиял. Теперь же дети быстро подрастают, находят сами в жизни свой причал.

какой ты след после себя оставишь, и какой рассказ. Живи и радуйся, и радуясь, живи. Цени ты каждый день, что Бог дает тебе сегодня. Трудись, твори добро и не ропщи, что часто трудности стучат и в твои окна. Ты не забудь, что жизнь прекрасна, хоть столько зла и суеты вокруг. Живешь ты на земле ведь не напрасно. Таков был Божий план с тобою, милый друг.

Живи и радуйся. И радуясь, живи. Цени ты каждый день, что Бог дает тебе сегодня.

0: Жизнь как тонкая нить, а на ней узелками года.
1: Жизнь пролетает стремительно быстро, а мы все бежим куда-то спеша. Но вот о чем стоит, мой друг, поразмыслить, где будет после твоя душа. Жизнь обрывается часто внезапно, вихрем, безжалостным все круша. Может, не скоро, а может быть, завтра. –

Но где будет после твоя душа? Мы чересчур бываем беспечны, ценим настоящее и гроша. Но в царстве грядущем, в жизни вечной, будет ли с Богом твоя душа? Ты примирись с Ним, пока есть время. Имя Иисуса ты призови. Он на себя возложил твое бремя, чтобы тебе жить в Его любви.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор

Сегодня мы будем рассматривать 7 главу 2 книги Царств. Будем брать уроки из жизни царя Давида. И 7 главу можно назвать «Имей благодарное сердце, когда Бог говорит нет». Я хочу, чтобы мы вместе подумали, вот перед тем, когда мы будем касаться этого текста и этой истории, которая записана здесь, чтобы мы вместе подумали об одном серьезном грехе, который есть среди христиан. О грехе, о котором не все христиане даже думают и вообще воспринимают его как грехом. Некоторые относятся к нему очень снисходительно. Но по сути, когда мы смотрим, мы видим, что именно из этого греха произрастают очень многие другие грехи, которые проявляются в жизни христиан, в жизни верующих. Именно из этого греха произрастают обиды, недовольство, ропоты, депрессия, гнев. Они все зиждются, они все имеют корнем вот именно этот грех, о котором бы я хотел коснуться. И это грех неблагодарности. Грех неблагодарности милостивому и любящему Господу. Когда мы допускаем в жизни этот грех, тогда появляется все остальное. Тогда сразу начинают проявляться вот все эти грехи, которые я перечислил. Потому что неблагодарность по сути своей – это восстание против Бога. Это непризнание воли Божией, это непризнание благодати Божией, милости, заботы Божией. И очень важно нам увидеть и вспомнить, что именно по этой причине, по причине неблагодарности, по причине ропота, народ израильский находился 40 лет в пустыне. Апостол Павел, помните, пишет в 1 главе послания Римлянам, он говорит о людях, которые, познав Бога, не возблагодарили Его. И как результат предал их Бог превратному уму. Это все причина, вот этот грех неблагодарности. И нам важно увидеть, понять, насколько важно быть благодарными, насколько важно иметь благодарное сердце, насколько важно увидеть, где корень благодарного сердца и какие плоды приносит благодарное сердце. И вот все мы можем увидеть в этой 7 главе, которую мы будем сегодня рассматривать. Это очень важная глава. Потому что богословие, эта глава называется «Завет Давида». В богословии есть несколько различных заветов, которые Бог заключал с человеком, с Адамом, с Ноем. И вот здесь, в этой главе, Господь заключает завет с Давидом. И этот завет имеет очень важное значение не только для Давида и не только для всей династии Давида, но и для всего человечества в целом. И нам важно увидеть и понять смысл того завета, который заключил Господь с Давидом. И мы помним с вами, рассматривая вот предыдущие главы, что Давид перенес ковчег в Иерусалим. Это было особое событие, это было особое торжество. И вот теперь ковчег находится в Иерусалиме. И давайте посмотрим, что произошло после этого. Я прочитаю первые 3 стиха 7 главы 2 книги Царств. «Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану, «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И сказал Нафан царю, «Все, что у тебя на сердце, иди и делай, ибо Господь с тобою». Мы видим, что, вот вспоминая историю царя Давида, как Бог взял его, как Бог его из пастуха сделал царем народа израильского. И вот теперь Давид царь. Теперь Давид, как мы в прошлый раз говорили, он не только политический руководитель, он не только национальный руководитель, он не только вождь армии Израиля, он касается и духовных вопросов. Именно по этой причине он принял решение перенести ковчег, чтобы он был на месте, чтобы он был в скинии, чтобы ковчег находился там, где он должен быть, чтобы народ поклонялся Господу. И мы видим, что в этой ситуации, вот именно в этот момент, сказано, Господь успокоил его от окрестных врагов. Мир, спокойствие в стране. И вот в этой ситуации мы видим, что Давид, возможно, с крыши своего дома, своего дворца, он обратил внимание на размеры этого дворца, своего дома, и он увидел скинию.
скинию, которая по-прежнему в той конструкции, в том размере, как Господь сказал когда-то Моисею. И он сравнил состояние своего дворца, и он увидел скинию. Ему приходит вот эта мысль, он почувствовал себя как-то ненормально в этой ситуации. Ему приходит эта идея, ему приходит желание, ему приходит мысль построить еще один дворец, чтобы это был храм, чтобы это был дворец или дом для Бога, чтобы ковчег находился не в этой скинии, маленькой скинии по сравнению с дворцом, но чтобы построить храм. И мы видим, что он говорит о своем желании пророку Нафану, и пророк Нафан, как, наверное, любой из нас, он бы сказал: да, это что-то доброе. Пророк Нафан сказал: иди, делай то, что на сердце твоем. Возможно, вот в этот момент пророк Нафан поступил не так, как пророк, потому что пророк всегда, прежде чем дать ответ, он должен вопросить у Господа, он от Господа должен принести слово. Но вот это желание Давида, оно такое естественное, оно хорошее, оно правильное. И поэтому и Нафан с самого начала говорит: иди, делай то, что на сердце твоем. И вот дальше мы читаем с 4 стиха. «В ту же ночь было слово Господа к Нафану: пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии, где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли я хотя слово кому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля, почему не построите мне кедрового дома?» Мы видим, что Господь ночью дает свое откровение пророку. И вот в этом откровении звучит этот вопрос Давиду: «Ты ли построишь дом для моего обитания?» Если коротко, то вот в этом ответе Господь говорит: «Нет, Давиду». Это более конкретно, когда мы читаем параллельную историю книги «Паралипоменон», там ответ, который Господь через Нафана дал: «Ты не построишь дом мне». То есть мы видим на это хорошее, доброе желание, которое возникло у Давида, сделать что-то для Господа. Господь говорит: «Нет». Именно поэтому эта история важна для нас. Именно поэтому нам нужно посмотреть, как нам поступать, когда Господь на наше желание говорит «нет». Когда у нас возникает что-то сделать, может быть, для Господа или в жизни, и мы молимся Господу, и мы открываем свои желания перед Господом, и мы хотим, чтобы что-то произошло, мы просим у Господа, и Господь отвечает нам «нет». Как мы реагируем в этой ситуации? Что происходит в сердце нашем, когда Господь нам говорит «нет»? Мы видим, что у Давида было это желание, у него была мечта. Более того, мы видим, что Давид составил даже чертеж этого дома, храма. У него все было направлено к этому, к исполнению вот этой своей мечты. Он представлял себе, наверное, вот это великолепие служения, когда храм будет построен, как будет там совершаться все. Но мы видим, что Бог сказал «нет». Мы знаем причину, которая позже открывается. Господь сказал: ты пролил много крови, и мы уже говорили, что, возможно, причина была вот именно тот момент жизни Давида в Сикилаге, о котором сказано, что Давид опустошал ту южную сторону, он не оставлял в живых ни мужчин, ни женщин. Возможно, именно эта причина была, по которой Господь сказал. Но нам важно понять вот этот ответ Божий. Нам важно понять, вот что имел в виду Господь, когда на это желание Давида Господь сказал «нет». И мы видим, что план Давида построить что-то для Бога, он не совпадает с планом Бога построить что-то для Давида. И это важно увидеть, потому что мы видим, что вот в этих трех стихах, которые мы прочитали в начале, там речь идет о планах Давида. И посмотрите, в первых трех стихах, когда речь идет о Давиде, какое слово употребляется, когда идет описание Давида? Там сказано: когда царь жил в доме своем, тогда сказал царь пророку Нафану, тогда сказал Нафан царю. То есть мы видим в самом начале, когда речь идет о планах Давида, он назван царем. Он занимает в этой ситуации высшую власть в Израиле. Но когда в последующих словах
стихах идет речь о Давиде, он уже не называется царем. Там идет речь «раб мой». Он сам себя называет рабом Божьим. И, возможно, вот в этом как раз и открывается нам эта причина, почему Господь сказал «нет» на это доброе желание, на эту мечту, которая была у Давида. Мы видим, как мы сказали, что Давид живет во дворце, а ковчег Божий, или как можно сказать, Бог живет в палатке, Бог живет в шатре, как думал Давид. И вот теперь у Давида возникает это желание сделать что-то для Господа, помочь, если можно так сказать, Господу. Именно поэтому, когда Господь дал свой ответ, Бог все расставляет по своим местам. И посмотрите, в этом ответе, который Господь дает Давиду, Господь задает вопрос: «Ты ли построишь дом для меня?» Это царь. Царь жил в доме кедровом, царь принял решение, царь говорит о своем желании Нафану. И вот теперь Господь отвечает и задает вопрос Давиду: «Ты ли построишь дом для меня?» Я думаю, что здесь еще одна важная деталь, о которой мы находим, когда Стефан, вы помните, 7 глава Деяний апостолов, когда Стефан говорит о том, что произошло. И вот там сказано, это 7 глава Деяний апостолов, 44 стиха. Стефан говорит: «Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом взяли ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк. Небо – престол мой, и земля – подножие ног моих. Какой дом созиждите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие?» Вот в этих словах Стефана мы находим другую важную деталь, почему Господь сказал «нет». Потому что одно из обвинений, которое вот выдвигали Стефану перед тем, как побить его камнями, было в том, что он говорил против храма, или, как там сказано, он говорил против святого места сего. Поэтому мы видим, что Стефан вот в своей речи, он говорит о том, что храм – это была идея Давида. Давид желал сделать, Давид желал построить храм. Но мы видим в этих словах, Господу не нужен был храм, и Господь не требовал храма. Но Бог позволил построить храм. Бог позволил, чтобы Соломон построил храм позже. И вот 7 глава, она подтверждает эти слова, которые произнес Стефан. И Бог показывает вот в своем ответе через Нафана те причины, по которой он сказал Давиду «нет». Наверное, одна из причин была в том, что скиния прекрасно выполняла свое назначение. Бог определил, чтобы Моисей построил скинию. И вот за все это время, как Господь сказал, от Синая, от того места, где Господь дал указания о строении скинии, и до времени Давида, скиния выполняла то, для чего она была создана. Мы видим, что Бог был со своим народом все время, пока ковчег находился в скинии. Это было указание на обитание Господа, как мы говорили в прошлый раз. И когда народ переходил с места на место, когда народ шел по пустыне, скиния была с народом, и ковчег был с народом, и Бог был с народом. Там, где находился ковчег, там, где находилась скиния, там Бог был своим народом. Бог давал победы народу. Бог благословлял свой народ. Бог был со своим народом. Бог давал во владение те земли, куда они приходили. То есть мы видим, что скиния делала то предназначение, которое Господь дал ей. Другая была причина, что Бог не давал повеления строить храм. И мы видим, что Господь в своем слове, в своем ответе, Он говорит об этом. То есть на горе Синай Господь дал указание, какая должна быть скиния, как она должна быть устроена, какие должны быть стены, чем она должна быть покрыта, какова она должна быть по своему устроению. Бог никогда не говорил, не давал повеления и не просил, чтобы был построен храм. И поэтому мы читаем вот этот ответ, который Господь дает. Я дальше читаю с 8 стиха этой главы. «И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф:
Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. Я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде, с того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, и я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что он устроит тебе дом». Мы видим вот в этом ответе, который Нафан принес Давиду, речь идет о Боге. Господь говорит о себе. Он показывает, что он сделал для народа. Он показывает, что он делает в настоящее время. И он открывает, что он сделает в будущем. Бог показывает свое действие. Бог показывает самого себя. И мы видим, что Давид, вот он был увлечен, у него появилось вот это желание, эта мечта, эта идея сделать что-то для Господа. Но Божий ответ через пророка Нафана, он показывает, что Бог сделал, он показывает, что Бог делает, и он показывает, что Бог еще сделает в будущем для Давида. Это был план Божий. План Божий был сделать дом для Давида. В этом была важная истина, о которой говорит Нафан. И нам важно, когда мы смотрим вот на эти стихи, нам всегда нужно помнить, все, что бы мы ни делали, мы не помогаем Богу. Мы не должны думать, что своим каким-то действием мы как-то можем помочь Богу. У Давида было это искреннее желание, это искреннее чувство. Он видел эту маленькую, по размерам, как он думал, скинию, ему хотелось что-то сделать. Но мы видим, что это неверный подход. Бог помогает нам, не мы ему помогаем. Бог делает что-то для нас. И нам важно видеть действия Божие. Нам важно видеть и понимать, что Он делает для нас. И Бог показывает, как Он взял Давида от овец, как Он сделал его вождем, как Он сделал Давида тем, кем он является в настоящий момент. Бог давал победу над врагами. И план Божий в жизни Давида было образовать народ, страну, престол, чтобы Давид был и правил, чтобы он был вождем. Поэтому нам важно увидеть, Бог помогает нам, а не мы помогаем Богу. И поэтому, когда мы смотрим вот на этот урок, который мы можем взять отсюда, нам важно увидеть, что наши даже самые благородные цели и планы могут быть омрачены греховной плотью. У нас может быть много разных планов, разных желаний. Мы что-то хотим сделать, даже для Бога хотим что-то сделать. Но наша греховная плоть, она всегда влияет, и порою наши желания, которые могут выглядеть добрыми, они могут быть под влиянием этой греховной плоти. И мы видим, что желание Давида было хорошим желанием. И даже Нафан, мы видим вначале, он благословил это доброе желание. Мы читаем во второй книге Паралипоменон, в 6 главе, когда Соломон говорит об этом желании. Соломон говорит такие слова: «Но Господь сказал Давиду, отцу моему, у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это на сердце у тебя». То есть мы видим даже оценка Бога, самого желания построить храм. Это было доброе желание, это была добрая цель. И мы думаем, вот если это доброе желание, кто мог остановить Давида в этом добром желании? Бог мог. И Бог сделал это. И мы, возможно, причина, по которой Бог сделал, кроме тех причин, о которых мы уже говорили, что мотивы Давида, возможно, не были достаточно верны и чисты. Возможно, Давид был слишком захвачен вот своими успехами, своим состоянием, тем, что он победил врагов, тем, что мир в стране, тем, что он построил дом для себя самого. И, возможно, вот в этой ситуации, когда он был захвачен вот этим великолепием своего дворца, и вот на этом возвышенном состоянии он вдруг захотел и для Господа что-то сделать. Господь показывает, это мотивы не всегда верные, это мотивы не всегда правильные. И Божий ответ, он ставит Давида на место. Он как бы показывает, чтобы Давид понял, кто он есть. Когда Господь как бы задает вопрос, кто ты, Давид? Чтобы Давид увидел, он не царь, как это явно вот показано в начале этой главы.
он пред Господом должен почувствовать себя рабом, который служит Господу. И Бог делает что-то для Давида. Мы можем сказать, что как бы и не хороши были наши планы, очень часто они под давлением нашей греховной природы. У нас мотивы могут быть, которые не угодны Господу. Мы что-то хотим сделать, служение, какой-то труд, поездку, миссионерскую поездку. Но Бог видит сердце наше. Бог проверяет наши мотивы. Бог смотрит не только на то, что я говорю или что я делаю. Для Бога важно, почему я это говорю, почему я это делаю, какая причина внутри меня побуждает меня делать то или другое. И нам важно понять, что мы сами, мы не можем делать чего-то доброго. Только Бог через нас может сделать что-то доброе. Только когда мы являемся рабами Божьими и сознаем свою зависимость от Господа, Бог может использовать нас как свой инструмент, и только Он через нас может сделать что-то доброе. И мы видим, что Господь вот в этом ответе, в 10 стихе, Он говорит о будущем. Он говорит о том, что Бог обещает устроить место для народа своего, что однажды наступит этот момент, когда народ будет жить на месте своем спокойно, никакие нечестивые люди уже не будут теснить Израиля. Однажды наступит это благословенное время, и мы смотрим, что это за обетование, когда оно исполнится, о каком времени, о каком периоде Господь говорит здесь. Мы видим, что это не исполнилось ни при жизни Давида, ни при жизни Соломона. Мы видим, что и дальше были войны, и цари, которые приходили, они воевали. Мы можем сказать, что даже сегодня это обетование не исполнилось. То, что обещал Господь Давиду, это только будущий момент. Это завет, который заключил Господь с Давидом, который указывает на будущее. В будущем однажды исполнится Божье Слово. И поэтому мы видим, что до сих пор Израиль теснят враги. До сих пор еще Израиль не получил вот исполнение того, что Господь сказал. Оно исполнится только в будущем, когда Иисус Христос установит свое царство. И Бог заключил завет с Давидом и сказал, это слово исполнится, однажды придет Мессия, Он установит свое царство, Он построит дом, Он будет сидеть на престоле. Это время, которое Священное Писание называет тысячелетним царством, когда Христос придет, когда Он будет на престоле Давида, когда Он будет царствовать. И мы видим, что эти обетования, они здесь даны Давиду, Бог обещает Давиду устроить его дом. И нам важно увидеть вот этот завет. Давайте прочитаем дальше с 11 стиха. С 11 стиха сказано, «И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом». Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь со сами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих». Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки. Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду. Мы видим, Бог обещает Давиду что-то особое. Какое-то особое благословение в будущем. И если можно коротко сказать, Бог обещает построить дом Давиду. Давид хотел построить дом Богу. Это не было в Божьих планах. И вместо этого Господь обещает, я построю дом тебе. Мы видим, что в этом отрывке указано, что это за дом. И как обычно, пророчество, которое мы встречаем в Ветхом Завете, оно имеет ближайшее исполнение и дальнейшее исполнение. И вот в этих словах, которые мы прочитали, мы видим, как в ближайшем исполнении пророчества речь, конечно, идет о Соломоне. Соломон должен прийти, и не только Соломон, здесь сказано о всей династии Давида, о всех потомках Давида. Господь обещает, что они будут особой династией. И поэтому мы видим, что когда речь идет, сказано, и если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих, речь не идет о Мессии, который мог бы как-то согрешить. Речь идет о всей династии Давида, которая будет на престоле. И Господь говорит, если они будут согрешать,
я буду их наказывать. И мы знаем, что для Соломона и для всех остальных царей это исполнялось. Когда они согрешали, Господь посылал свое наказание. Но здесь есть будущее исполнение, пророчество, которое в будущем должно в полноте исполниться. И мы видим, что здесь речь идет о Иисусе Христе. Это было величайшее благословение, которое Бог открыл Давиду, что он станет отцом Мессии, который придет. Что именно от его чресел, от его семени, однажды в будущем придет Мессия, Христос. И дом Давида, который обещает Господь устроить, он станет этой родословной, из которой придет в будущем Мессия и Спаситель. И мы видим, что дом Давида, о котором сказано, это Давид, это его потомки. Поэтому мы смотрим вот на эти особые состояния благословения, которые показывает здесь Господь. Он говорит, он будет мне сыном. И мы видим в Ветхом Завете, что быть сыном – это не только быть физическим потомком. Сын – это тот, кто правит под авторитетом или властью того, кого он представляет. И мы видим, что для Иисуса Христа это особое было проявление. Вы помните, во время крещения Иисуса Христа голос Божий прозвучал. «Сей есть Сын мой возлюбленный». Это авторитет, это власть. Бог произнес эти слова. Это тот, кто имеет правление и власть. Тот же самый голос прозвучал на горе Преображения, когда Бог сказал «Сей есть Сын мой возлюбленный». Это было указание на того, кто исполнит это обетование. На тот завет, который Господь заключил с Давидом, Иисус Христос, Он пришел, Он является исполнителем вот этого завета, который был совершен. И мы читаем послание евреям, апостол Павел показывает, что во Христе исполнилось это обетование. Первая глава послания евреям в 5 стихе написано, «Ибо кому из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Это текст конкретно говорит. Господь сказал Давиду об Иисусе Христе. Это в Иисусе Христе исполнилось это обетование. В этом же послании евреям, 5 глава, 5 стих сказано, «Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя». Бог дал это обетование Давиду, и оно исполнилось во Христе. Он стал сыном. Он является первосвященником, Он является тем Мессией, через которого исполнится все это обетование. И поэтому мы видим, что не Соломон, но Иисус Христос, Он и будет исполнять это обетование, это благословение, о котором сказано. И поэтому мы с вами смотрим вот на это великое благословение. Господь установил завет с Давидом. Господь дал ему это благословение. Господь показал ему вот на то желание, которое было у Давида построить дом для Бога. Господь показал, я устрою тебе дом. И мы можем взять здесь другой урок. Мы можем сказать, что какими бы великими ни были наши планы, Божьи планы всегда более величественные. У Давида был великий план. Это была хорошая мечта. Его план был устроить дом для Господа. Божьи планы – они всегда более величественные. Божий план для нас самих в нашей жизни намного больше превышает то, что мы думаем. Почему нам и важно всегда познавать волю Божию, понимать Божий план и всегда исполнять именно Божий план. И поэтому, когда мы смотрим с вами вот на эту главу, и мы подходим теперь в этой главе к ответу Давида на то, что Господь сказал ему «нет». Нам важно увидеть, как в этой ситуации иметь благодарное сердце. Поэтому мы смотрим на этот текст, и мы видим, что сердце становится благодарным, когда мы понимаем, кто есть Бог. Давайте прочитаем 18 и 19 стихи. «И пошел царь Давид и предстал пред лицом Господа и сказал, «Кто я, Господи, Господи? И что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи, но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль». Это уже по-человечески. Господи мой, Господи. Господь сказал «нет» Давиду. Но Давид, который для нас является примером мужа по сердцу Божьему, он показывает нам, как важно, к
когда Бог говорит тебе «нет», иметь благодарное сердце. И благодарное сердце, оно начинается, оно имеет корень, когда мы смотрим на Бога, когда мы понимаем, кто есть Бог, когда мы видим истинного Бога. Вот здесь наше сердце, оно может иметь только одну реакцию. Оно может быть благодарным Богу от осознания Божьего действия. И мы можем увидеть здесь несколько моментов. Благодарное сердце восхищается действием Бога. Давид пошел в скинию, посмотрите, мы прочитали. Когда Давид получил этот ответ, он пошел предстать пред лицо Господня. Он пошел, возможно, в эту скинию, подошел к скинии, о которой он так немножко снисходительно и как-то умолял ее. И именно там, перед скинией, он предстал пред лицо Господня. Именно там он предстал пред Господом, чтобы осознать еще раз, кто есть Бог. И мы видим, что он узнал то, что Бог сделал для него, то, что Господь обещает сделать для него. Именно поэтому он произносит эти слова «Кто я, Господи?». Он восхищается действием Божьим. Благодарное сердце, когда мы понимаем, кто есть Господь, всегда восхищается Божьим действием, тем, что Бог делает в нашей жизни. И мы понимаем, что это и есть благодать Божия. Благодать Божия – это когда Бог поступает не по нашим заслугам. Мы не заработали, мы не заслужили, мы не имеем права, но Бог по благодати своей проявляет к нам свое действие. И мы не можем как-то понять или оценить благодать Божию до того момента, пока она проявлена к нам. Когда мы смотрим на Бога и понимаем, что Он ко мне проявляет благодать, вот здесь мы начинаем восхищаться Богом. Вот здесь перед нами Он открывается во всем величии. И тогда сердце должно наполниться благодарностью. Благодарное сердце, оно начинается тогда, когда мы видим и понимаем Бога. Когда мы понимаем, что Он сделал для нас. Я хочу задать вопрос, был ли у вас в жизни такой момент, когда вы подобно, вот как Давид, в скинии или где-то, может быть, в другом месте, на природе, вы предстали пред лицо Господне для того, чтобы восхититься благодатью Божией, для того, чтобы представить себе еще раз, вот стоя перед Богом, перед Его лицом, еще раз осознать, что Господь сделал для нас, что Он сделал для нашего спасения, что Он делает сегодня в нашей жизни, для того, чтобы восхититься этим Божьим действием, чтобы сердце наполнено было благодарностью. Благодарное сердце, оно начинается тогда, когда мы понимаем действие Божие, когда мы понимаем Божью благодать. И мы видим, как я сказал, что эта глава начинается с того, что Давид хотел сделать для Бога. Она заканчивается тем, что Бог сделал для Давида. Это благодать Божия, когда Бог делает что-то для нас. И в этом сама суть благодати. Потому что любая религия, она говорит о том, что ты должен сделать, чтобы попасть на небо. А благодать, она показывает, что Бог сделал для тебя, чтобы ты попал на небо. И когда мы понимаем это действие в Иисусе Христе, что Бог сделал для нас, сердце наше наполняется благодарностью. Сердце наше восхищается действием благодати Божией в Иисусе Христе. Мы читаем дальше с 20 стиха. «Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи, ради слова твоего и по сердцу твоему». Ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему. Мы видим, Давид понял истину. Теперь его дом в порядке. Он понимает, Бог устроит его дом. Бог совершит это. Бог открыл ему эту величайшую истину, что Иисус Христос придет, что Мессия однажды придет. И мы видим, что в этой ситуации Давид уже видит все происходящее так, как Бог это видит. Он видит будущее глазами Бога, потому что Господь дал ему откровение. И мы видим в этих словах смирение Давида. Для того, чтобы нам иметь благодарное сердце, нам важно, подобно Давиду, предстать пред Господом и смириться пред Господом. И Давид произносит вот эти слова, которые он произносит. «Кто я, Господи, что ты мне это сделал?» Когда мы склоняемся пред Господом, мы тогда готовы принимать Его волю. То, что происходит в нашей жизни, те обстоятельства, которые случаются, мы принимаем волю Божию. И поэтому мы видим, что вначале Давид хотел помочь Богу, он был царь. Но теперь мы видим,
Он называет себя рабом. Он склоняется пред Господом. Он понимает, что Господь сделает для него. Второй момент, который мы видим в этом ответе. Благодарное сердце сфокусировано на Боге, а не на самом себе. Посмотрите, я читаю с 22 стиха. «По всему велик

в должное, правильное положение. И Давид теперь смотрит на Бога. Он не смотрит на себя, он не смотрит на свой дворец, он не смотрит на свои способности, богатства, то, что он может сделать для Бога. Он смиряется пред Богом. И теперь Давид смотрит на Бога. Давид теперь видит Божий план. То, что Бог в будущем осуществит. То, что Бог открыл в своей воле. Теперь Давид сосредоточен не на самом себе, а на Господе. Благодарное сердце, оно сфокусировано не на самом себе. Оно видит Бога. Оно сфокусировано на Господе. И мы видим, именно поэтому Давид желает, чтобы народ поклонялся Богу. Чтобы народ исполнил волю Божию. Когда мы сосредоточены на самом себе, тогда мы думаем о своих целях, мы думаем о своем комфорте, мы думаем о своем удобстве, мы думаем о том, как еще сделать, чтобы какое-то счастье иметь в жизни. Я хочу сказать, что ересь, которая сегодня так сильно распространена в христианстве, особенно здесь, в Америке, это в том, что Бог должен обеспечить мои нужды. Это ересь в том, что Бог для меня что-то должен выполнять и должен что-то делать. Что если я христианин, Бог должен заботиться, давать, отвечать на мои просьбы. Бог должен мне сделать все необходимое, все нужды, которые есть в моей жизни. И таким христианам нравится жизнь с избытком. Потому что жизнь с избытком им представляется, как жизнь просто наполненная тем, что Бог дает. Бог дает нам, и жизнь с избытком воспринимается как мое право получать от Бога то, что мне нужно. И в этом ересь современного христианства. Это ересь христианского эгоизма. И мы видим в этой ситуации, что когда христианин, находясь вот в этом заблуждении, не получает что-то от Бога, у него приходит разочарование, у него приходит депрессия, он не понимает, что происходит. Когда он оказывается в ситуации, когда ему хотелось чего-то, и он просит об этом, и он молится Богу. И когда Бог говорит «нет», этот христианин оказывается в состоянии депрессии. И нам важно проверить себя, есть ли среди нас такие христиане, которые считают, что самое главное, что Бог делает, это Он решает мои проблемы, и Он заботится о моем счастье, чтобы я жил беззаботной жизнью, чтобы в моей жизни все было правильно, все было решено, у меня не было каких-то проблем. Я сказал, это теология эгоизма, это теология человекоцентризма. Благодарное сердце, оно не сосредоточено на самом себе, оно сосредоточено на Боге. Оно видит Божью цель, оно видит Божьи планы. И Христос в Своем Слове, Он не сказал, кто хочет следовать за Мной, тому Я восполню нужды. Господь сказал, кто хочет следовать за Мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Это путь следования за Господом. Это истинное христианство. Когда я отвергаю самого себя, когда я не смотрю на себя и не думаю о том, что Бог только должен заботиться о моих нуждах. Когда я отвергаю самого себя, я следую за Христом. Я беру крест, я иду за Господом. И поэтому мы должны увидеть в этой истории, что если вы хотите быть благодарным христианином, благодарным человеком, если вы хотите иметь благодарное сердце, нам важно не быть сосредоточенным на себе, нам важно видеть Бога и быть сосредоточенным на Нем, на Его плане, на Его воле, на Его цели. И Давид дает нам пример в этом. Давид понял Божий ответ «нет», и Давид благодарит Бога, потому что Давид познал Божью цель. И третий момент, который мы находим в этой истории, благодарное сердце подчиняется Божьему плану. Мы читаем с вами дальше, 25 и 26 стихи. «И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек Ты о рабе Твоем и о доме его, и исполни то, что Ты изрек. И да возвеличится имя Твое вовеки, чтобы говорили Господь Саваоф, Бог над Израилем, и дом раба Твоего Давида да будет тверд пред лицом Твоим». Мы видим, что Давид не хотел чего-то для себя. И в этой просьбе, в этой молитве он не просит у Господа еще больше расширить свой дворец, еще больше иметь золота, серебра, еще больше иметь
стран, которые бы служили ему. Мы видим, что в этом ответе он подчиняется Божьему плану тогда, когда Бог сказал,

0: сказал ему «нет». Он понял, это Божий план, это Божья воля. И благодарное сердце подчиняется Божьему плану, смиряется пред Господом. И мы видим, что его сердце вот в этом тексте, который мы читаем, в этой его молитве, которую он произносит, оно исполнено прославлением Бога, оно исполнено поклонением Богу за все, что сделал Господь. Потому что благодарное сердце, оно подчиняется Господу. И мы видим, что в этой молитве 6 раз Давид произносит эти слова, и он называет Бога «Господи мой Господи». Он повторяет это слово раз за разом. Он понимает, кто Господин, и он понимает, кто раб. Он смиряется пред Господом, он подчиняется Господу. И нам важно, смотря вот на эти слова, задать себе вопрос, каково наше сердце. Можем ли мы сказать, что наше сердце находится в этом состоянии благодарности, и мы подчиняемся Господу, когда наши планы, когда наши желания, когда то, что мы хотели бы, оно не исполняется, когда Господь нам говорит «нет». Готовы ли мы иметь благодарное сердце в ответ на это Божье Слово и подчиниться Господу? Я понимаю, что проверка на благодарность происходит не тогда, когда Бог дал нам то, что мы хотели бы, и мы благодарим Господа за это. Проверка на благодарность происходит тогда, когда Бог сказал «нет» на наши планы и на наши просьбы. Даже если это были хорошие планы и хорошие просьбы, Бог сказал «нет» на наше желание, и тогда мы благодарим Его. Это проверка на благодарность. Это свидетельство благодарного сердца, которое подчиняется Господу. И другой урок, который мы можем здесь взять, что когда Бог говорит «нет» на наши планы, это не должно восприниматься нами как какое-то наказание или какое-то отвержение Богом, что Бог наказывает нас, потому что Он сказал «нет». Иногда это Божий путь в другом направлении. Бог говорит нам «нет», потому что у Бога есть другой путь. У Бога есть другой план. И мы видим, что Давид хотел построить храм для Господа, но Бог сказал, нет, не ты построишь, но твой сын построит. Я хочу сказать, что не все призваны строить храмы. Некоторые призваны быть воинами. И Давид был призван быть вождем, он призван был быть воином. И нам иногда бывает трудно услышать, что то мое искреннее желание, которое я хотел бы сделать, Господь говорит, не ты, а вот Он сделает это. И нам важно смириться с этим. И нам важно понять, что в этом воля Божья. Что не я, а кто-то другой. Господь его поставит. Он будет выполнять. Он совершит это. И мы видим, что Давид не ожесточился, когда он услышал этот Божий ответ. Более того, мы читаем в первой книге Паралипоменон, 29 главе, сказано, он всеми силами заготовил для Дома Божия золото, серебро, медь, железо. Он всеми силами все, что он мог сделать, приготовил. Он принял, что его вот это искреннее желание, его мечта, как я сказал, она будет не им исполнена, а Соломоном. И он решил сделать все необходимое, чтобы Соломон был успешен. Чтобы именно Соломон, которого избрал Господь, чтобы он сделал это. Если вы не можете построить храм, вы можете собрать металл для этого. Если вы не можете быть миссионером, вы можете помочь того, кого Господь избрал, чтобы он был миссионером. Если вы не можете поехать куда-то, вы можете сделать то, что Господь может дать вам, чтобы поддержать или помочь того, кого избрал Господь. И в этом как раз важное понимание, когда мы смиряемся с волей Божией, когда мы имеем благодарное сердце, когда мы подчиняемся тому, что говорит Господь. И когда Господь говорит «нет», это значит, что у Него есть лучший план для нас. И мы принимаем этот план, и Господь ожидает от нас этого подчинения. И, как я сказал, не каждого из нас Господь призывает, чтобы построить храм, но каждого из нас Господь призывает, чтобы мы были верными Ему. Чтобы мы подчинялись Ему, чтобы мы имели благодарное сердце. Это для каждого из нас. Иногда Господь говорит «да», иногда Он говорит «нет», но в любом случае Его ответ – это самый лучший ответ для нас. И, конечно, мы можем сказать, что когда Господь говорит «нет» на мое желание быть миссионером, я могу это принять. Когда Господь говорит «нет» на то, что я просил у него о своей работе или еще о чем-то, мы можем это принять. Но когда Господь говорит «нет», когда у меня болезнь, которая не излечивается, когда Господь говорит «нет», когда мой ребенок умирает, когда мы молимся Господу в таких ситуациях, и мы просим Его, и мы открываем Ему свое желание, и это хорошее, это доброе желание, как в таких ситуациях подчиниться Господу? Как в таких ситуациях иметь благодарное сердце, чтобы принять этот Божий ответ? Мы видим в этой истории Давида, Господь открыл ему свою волю, которая не исполнилась при его жизни. И Господь так ему сказал: ты почиешь, ты умрешь, потом будет Соломон, потом пройдет еще 1000 лет, и придет Иисус Христос, а потом пройдет еще 2000 лет, и этот Христос, который станет Спасителем, Он придет второй раз, и Он воссядет на престоле, и Он установит свое царство, и это царство будет непоколебимым, и тогда исполнится то обещание, которое я дал тебе. И мы видим, что для Давида принять волю Божию – это не означало увидеть то Божье обещание прямо сейчас. Для Давида это как раз и была вера, о которой сказано, что вера – это есть осуществление ожидаемого, это уверенность в невидимом. Это тогда, когда мы еще не видим даже при нашей жизни сегодня, что Бог исполнит то, что Он обещал, но мы знаем точно, что Бог исполнит в будущем. Мы знаем точно, что если Господь сказал и дал нам обетование, Он сделает это. И вот эта вера наша, которая устремлена в будущее, может быть, в будущее воскресение мертвых, когда не будет слез, когда не будет смерти, когда не будет болезни. Вот именно эта вера, которая устремляет нас туда, когда придет Христос, вот именно она дает нам силу принять Божью волю, принять, когда Господь говорит «нет», и подчиниться Его воле, ожидая, что Господь исполнит то, что Он сказал. И мы с вами посмотрели на то, как происходит это действие благодарного сердца. И когда мы смотрим на окончание этой главы, мы видим здесь уже результат. Мы видим плод благодарного сердца. И плод благодарного сердца – это молитва о Божьих обетованиях. Посмотрите, я читаю дальше с 27 стиха. «Так как ты, Господи Саваоф, Божий Израилев, открыл рабу твоему, говоря, устрою тебе дом, то раб твой уготовал сердце свое, чтобы молиться тебе такою молитвою. Итак, Господи мой, Господи, ты Бог, и слова твои непреложны, и ты возвестил рабу твоему такое благо. И ныне начни и благослови дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицом твоим. Ибо ты, Господи мой Господи, возвестил это, и благословением твоим соделался дом раба твоего благословенными вовеки». Мы видим, Давид молится, чтобы Господь исполнил то, что он обещал. Это результат благодарного сердца. Когда мы знаем Божие обетование, когда мы знаем то, что Господь обещал, и Давид в этой молитве, он не просто повторяет Божие обетование, он просит, чтобы эти обетования, которые произнес Господь, чтобы они исполнились для Его славы. И мы можем задать вопрос, зачем нужно молиться, если эти обетования все равно исполнятся? В этом и суть молитвы, в этом тайна молитвы. Мы знаем, что у Бога есть Его воля. Мы знаем, что эта воля открыта нам через Божье Слово. Но Господь желает, чтобы мы молились Ему и просили, чтобы Его Слово, Его обетование, оно исполнилось. И мы видим, что вот эта истинная слава, она происходит не тогда, когда есть величие дворца, не тогда, когда есть пышность какая-то. Божья слава не всегда там, где пышность и красота. И, может быть, Давид думал вначале, что Бог присутствовать будет в этом величественном храме, который он построит. Но ему вот в этой ситуации он познал, как написано во втором псалме, Господь говорит, что Господь живет среди славословий Израиля. Бог там, где есть благодарное сердце. Бог там, где Он прославляется. И мы можем сказать, что настоящее служение, настоящее поклонение Богу начинается не в величественном храме. Оно начинается в величественном и благодарном сердце. Вот там истинное служение Богу. Когда мы принимаем Его волю, когда мы принимаем даже его отрицательный ответ, вот там мы поклоняемся Богу. И посмотрите, в 27 стихе сказано, «То раб твой уготовал сердце свое, чтобы молиться тебе такой молитвой». Вот оно, благодарное сердце. Давид приготовил это сердце. Он говорит, я заботился об этом, я приготовил свое сердце. Теперь это благодарное сердце. И теперь это благодарное сердце, оно молится Господу. И оно просит Господа о том, чтобы его слово, его обетование исполнилось. Поэтому мы видим, что не великолепность здания, она важна для Господу, но важно видеть Бога, важно приготовить сердце для Бога. Важно иметь благодарное сердце. Это именно те истинные поклонники, которые поклоняются Богу в духе истины. Это те поклонники, о которых сказано, таковых поклонников ищет Бог себе, которые приготовили там место в сердце, которые там поклоняются. И когда мы думаем об этом, мы строим здание, мы думаем, и мы планируем строить здание для Господа. Но мы должны понимать, величие Бога не в величии здания, не в размере здания. Нам важно всегда избежать вот этого искушения, которое попал Давид, чем-то помочь Господу. Не в величии здания наше поклонение, а в величии нашего сердца. Чтобы там мы поклонялись. И благодарное сердце, оно будет молиться Господу, так как молится Давид, чтобы Слово Божие, чтобы обетование Божие, чтобы оно исполнилось. Когда мы думаем об этом, мы видим, что Бог сказал, что Он сделает. Если мы думаем об этом, мы должны увидеть, что в Божьих обетованиях есть все необходимое для нашей души. Бог в свое обетование уже заложил все, в чем нуждается наша душа. И когда мы думаем, о чем нуждается наша душа, милость, прощение, радость, покой, утешение, поддержка, ободрение, это то, в чем нуждается наша душа. И именно это есть в Божьих обетованиях. Бог в своем Слове заложил то, что мы можем получить от Него. И когда мы молимся Господу, когда мы просим Его, как я сказал, зачем молиться о Божьих обетованиях? Бог все равно сделает свое дело. Бог все равно исполнит то, что Он сказал. Но мы видим, что когда мы молимся, когда мы просим Господа, когда мы рассуждаем о Его обетованиях, сердце наполняется благодарностью. Мы ожидаем от Господа. Мы точно знаем, что Он исполнит. Мы точно знаем, что Он даст нам мир, утешение, успокоение, освободит от депрессии, от страхов каких-то, от переживания. Это сердце, которое становится благодарным, которое наполняется этим Божьим миром, когда мы рассуждаем о Его Слове, когда мы молимся Господу. И мы видим эту молитву, как Давид, он молится этими словами, «Исполни то, что ты изрек, и да возвеличится имя твое вовеки». И поэтому нам очень важно, когда на ваше желание, на вашу просьбу, на вашу мечту, когда Господь ответил «нет», прежде чем уйти от Бога и начать роптать, проявлять недовольство, гнев, может быть, как важно вот так вот предстать пред Господом, подобно Давиду. Предстать пред Господом, помолиться Господу, подумать о Его величии, подумать о Его обетовании, подумать о том, что ваша нужда, она может быть исполнена, потому что Господь обещал. И то, в чем нуждается ваша душа в этот момент, Господь может дать вам, когда сердце благодарно, когда вы подчиняетесь Господу. И мы видим, что Господь так ответил Давиду. Когда мы сегодня думаем о храме, Господь сегодня избрал в своем решении обитать в совершенно другом храме. Этот храм – Его церковь. Мы так читаем послание Ефесянам, во второй главе сказано, «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе». И мы знаем, что если храм сегодня, он построен, если храм сегодня – это церковь Иисуса Христа, то мы знаем то обетование, которое Господь дал церкви. Он сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Это Божье обетование. И Он желает, чтобы у нас было благодарное сердце, когда мы знаем, что это обетование исполнится.
1: Господь совершит это. Он созидает свою церковь. И как важно нам молиться на основании этого обетования. Господи, созидай свою церковь. Продолжай созидание этого храма и не дай врагу восторжествовать над церковью. Не дай врагу восторжествовать надо мною. Сделай то, что ты сказал. Мы жаждем этого, мы хотим этого, и мы благодарим тебя за твою волю, которая открывается в нашей жизни. Аминь. Помолимся Господу.
2: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Божий отзыв о Давиде. Люди пристрастны. Одни видят в человеке только худое, таких большинство, другие только добрые, таких немного. А для правильной оценки апостол Павел советует: «Не судите никак прежде времени, пока не приидет Господь, который и осветит скрытый во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». 1 Коринфянам 4:5. О Давиде же, несмотря на его ошибки и падения, Господь уже отозвался похвально, и это записано на страницах Библии. Первое. Обетование Давиду. Еман, Езрахит, считался великим мудрецом, только немного уступавшим Соломону. 3 Царств 4:31. В составленном Еманом псалме имеется такая молитва к Богу: «Некогда говорил ты в видении святому твоему, и сказал: я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, сына моего, святым елеем помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможит его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его, и поражу ненавидящих его. И истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его, и положу на море руку его, и на реки десницу его. Он будет звать меня: ты отец мой, Бог мой, и твердыня спасения моего, и сделаю его первенцем превыше царей земли, вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен, и продолжу семя его, и престол его, как дни неба». Псалом 88, 20-30. Это откровение о Давиде было дано Богом святому, то есть определенному для служения Богу. А таким мог быть Самуил, или Нафан, или Гад, писания которых утеряны. 1 Паралипоменон 29-29. Но в дни Емана Езрахита были хорошо известны. Второе. Давид – мерка для других царей. Бог обещает кающимся: «Разве я хочу смерти беззаконника?» – говорит Господь Бог. «Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» – Иезекииле 18:23. Так Бог относится ко всем царям, ко всем людям, покающимся и перенесший за свой грех соответственное наказание. Давид в книгах царств и Паралипоменон ставится в пример для других царей. Соломон Бог сказал так: «Если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду, отцу твоему, говоря: не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем». 2 Паралипоменон, 7 глава, 17 по 18 стих. К сожалению, Соломон под старость слушаться не Господа, Бога, а своих многочисленных жен, в угоду которым построил капище языческим богам на высоте, находящейся направо от горы Елеонской, 3 Царств 11:7 и 4 Царств 23 глава, 13 стих, известный теперь под названием «Гора Соблазна». И о Соломоне написано, что сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида, отца его, 3 Царств 11:4, что чужеземные жены вели в грех и его, Неемия, 13 глава, 26 стих. Об Иеровоаме, Авии, Иоасе и Ахазе написано, что они не были преданы Господу, как Давид. А о благочестивых царях Асе Иезекии, Иосии, написано: «И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его». В Библии написано, что ради Давида Бог не отнял царство от Соломона. 3 Царств, 11 глава, 12 стих. «Ради Давида и ради Иерусалима оставил колено Иудино за Ровоамом». 3 Царств, 11 глава, 32 стих. «Ради Давида царствовал Авия». 3 Царств, 15:4. «Ради Давида сохранился светильник в темное царствование Иорама». 4 Царств, 8:19. «Ради Давида Бог сохранил Иерусалим от Синахирима, царя Ассирийского». 4 Царств, 20 глава, 6 стих. 3. Пророк Исаия упоминает Давида 10 раз. Потомку Давида, царю Ахазу, давалась возможность просить себе у Бога знамения для утверждения веры. Когда Ахаз с притворным смирением отказался от этой чести, пророк предвозвестил наибольшее знамение: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». Исаия 7:10-14. Позже пророк предсказал, что данный от Бога сын получит имена: «Чудный, Советник,

о сидящих на престоле Давидовом и дважды повторил, что Господь Бог восставит Давиду отрасль праведную, поставит царя, который будет поступать мудро и справедливо, и которого будут называть Господь оправдание наше. Иеремии 23 глава, с 5 по 6 стих. И это уверял Господь через пророка так неизменно, как чередование дня и ночи. Иеремии 33 глава, с 20 по 22 стих. 5. Пророк Иезекииль, происходивший из еврейских священников, осуждал своих собратьев за их корыстолюбие, обвинил их в том, что они разогнали народ Божий, предсказал, что истинным пастырем будет потомок Давида, и передал такие слова Божьи: «Я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцою и овцою, и поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это». Иезекииле, 34 глава, с 22 по 24 стих. В нескольких книгах Библии Бог 13 раз назвал Давида рабом своим. 6. Пророк Амос возвестил такое Божье обетование: «В тот день я восстановлю скинию Давидову, падшую, заделаю трещины в ней и разрушенные восстановлю, и устрою ее, как в дни древние». На соборе апостолов и пресвитеров в Иерусалиме апостол Иаков объяснил эти слова как относящиеся к строению Богом единой церкви из евреев и язычников для служения Богу. В дни Давида скиния Моисеева и главный жертвенник находились в Гаваоне. 2 Паралипоменон, 1 глава, с 5 по 6 стих. Но ковчег завета Господня Давид перенес из Кириав и Арима в Иерусалим и поместил его в скинии. 2 Паралипоменон, 1 глава, 4 стих. И Давид оставил там пред ковчегом завета Господня Асафа и братьев его, чтобы они служили пред ковчегом постоянно каждый день. 1 Паралипоменон, 16 глава, 37 стих. При Соломоне в построенном им храме были объединены и жертвоприношения, и музыка, и пение во славу Господню, но в дни апостолов Христовых все это превратилось было в мертвую церемонию, а в церкви Христовой восстановлена скиния Давидова, в которой приносится Богу жертва хвалы, а также благотворение и общительности. От Евреям, 13 глава, с 15 по 16 стих. 7. Пророк Захария предсказал всеобщее покаяние потомков Давида и жителей Иерусалима, которые воззрят на него, которого пронзили. Захарии 12:10. И самый слабый между ними будет, как Давид. 8. В Новом Завете имеем две родословные Господа Иисуса. Матфея 1:1-16 и Луки 3:23-38, в которых от Авраама до Давида имеется полное сходство. Но от Давида Матфей ведет линию Соломона, а Лука ведет линию Нафана. В Новом Завете Господь Иисус ни разу не назван сыном Соломона, а титул «сын Давидов» встречается больше 10 раз. Ангел Гавриил, возвещая о рождении Иисуса, сказал Деве Марии: «И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». От Луки 1:32-33. Апостол Павел просил Тимофея, своего любимого сотрудника, отец которого был грек: «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых». 2 Тимофею 2:8. Господь Иисус лучше всех в мире знал и внешнюю, и внутреннюю жизнь Давида, и открыто сказал о себе: «Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Откровение 22.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2020 год.
2: Проза. Сочинение о телевизоре и родителях. Однажды учительница начальных классов предложила детям написать сочинение на тему «О чем бы я хотел попросить Бога?». Вечером, проверяя работы, она натолкнулась на сочинение, которое ее очень расстроило. С работы пришел муж и увидел ее плачущей. «Что случилось?» — спросил он. «Читай», — сказала она и протянула ему сочинение. Текст был следующий. «Господи, сегодня прошу Тебя о чем-то особенном. Преврати меня в телевизор. Я хочу занять его место, жить, как живет телевизор в нашем доме. Хочу собирать семью вокруг себя. Хочу, чтобы меня слушали, не перебивая и не задавая вопросов, когда я говорю. Хочу быть в центре внимания, чтобы мною занимались, беспокоились, как о телевизоре, когда он перестает работать. Хочу общаться с папой, когда он возвращается домой, даже уставший. Чтобы моя мама не пробегала мимо меня, а шла ко мне, когда ей грустно. Хочу, чтобы хоть иногда мои родители откладывали свои дела и проводили время со мной. Боже, я не прошу многого. Я только хочу жить, как наш телевизор». «Кошмар! Бедный мальчик!» — воскликнул муж учительницы. «Что же это за родители такие?» Она же со слезами на глазах ответила: «Это сочинение нашего сына». Территория веры. Павел Минаев. Палата номер 12. Накануне Рождества 2015 года, в военное время, мне предстояла вторая хирургическая операция. С горьким юмором я называл ее сбором металлолома. Дело в том, что мою коленную чашечку, разбитую вдребезги после автомобильной аварии в мае того же года, хирурги собрали и соединили с помощью стальных спиц и нержавеющей проволоки. Это средневековый метод. В цивилизованном мире так уже не делают, но я и этому был рад. Когда меня оперировали, шла война. По улицам города шли танки, громыхало так, что дома подпрыгивали. Врачи старались, и у них получилось. Они герои. Господи, спаси их души. Как мне сказал хирург, настало время удалить весь металл из коленной чашечки, так как его долгое присутствие там не полезно. Надо так надо. И вот я еду в больницу сдаваться врачам. Муки тяжкие. Так не хочется опять месяц лежать пластом при моем непоседливом характере. Была у меня возможность лечь в палату получше, покомфортнее, статус и ресурсы позволяли, спасибо небу и друзьям, по вере. Но, Господи, я же там взвою от одиночества. Внутренне говорю небу: «Бог, хочу быть полезен тебе и лежачим, в клинике буду рассказывать больным твое спасительное Евангелие. В какую палату ты меня положишь, так тому и быть. Приму, Господь, как от тебя». Положили меня в палату номер 12. Цифра-то какая! После операции завозят меня в нее осторожно, на каталке, медсестры в белых одеждах, яко ангелы. Вижу, парень лежит на койке, заросший, забинтованный, весь от темени головы до подошвы ног, а обе ноги его торчат вверх на растяжках, как зенитки. Здороваюсь, представляюсь Павлом, священником Евангельской церкви, и настоятельно прошу в палате не ругаться матом. Этого я просто не выношу. Парень несколько смутился от такой удивительной просьбы, помолчал, а потом робко спросил: «Отец Павел, а курить можно?» Обрадовался я, сработало. Осмотрелся по сторонам. Ужас-то какой! Я действительно попал. Стены в палате облезлые, кровати убитые, белье драное, в полу дыры, стекла в окнах изрядно побитые. Тусклый свет лампочки под потолком едва освещает эту мрачную картину, а за окном больницы — война. Глухо бухает канонада, просто черно-белое кино. Машина времени существует, тебя словно переместили в страшное время Второй мировой. К ночи палата наполнилась возлежащими, колоритные персонажи, скажу вам. Первым привезли Серегу, старателя, худощавого парня лет 35 с бегающими глазками и болезненным, помятым алкоголем лицом. Парень при деньгах, вахтовик, летает на север России, трактористом на золотых приисках работает. Его, местного поселкового авторитета, малолетки сегодня пырнули ножом в бедро в пьяной драке. Новое поколение поднимается. Растет молодежь. Последним в палату завезли молодого мужчину по имени Леха. У него обе ноги были замотаны бинтами до колен, и раны сильно кровоточили. Он, как и все мы, рассказал нам причину своих горьких бед. Война идет, работы нет, а пить и кушать хочется. Пошли они с другом по поселку железо собирать, чтобы, продав металлолом, выручить немного денег. Хозяин одного богатого дома выскочил с ружьем и пальнул по ногам нашему Лехе, думая, что это они у него из усадьбы железную ограду стащили. Ноги у Лехи сильно дробью посекло, а пальцев на правой ноге как не бывало. А у парня руки-то золотые. В молодости его электроником звали, голова хорошо соображала в электротехнике. Весь поселок тащил ему на ремонт приемники и телевизоры. Расплачивались спиртным, и Леха спился. А главным в нашей палате был Санек, который пьяным переходил трассу в неположенном месте. Его на большой скорости сбил крутой джип, ударил и умчался, даже не затормозив. Лежит бедняга в больнице уже несколько месяцев. Безродный, весь переломанный. Он сумел запомнить номер машины, но все бесполезно. Никто никого не ищет. Время лихое, беззаконное. Он, кстати, тоже успел с автоматом побегать, повоевать. «Хорошая компания», — мелькнула в моем сознании. В палату медленно вползали тоскливые сумерки. А ночью тупая далекая боль не давала толком заснуть. Я дремал. Где-то в час ночи началась дымовая атака. Покалеченные парни дружно закурили. К ним вернулась боль. Обезболивающее перестало действовать. В комнате дым стоял столбом, и я реально начал задыхаться. Горький табачный дым уже дошел до моей печенки, а я ведь лежачий, не могу выйти на свежий воздух. И так на душе муторно стало, хоть вой. И я внутренне кричу: «Господи, я уже не могу. Не могу, Господи, довольно. Переведи меня, пожалуйста, в другую палату. Ты же знаешь, я с детства ненавижу табачный дым». Как апостол Петр молился в книге «Деяния апостолов»: «Господи, я же в жизнь не ел ничего скверного и нечистого». А Всевышний тихонько говорит моему сердцу:
3: Павел, сын мой возлюбленный, а как же твое желание рассказать ребятам Евангелие? Кто им несчастным скажет о любви и спасении Христовом? И в мое сознание вплывают мысли: Господи, да ты ведь оставил свежесть неба, славу рая, и пришел в наш грешный мир, где полно грязи, боли, смрада, подлости, мерзости, тоски и смерти. Ты это сделал ради нас и нашего спасения. И неужели я не могу немножко потерпеть ради тебя и Евангелия? Господи, только дай мне терпение выдержать этот ад. И Бог дал, попустила. Сквознячок скоро проветрил нашу палату. Дверь была приоткрыта, а окна дырявые. Но это было еще не все. Часа в два ночи грянул бой, как у Пушкина, и грянул бой, полтавский бой. Я проснулся от жуткого крика соседа: «Огонь! Огонь! Огонь! Вперед! Башню поворачивай! Огонь! Огонь! Пли! Пли!» Так продолжалось несколько долгих минут. Затем наш Леха, да, это был он, постепенно умолк и до утра спал спокойно. А утром он виновато тихим голосом поведал нам свою печальную историю. В начале войны в Донбассе его, пьяного за нарушение комендантского часа, остановил военный патруль. Привезли в комендатуру, крепко избили и допросили. Узнав, что он в советской армии служил танкистом, посадили на танк. 6 месяцев он был механиком-водителем, участвовал в жестоких боях. Лупили они со всей дури из пушки, и солдатиков на гусеницы своего танка наматывали. Не хотел он воевать, заставили. Потом наш Леха сильно запил с горя, и выгнали его боевики из батальона. Но, увы, война для него не закончилась. Она продолжается внутри его сознания, фантомные боли за былые грехи. И по ночам она выплескивается жуткими кошмарами, как лава из жерла вулканов. По-научному это называется ПТС – посттравматический синдром. Мы стали нашего Леху, танкиста, называть Гудерианом. Был в Германии такой известный генерал танковых войск во время Второй мировой войны. Утром в нашу палату началось паломничество. Шли и шли мои родные, братья и сестры по вере, проведать меня. Очередь в палату, как в мавзолей, дверь просто не закрывалась. Нанесли передатчик немерено. В регионе идет война, дефицит продуктов питания, а мой столик от еды ломится. Любовь Божия, явленная через них к недостойному и многогрешному рабу Божьему Павлу, потрясла меня до слез. И не только меня. Этот поток благодати был мощным свидетельством славы Бога, торжеством евангельской веры и жизни Церкви Христовой. Особенно усердствовал мой сын Денис. Он трогательно служил мне лежачему много дней. Спасибо тебе большое, сынок. Да воздаст тебе небо старицей. А я никогда этого не забуду. Как-то так получилось, что в нашей палате я первый стал на ноги и начал служить моим товарищам по несчастью. Это не я такой хороший, это Бог меня надоумил. Как говаривал апостол Павел: не я, а благодать Божия, которая во мне. Больничная пища была скудна, и я стал кипятить чай и подкармливать бутербродами всю нашу палату, благо продуктов на всех хватало. Смиренно служу ребятам, много читаю Библию, классику мировой литературы, а утром и вечером громко молюсь Господу Богу, воспеваю песни духовные. Думаю, отчего мне стесняться-то Господа моего? Палата затихала в это время, слушала. А через пару дней мы уже всей палатой повторяли «Отче наш». И потек благодатный поток вопросов и ответов. Мы с ребятами дружно беседовали о Боге, о Христе, о смысле жизни, о вере, покаянии, спасении. О благодать! Сердца ребят открывались Евангелию, а я чуть не плакал от счастья. Послесловие. Я до сих пор вспоминаю этих ребят в своих молитвах. Помолитесь, пожалуйста, и вы о них. О Саше автоматчике, Сереге старателе и Леше танкисте. Господи, спаси их души.
1: Точка зрения. Толерантность или фундаментализм? Из журнала «Этос», номер 9, за 2019 год. Перевод с немецкого Марии Винс. Дорогой сын, в последнее время между нами часто случались ссоры на почве различий наших мировоззрений. При этом ты упрекал меня в том, что я сектант, нетолерантный человек. Себя самого ты считаешь прогрессивным и свободомыслящим. Для тебя и большинства современных людей толерантность означает принятие любого другого образа мышления. С одной стороны, мне нравится, что ты так решительно защищаешь свою позицию. С другой, я надеюсь, что ты действительно настолько свободен в своих мыслях, как ты это провозглашаешь. Буду рад, если ты непредвзято, критично и мужественно продолжишь отстаивать свою позицию, даже если она не соответствует общераспространенному мнению. Позволь мне изложить 4 пункта в обосновании того, почему я считаю неправильным предпочитаемое тобой толерантное мышление и отрицание абсолютных истин. Первое. Большая опасность новой толерантности. Всякая теория утверждается при условии верности основных предположений, на которых она базируется. Новая толерантность исходит из отсутствия абсолютных мерил и, следовательно, равноценности всех образов мышления и жизни, при условии, что они не вредят обществу. Но если описанный в Библии Бог и связанная с этим абсолютная истина все же существует, то сторонники новой толерантности совершают роковую ошибку. Ведь в таком случае правильным является то, что считает правильным Бог, а неправильным – то, что Он осуждает. В результате на каждого, кто противится этой абсолютной истине, распространяется приговор, произнесенный в 5 главе книги пророка Исаии. «Горе тем, которые зло называют добром и добро злом. Тьму почитают светом и свет тьмой. Горькое почитают сладким и сладкое горьким». Исаии 5:20. Второе. Логическая непоследовательность новой толерантности. Я заметил, как агрессивно и осуждающе ты реагируешь в последнее время на мою убежденность в том, что есть только одна абсолютная истина, и что вера в Иисуса Христа – единственный путь к спасению. Такое резкое осуждение так называемых фундаменталистов, консервативных, распространенный признак прогрессивных и толерантных в твоем понимании слова людей. Но тем самым ты подрываешь так почитаемую тобой толерантность. Толерантность, в твоем понимании, означает проявление уважения к убеждениям, которые расходятся с твоими. Если нужно быть терпимым к любому образу мышления, то должна быть позволена и моя вера в существование одной абсолютной истины. Однако тот факт, что ты и многие другие весьма резко осуждаешь такие убеждения и борешься с ними, развенчивает эту толерантность как фарс или же псевдотолерантность. Разве в действительности ты не проявляешь терпимость только по отношению к мнениям, не ставящим под вопрос твою концепцию толерантности? Третье. Последствия новой толерантности. Например, от нас ожидается, что мы должны принимать любое мнение. Если беременная женщина считает, что ребенок в ее чреве принесет ей больше неприятностей, чем пользы, то с этим мнением следует считаться. Следовательно, она имеет право сделать аборт и прервать неродившуюся жизнь. Так, в 2017 году в Германии было прервано более 101 200 беременностей, в России более 500 тысяч. Ты знаком с моделью эмбриона и видел, что у него уже сформированы даже ушки, пальчики, рук и ног. Ты знаешь, какой стадии развития уже достигла эта жизнь, которую разрешается прервать? Проблема в том, что эмбрион в утробе матери не может сказать что-то в свою защиту, то есть в этом вопросе считается приемлемым только мнение одной из сторон. Я считаю практику абортов преступлением, которое можно было бы немедленно пресечь, если бы общество согласилось придерживаться абсолютной истины. Мне непонятно, как можно восхвалять образ мышления, который имеет такие ужасные последствия на практике. Четвертое. Пассивность новой толерантности. Да, ты допускаешь разные направления мышления, но к чему приводит такая толерантность? И к чему ведет моя, фундаменталистская в твоих глазах, вера в Иисуса? Как новая толерантность помогает бороться с несправедливостью и бедами в этом мире? Если последствием моей единственной веры в Иисуса является то, что любовь к Спасителю побуждает меня идти в самые ужасные трущобы этого мира, если моя абсолютная истина велит мне любить даже моих врагов, то в чем в таком случае ты можешь упрекнуть меня? А если эта твоя толерантность ведет к тому, что ты хоть и принимаешь почти любое направление мысли, но в конце концов безучастно наблюдаешь, как погибают люди, тогда я спрашиваю себя, что лучше? Простая вера, обязывающая меня любить ближнего, или прогрессивная толерантность, которая, допуская любые точки зрения, при этом тяготеет к неопределенности и не борется с несправедливостью? Даниэль Бёкинг, заместитель главного редактора газеты «Бильд», в 2010 году полетел в Гаити, чтобы сделать репортаж об ужасном землетрясении, при котором погибло более 300 тысяч человек. Однако во всем этом ужасе он увидел нечто, что заставило его начать искать Иисуса. Он стал свидетелем того, как христиане со своим доверием к Богу и любовью к ближнему принесли свет в царивший там мрак. Они приехали из самых разных стран и оказывали добровольную помощь тем, кто больше всех в ней нуждался. Их милосердие, спокойствие, сила, основанная на вере, произвели на него такое сильное впечатление, что он в конце концов принял решение оставить свое толерантное, на тот момент, мировоззрение в пользу веры в Спасителя Иисуса Христа. Кто рискует идти к наркоманам, алкоголикам, преступникам в нашем обществе, чтобы принести им надежду там, где, казалось бы, уже нет никакой надежды? Почти всегда это люди, следующие за Иисусом Христом. Движимые Его любовью, они посвящают свою жизнь страждущим. И поэтому я спрашиваю тебя, что лучше, толерантность, которая принимает любое мнение, но при этом большей частью пассивно наблюдает за событиями в мире, или вера в абсолютную истину, побуждающая любить каждого человека, независимо от его убеждений и веры, и служить ему? Желаю и молюсь, чтобы ты был честен по отношению к самому себе и к Богу, проявил готовность честно проанализировать свою позицию. С любовью, твой папа. Письмо обеспокоенного отца своему сыну. Свободный пересказ. Духовная статья. Яков Крёкер. Наша жертва. И не предавайте членов ваших греху в орудие несправедливости, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Римлянам 6:13. В предыдущей беседе мы на примере посвящения на служение рассмотрели Божью сторону нашего возрождения. Однако у него есть и человеческая сторона, ее можно увидеть в том, что делали будущие служители при их посвящении. Спасение, которое начинается с возрождения, не имеет ничего общего с насилием над личностью человека. Оно всегда совершается при его внутреннем согласии. Даже в случае с Савлом Бог совершил свое действие лишь после того, как будущий апостол спросил: «Господи, что повелишь мне делать?» После того, как Аарон и его сыновья были омыты, одеты и помазаны, они должны были представить Богу три жертвы – жертву за грех, жертвы всесожжения и посвящения. Через действия, совершенные Моисеем, Бог говорил со священниками, а они, в свою очередь, должны были вступить с ним в общение посредством жертвоприношений. Жертва за грех. Сначала Аарон и его сыновья принесли жертву за грех, и привел тельца для жертвы за грех. И Аарон и сыновья его возложили руки свои на голову тельца за грех. Левит 8:14. Эта жертва свидетельствовала о том, что существует только один путь к Богу. Аарон и его сыновья возложили руки на голову тельца, подведенного к жертвеннику, после чего животное закололи. Это действие имело глубокий смысл. Аарон и его сыновья как бы говорили перед всем Божьим народом: «Мы нечисты, мы согрешили и в таком состоянии не можем предстать перед Богом. Сознавая свою вину, мы приходим к жертвеннику и возлагаем руки на голову невинного животного. Мы должны умереть, как умирает это животное. Однако мы переносим свою вину на эту жертву, и она несет наказание вместо нас и умирает за нас. И теперь, когда жертва устранила наши грехи, мы имеем доступ к Богу». Эту истину возвещала каждая жертва за грех, приносимая в Израиле. Жертву за грех, подобную вышеупомянутой, должны принести и мы при нашем возрождении. На примере омовения будущих священников Бог показал нам, что мы тоже нечисты. Принося жертвы, мы признаем пред Богом, что действительно нечисты, что приговор, вынесенный нам, справедлив, и мы нуждаемся в прощении грехов. Нашим жертвенным агнцем является Христос. Когда Иоанн Креститель увидел идущего к нему Иисуса, он сказал своим ученикам: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира» — Иоанна 1:29. Нам необходимо подойти к этому жертвенному Агнцу, возложить руки на его голову и признать, что мы согрешили и потому должны умереть. Но он принял на себя наше бесчестие и умер вместо нас. Теперь, благодаря его смерти, мы получили доступ к Богу. После искупительной смерти Христа Голгофа стала тем местом, где мы можем вступить в общение с Богом и где Он говорит к нам. У креста грешник принимает решение, обратиться ли ему к Богу или остаться без него, обрекая себя тем самым на вечное осуждение. Всякий, рожденный от плоти, непременно попадает на Божий суд. Кто пройдет мимо креста, где совершился суд над ветхим Адамом, тот никогда не обретет живого общения с Богом, даже если будет считать себя верующим. Все новозаветные священники, которые ныне служат Владыке Вселенной, некогда подошли к кресту и получили через Христа возможность прийти к Богу. Жертва всесожжения. После жертвы за грех приносилась жертва всесожжения. «И подвел овна для всесожжения, и возложил Аарон и сыновья его руки свои на голову овна». Левит 8:18. Эта жертва свидетельствовала о том, что приносящие ее всецело отдают себя Богу. Жертва всесожжения возлагалась на жертвенник целиком и сжигалась. Она полностью принадлежала Господу. Этой жертвой Господь ни с кем не делился. А Аарон и его сыновья при посвящении их на священнические служения должны были принести и такую жертву. Возложив руки на голову жертвенного животного, они тем самым свидетельствовали о том, что полностью отдают себя Богу, подобно тому, как это животное теряет свою жизнь, чтобы полностью быть поглощенным огнем. В этом и заключается человеческая сторона нашего возрождения. Мы должны отдать себя Богу, не только свои грехи, но и самих себя отдать в распоряжение Бога. К сожалению, так часто бывает, что человек довольствуется тем, что отдал Богу свою вину и получил прощение, однако собственную жизнь он оставляет себе. Такой подход никогда не приводит к истинному священническому служению. Настоящим Божьим священником может быть лишь тот, кто не только свои грехи, но и саму жизнь вручил Богу. Поэтому апостол Павел пишет в послании к римлянам: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». 12:1. Является ли жертва всесожжения и вашим опытом? Я не спрашиваю, знаете ли вы об отдаче себя Богу, но задаю вопрос: принесли ли вы себя в такую жертву или еще являетесь должником перед Богом? Пусть ничто не удержит вас от принесения новозаветной жертвы всесожжения, каким бы трудным делом это ни казалось. Тому, кто отдал себя Богу без остатка, становится доступной новая жизнь, наполненная миром, покоем, радостью, силой, общением и служением, уверенностью и надеждой, о чем такой человек прежде даже не помышлял. Бог спас нас смертью Своего Сына на кресте не для того, чтобы новая жизнь стала для нас рабством, но чтобы она наполнилась глубоким миром и истинным блаженством. Апостол Петр называет новозаветных верующих святым народом. Святым в очах Бога является лишь то, что Он, очистив, отделил для Себя, что принадлежит Ему. Земля, где горел терновый куст, была святая. Бог отделил это место для Себя, чтобы там открыться Моисею. Того же хочет достигнуть Бог и при нашем возрождении. Он не только хочет очистить нас от грехов, но и отделить нас для Себя, став Господином нашей жизни, чтобы наша жизнь стала сосудом, переданным в Его распоряжение. Избранное животное не могло стать жертвой всесожжения, если его не лишить жизни. Мы можем отдать себя Богу, если наша ветхая природа умрет. Если наша жизнь отныне принадлежит Ему, то плотского Адама необходимо предать смерти. Сделать это нелегко, но только так можно вкусить великое блаженство, воскреснуть со Христом для новой жизни, той, которая принадлежит Богу. О Христе апостол Павел пишет: «Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». И далее добавляет: «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Римлянам 6:10-11. Жертва посвящения. Наконец, Аарон и его сыновья принесли жертву посвящения. Эта жертва означает служение Богу и общение с Ним. Через возложение рук Аарона и его сыновья снова отождествили себя с жертвой. Затем избранного овна закололи, и Моисей кровью его помазал правое ухо, большой палец правой руки и большой палец правой ноги у Аарона и его сыновей. Посредством этой жертвы они объявили себя готовыми к служению, к которому призвал их Бог. Господь велел Моисею помазать жертвенной кровью те части тела Аарона и его сыновей, которые более всего должны быть задействованы в служении. Ухо должно слышать голос Бога и принимать Его повеление. Рука должна быть щедрой, чтобы служить в стане людям теми дарами, которые получает святилище. Ноги должны обладать силой, чтобы ходить исключительно Божьими путями. Однако обрести ясно слышащее ухо, чистые руки и ноги, твердо стоящие в истине, возможно лишь через окропление кровью. Именно таким путем будущий священник обретал Божью силу, ведь источник силы для его жизни и служения находился не в человеке, а в Боге. Понимаем ли мы глубокое значение этого помазания кровью? Так Бог показывал, что в служении Ему могут использоваться только освященные сосуды. Если уши должны слышать Божий голос, руки уметь обращаться со священными предметами в святилище и в стане, ноги ходить путями чистоты и истины, значит, наше тело, помазанное жертвенной кровью, должно быть полностью посвящено на служение. Разве мы не видим, что каждая возрожденная душа испытывает потребность в том, чтобы служить Богу, чтобы всецело посвятив себя Ему, быть для Него сосудом милосердия? Господь никого насильно не влечет в царство Своего возлюбленного Сына, а также никого не тянет на духовный труд. Бог посылает на жатву лишь тех, кто объявил о своей готовности служить Ему преданно и послушно. После помазания кровью Моисей взял определенные части жертвенного овна и положил их на руки Аарона и его сыновей. Смотрите Левит 8:27. Затем он снова взял то, что было у них в руках, и сжег на жертвеннике. И эта жертва, посвященная, стала приятным благоуханием Господу. Всеми этими действиями Бог как бы говорил: «Если вы посвятили мне члены вашего тела для служения, то они должны благодатно наполняться с моего жертвенника. Я хочу нечто дать вам в руки, чтобы у вас было чем служить мне, и то, что вы получили от меня, принесите мне. Я это приму и благословлю, затем снова положу в ваши руки, чтобы вы могли передать это благословение и вашим братьям. Тогда всякий дар, приносимый к жертвеннику, будет для меня приятным благоуханием». Однажды Иисус был со своими учениками в пустыне, и вокруг Него собралось множество народа. Он увидел, что эти люди подобны овцам без пастыря, и, сжалившись над ними, стал учить их. Когда день склонился к вечеру, ученики попросили Христа, чтобы он отпустил народ купить себе хлеба. И тогда Иисус сказал ученикам: «Вы дайте им есть». Матфея 14:16. Христос хотел благословить народ, используя учеников как свои сосуды. Но чем могли ученики послужить голодным людям? Иисус велел принести ему то небольшое количество хлебов и рыбы, которое у них имелось. Он взял эту пищу из рук учеников, возблагодарил Бога и снова дал ученикам. Это была такая же жертва, как и та, которую некогда принесли Аарон и его сыновья. Ученики отдали Господу то, что у них было, он взял это, благословил и вернул им, чтобы они теперь могли послужить народу. Мы тоже можем посвятить на служение Богу не только себя, свое тело, но также и то, что Он вверил нам. Даже если мы обладаем чем-то ничтожно малым, но принесем это Богу как жертву, в приятное благоухание, то сможем послужить своим братьям. И когда дар, посвященный Богу, мы получим из Его руки благословенным, то увидим, что в нем достаточно благодати, чтобы помочь тем, кто в настоящий момент в этом нуждается. Посвященные Богу дары всегда благословенны. Святые руки, простертые к Нему, неизменно наполняются свыше, чтобы служить слабым и страждущим, усталым и разочарованным, заблудшим и обманутым. Полное согласие с волей Господа. Таково значение трех жертв, которые Аарон и его сыновья должны были принести при посвящении их на священническое служение. Возвращаясь к духовному содержанию каждой из этих жертв, необходимо отметить, что Аарон и его сыновья ничего больше не могли сделать, как только засвидетельствовать своим жертвоприношением, что они целиком и полностью соглашаются с Богом. То же самое мы можем сделать и при нашем возрождении. Путь к жизни очень прост, если только человек готов стать сосудом в Божьих руках и воспринимать Господа как главное действующее лицо. Бог требует от нас не каких-либо личных достижений, а лишь осмысленного полного согласия с Его спасительными планами и действиями. Спасенному из египетского рабства Израилю Господь говорил: «Вы видели, как Я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к Себе. Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым». Исход 19:4-6. Итак, возрождение — это Божье дело, разительным образом меняющее людей. Являясь потомками Адама,

Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Первое послание Коринфянам, глава 13, стих 6. Этот случай запомнился мне на всю жизнь. Лет 15 назад в нашей церкви была сестра предпенсионного возраста, которая активно участвовала в нескольких служениях. И внезапно она заболела. Рак. Конечно же, вся церковь ревностно молилась о ней. Я, как пастор, много раз посещал ее и в больнице, и дома, и искренне молился о ее исцелении. Но ей становилось все хуже. Наверное, болезнь сказалась и на ее духовном состоянии, так как она начала звонить сестрам из церкви и распространять сплетни. Я с уважением и любовью относился к этой сестре, и меня очень опечалил этот ее грех. Тем более, что это негативно влияло не только на сестру, но и на церковь. Я понимал, что мне нужно побеседовать с ней об этом, сказать ей, чему учит Библия. Но как говорить на такую тему с тяжело больным человеком, который скоро может умереть? Некоторые пасторы советовали мне не трогать ее в таком состоянии, но после долгих молитв и размышлений над словом я все же решил мягко и с любовью поговорить с ней. Ее реакция была очень резкой. «Вы что, хотите меня добить?» А вечером позвонила ее дочь, которая после многих неприятных слов сказала, чтобы ноги вашей в нашем доме не было. Эта бессонная ночь была одной из самых тяжелых в моей жизни. Я много молился, каялся, взывал к Богу, просил о милости к этой сестре, просил, чтобы Бог показал мне, что я сделал неправильно и как мне быть дальше. Я чувствовал себя опустошенным и разбитым. На следующий день звонит мне эта сестра. Извиняется за резкие слова, кается. Оказывается, они с дочкой тоже много молились, размышляли над этой ситуацией и поняли, что я желал им только добра, что поступил по Слову Божьему. Потом позвонила дочь и сказала примерно то же самое. Как я радовался! Наши отношения снова стали теплыми и дружественными. Через некоторое время дочь нашей сестры попросила меня приехать к ним, так как маме стало совсем плохо. Когда я приехал, то увидел, что сестра была измучена физической болью и страданиями. Она исповедалась, еще раз попросила прощения у церкви и у меня. Я помолился об этой сестре, помолился, чтобы Бог ее принял. Минут через 20 она отошла к Богу в мире. Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Так звучат слова Павла. То есть первая часть стиха относится к поступкам человека. Когда апостол Павел узнал о неправильном отношении Коринфской церкви к греху в их сердце, он начал обличать их. «И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело». Первое послание Коринфянам, глава 5, стих 2. Павел очень любил Коринфян. Он учил не только тому, каким должно быть отношение к греху, но также призывал к действиям. И в основе этих действий должна быть любовь. Как мы реагируем, когда видим в церкви неправильное поведение наших братьев и сестер? Если никак, значит, мы их не любим. Мы можем много говорить о любви к ближнему, но наша реакция на его проступок – это индикатор нашей любви.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Матфея, глава 26. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему, возлежащему, на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». При сем и Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же Моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало Мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа Моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со Мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими. И говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий Меня». И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Рави», и поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять Меня, каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявшие Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали. Он говорил: «Могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же, ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует! На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же сидел вне, на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином». Но он отрекся пред всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько.

Евангелие от Матфея, глава 27. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля-то землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Иисус же стал перед правителем и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из терна,
возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. И, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головою его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого! Если ты Сын Божий, сойди с креста!» Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий Сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама сафхвани!» То есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он!» И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. И земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело, и, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в
скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После 3 дней воскресну“. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“. И будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имеете стражу? Пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Евангелие от Матфея, глава 28. По прошествии же субботы, на рассвете 1-го дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь! Пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам. И сказали: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа,
уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

нашу передачу хочу начать со слов «Дни человека, как трава, как цвет полевой». Так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся его. 102 Псалом с 15 по 17 стихи. Как вы уже догадались, тема нашей передачи сегодня – «Жизнь наша». Звучит песня «Жизнь земная, словно море» в исполнении Даниила и Дженнифер Стуковых.

Повсюду, куда бы ни устремился наш взор, мы видим жизнь, жизнь, жизнь. Она так прекрасна. Она дана каждому, как бушующее море, жизнь наша. Человек, сколько в нем заложено святого, божественного. Он живет, стремится, дерзает. Смотрю в глаза людей, в их взоры. Человек, сколько дано тебе, а ты все утерял, и даже то святое, что имеешь еще в себе, не хочешь отдать Господу. Я вижу в глазах твоих разочарование, печаль, равнодушие. А где же жизнь? Жизнь, которая дана тебе Господом. Жизнь, полная борьбы, полная любви и взаимопонимания. Жизнь, где она? Где? Я взываю к тебе, земля, ты ли даешь мне жизнь? Я взываю к тебе, море, заключившему столько жизни в свои объятия. Ты ли даешь мне жизнь? Я взываю к вам, горы, вершины которых исчезают в облаках. Вы ли даете мне жизнь? Я взываю к тебе, небо, ты прекрасна и величественна, но ты ли даешь мне жизнь? Молчите! Кто же может мне на это дать ответ? Но что это? Словно раскаты грома по всей вселенной, словно эхо раздается над всеми живущими. Я есть им путь и истина, и жизнь. Но кто ты, о великий и всемогущий, дающий нам жизнь? Где нам найти тебя? И вдруг, словно дуновение ветерка, всколыхнуло мою душу. И прекрасный, нежный голос шепнул мне: «О человек, прими меня, и ты не только познаешь, где находится жизнь, но и сам сделаешься соучастником этой жизни и будешь распространять ее повсюду. Ибо я Христос, пришел в мир, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком».

Наша жизнь подобна часто морю. То спокойно все, то ветры воют, то польется дождь, не видно света. Нелегко нам ожидать рассвета, а порою тихо все, и волны отражают небо. Нет тревоги. В нашей жизни на путях земных дай нам, Боже, быть в руках Твоих. Лучше с Богом плыть через ветра, чем плыть в тишине, но без Христа. Важно лишь понять, Он, Господин, укрощает бури, Он один. Если в твоей жизни будет миг, когда так темно, ты не один. Воззови сквозь бурю, шторм к Нему. Он поможет. Не теряй надежды. Как маяк в пути тебя поддержит. И рассвет наступит. Тишина снова тебе Господом. Снова на душе покой. Тревоги прочь умчали с жизненной дороги. Ну, а завтра, может, будет шторм. Но тебя всегда поддержит Он. Твой Господь так любит тебя сильно, Он в пути подарит тебе силу, чтобы с твердостью тебе дойти в край желанный, что в конце пути.

Наша жизнь, она как школа. Мы учимся, экзамены сдаем. Порою длится наша школа долго. И от экзаменов мы часто устаем. И так оно и есть и в нашей жизни. О, сколько она ставит нам задач! Как часто ты не знаешь, как решить их. И в жизни ты встречаешь много неудач. Но в жизни не бывает школьных схем, по которым можешь свои задачи ты решить. И нету в жизни никаких ведь теорем, где можешь ты ответ свой получить. И часто ты совсем ведь не готов к задачам, трудностям, проблемам. И, может, навязал ты в жизни много так узлов. А как их развязать, не знаешь ты совсем. И так у каждого свой жизни путь, свои задачи жизни сложные. Но, друг, хочу одно тебе шепнуть. У Бога ничего нет невозможного. Приди к Нему и расскажи свои задачи. Доверься, уповай, молись и жди. Может, такой путь для тебя Бог предназначил. Поэтому ты дальше с Богом путь иди. У Бога есть на все ответы. Он знает все и обо всем и всех. Он может разрешить задачи всей планеты. Он знает также трудности твои и твой успех. Он знает и твою, друг, душу. Ты с верой жди от Господа ответ. Он проведет тебя через каждую метель и стужу, а ты доверься и не потеряй Иисуса след.

А жизнь всегда висит на волоске. Пусть даже мы не очень в это верим, но правда в том, что не у нас в руке ключи от той последней самой двери. Сильны мы. Ну, конечно, мы сильны. Мы можем пережить болезнь и голод, пройти через все ужасы войны и сквозь неимоверный жар и холод. Но молнией блеснет зигзагом луч или удар случится на дороге и повернет бесшумно где-то ключ незримый дух у вечного порога. Мы расстаемся с близким у дверей, спеша на праздник или на работу. Запоминайте взгляд своих друзей. Он может быть последним для кого-то. Когда слова в молитвах не идут, поищем в чувствах их проникновенных. Ведь, может, через несколько минут окажемся у ног Творца Вселенной. Порой идут по жизни налегке, и веры нет, и как-то и не надо. Смотрите, это может быть дорогой к аду, ведь жизнь всегда висит на волоске.

Наша жизнь, как свеча на столе, на ладонях Всевышнего Бога, чем мы ярче горим на земле, тем светлей и короче дорога. Дни летят, как урос лепестки, что в конце осыпаются лето, но коль отданы Богу они, никогда не жалейте об этом. Пусть за годом проносится год, так усмотрено Господом прежде. Принести бы Творцу добрый плод нашей веры, любви и надежды. В этот мир мы однажды пришли, пилигримы небесного града. Ждет вас вечная жизнь впереди, за скитания земные награды.

Порой так грустно мне бывает, что жизнь одна дана нам на земле. Нельзя пройти ее нам дважды, но лишь однажды рождаемся на свет. Ведь только раз пройдем мы этот путь, ведь только раз живем мы на земле. Не в силах мы что-то из прошлого вернуть, что было в счастье прожито или в зле. Еще недавно юность нас сопровождала, еще недавно свадьбы день сиял. Теперь же дети быстро подрастают, находят сами в жизни свой причал. Нам кажется, что жизнь длинна и бесконечна, когда кому-то может только 25. Другой вздохнет и грустно скажет: «О, как же быстро жизнь летит, когда уже за 50!» Мой друг, подумай же еще раз, ты серьезно. Нам жизнь дана всего один лишь раз. И эта жизнь, она неповторима. Какой ты след после себя оставишь? И какой рассказ? Живи и радуйся. И радуясь, живи. Цени ты каждый день, что Бог дает тебе сегодня. Трудись, твори добро. И не ропщи, что часто трудности стучат и в твои окна. Ты не забудь, что жизнь прекрасна, хоть столько зла и суеты вокруг. Живешь ты на земле ведь не напрасно. Таков был Божий план с тобою, милый друг.

Живи и радуйся. И радуясь, живи. Цени ты каждый день, что Бог дает тебе сегодня.

0: Жизнь как тонкая нить, а на ней узелками года.
1: Жизнь пролетает стремительно быстро, а мы все бежим куда-то спеша. Но вот о чем стоит, мой друг, поразмыслить, где будет после твоя душа. Жизнь обрывается часто внезапно, вихрем, безжалостным все круша. Может, не скоро, а может быть завтра, но где будет после твоя душа? Мы чересчур бываем беспечны, ценим настоящее и гроша. Но в царстве грядущем, в жизни вечной, будет ли с Богом твоя душа? Ты примирись с Ним, пока есть время, имя Иисуса ты призови. Он на себя возложил твое бремя, чтобы тебе жить в Его любви.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
2: «Хижина дяди Тома», читает Светлана Гончарова.
3: Охота тянулась долго, велась живо и энергично, но успеха не имела. С мрачной насмешкой и торжеством Касси смотрела, как Легри, разбитый и усталый, сходил с лошади.
4: «Квимбо!»
3: — сказал Легри, растянувшись на диване в нижней зале.
4: «Приведи ко мне Тома. Это он виноват во всем. Я узнаю, в чем дело, или сниму с него его старую черную шкуру».
3: Сэмбо и Квимбо ненавидели друг друга, но их соединяла одинаковая, не менее искренняя ненависть к Тому. Вначале Легри объявил им, что он купил его, чтобы сделать из него старшего надсмотрщика во время своих отлучек. Ненависть этих низких рабских натур особенно усилилась с того времени, как Том впал в немилость у хозяина. Квимбо с радостью отправился исполнять приказания. Сердце Тома наполнилось мрачным предчувствием, когда он выслушал приказания хозяина. Ему был известен план беглянок и их настоящее убежище. Он знал неумолимый характер человека, с которым имел дело, и его безграничную власть. Но он чувствовал себя достаточно сильным, чтобы скорее идти на смерть, чем выдать этих несчастных. Он надеялся, что Бог его поддержит. Том поставил корзину на землю и, подняв глаза, сказал:
5: «Господи, в руки Твои предаю дух мой. Ты искупил меня, о Господь правды».
3: Затем он без сопротивления подчинился Квимбо, который потащил его за руку.
4: «Сейчас ты получишь должное. Хозяин сердит, пощады не жди, не сомневайся в этом. Ты увидишь, что значит помогать убегать неграм хозяина. Посмотрим, что с тобой будет»,
3: — кричал Квимбо, чуть не волоча Тома к дому. Но Том не слышал этих злобных слов. Внутренний голос говорил ему гораздо громче: «Не бойся убивающих тело, души же, не могущих убить». Все нервы отозвались в нем на эти слова, как будто перст Божий коснулся его. Он ощущал в своей душе силу, которой хватило бы для целой тысячи душ. Он шел, а деревья, кусты и хижины, свидетели его рабства и нищеты, как будто убегали от него, как пейзаж перед путешественником при быстрой езде. Небесная Родина представлялась его глазам. Час освобождения приближался.
4: «Но, Том...»
3: Легри схватил его за ворот и говорил сквозь зубы в припадке ярости.
4: «Знаешь ли ты, что я решил тебя убить?»
5: «Очень, быть может, хозяин»,
3: — спокойно ответил Том.
4: «Я твердо решил это сделать».
3: Медленно и с ударением повторил Легри.
4: «Если ты не скажешь мне всей правды об этих женщинах...»
3: Том молчал.
4: «Слышишь, ты!»
3: Зарычал Легри, как разъяренный лев, топая ногой.
4: «Говори!»
5: «Мне нечего сказать хозяину», —
3: возразил Том медленно и твердо.
4: «А-а-а, старый черный ханжа! Посмеешь ты сказать мне, что ты ничего о них не знаешь?»
3: Том продолжал молчать.
4: «Говори!»
3: — загремел Легри, с яростью осыпая его ударами.
4: «Знаешь ты что-нибудь?»
5: «Я знаю, хозяин, но не могу сказать. Умереть могу».
3: Легри тяжело дышал и с трудом сдерживал свою ярость, схватив Тома за руку. Он близко наклонился к его лицу и сказал страшным голосом:
4: «Слушай, Том, Ты думаешь, что ты можешь играть со мной, потому что однажды я пощадил тебя? Теперь я решился и махнул рукой на убыток. Ты всегда был дерзок со мной, но сегодня ты уступишь, или я убью тебя, или то, или другое.
3: Том поднял на него глаза и сказал: «Хозяин, если бы вы были больны или огорчены, или при смерти, и я мог бы спасти вас, я охотно бы отдал за вас мою жизнь. А если бы я мог спасти вашу драгоценную душу, пролив всю кровь, содержащуюся в этом бедном старом теле, я пролил бы ее с радостью, как мой Спаситель пролил свою за меня. Но, хозяин, не отягощайте вашей души этим великим грехом. Для вас это будет хуже, чем для меня, потому что вы можете мучить меня, как хотите. Мои несчастья скоро кончатся. Но если вы не раскаетесь, вы будете вечно страдать». Эти трогательные слова, подобно аккорду небесной музыки, раздающейся среди грохота бури, на мгновение смягчили ярость Легри. Он угрюмо посмотрел на Тома. Стало так тихо, что было слышно тиканье старых часов, которые медленно считали последние секунды, предоставленные этой грубой душе, чтобы раскаяться и просить прощения. Но это продолжалось недолго. После минутного колебания дух зла возвратился к нему с силой в 7 раз большей, чем прежде, и Легри с пеной у рта поверг свою жертву на землю ударом кулака.

0: Кровавые и жестокие сцены возмущают наш слух и наше сердце. То, что один человек имеет мужество сделать, другой не имеет мужества выслушать. То, что выносят наши братья-христиане, нельзя рассказать даже по секрету. Один на один. Настолько это терзает нашу душу. А между тем, эти ужасы происходили под сенью законов. О, Христос! Твоя церковь видит это и безмолвствует. Но на земле жил тот, чьи страдания превратили орудия стыда и наказания в символ славы, чести и бессмертия. И там, где Бог присутствует, ни кнут, ни кровь, ни мучения не могут омрачить славы последней борьбы христианина. Был ли Том одинок в эту долгую ночь, любящий и мужественный христианин, пока его осыпали в старом сарае ударами и оскорблениями? Нет, возле него был некто, невидимый для других, подобный Сыну Божию. Искуситель, ослепленный его сильной волей, уговаривал его выдать невинных, обещая помилование. Но это доблестное, верное сердце оставалось твердым, опираясь на вечную твердыню. Подобно своему Господу, он знал, что, спасая других, не может спасти себя. И никакие терзания не могли вырвать у него иных слов, кроме выражений святого упования и молитв.
1: «Он умирает, хозяин!»
0: — сказал Сэмбо, тронутый терпением жертвы.
2: «Бей его, пока не сдохнет! Бей его, бей!»
0: — ревел Легри. Том открыл глаза и взглянул на своего господина.
3: «Бедный, несчастный человек! Это все, что ты можешь со мной сделать!» Я прощаю тебя от глубины души.
0: После этих слов он потерял сознание.
2: «Кажется, в самом деле сдох», — сказал Легри, подходя ближе и разглядывая его. «Да, все кончено. Закрыл я ему горло, и то хорошо».
0: «Да, Легри. Но кто заглушит голос в твоей душе, для которой нет раскаяния, молитвы, надежды, и в которой горит уже неугасимый огонь?» Между тем Том еще был жив. Удивительные слова, которые он произнес, и святость его молитв поразили сердца черных негров, бывших орудиями палача. Едва только Легри отошел, они в своем невежестве пытались вернуть его к жизни, думая сделать для него добро.
3: «Однако это ужасно, что мы наделали», — сказал Сэмбо. «Надеюсь, что за это ответит хозяин, а не мы».
0: Они омыли Тому раны и приготовили ему постель из испорченного хлопка.
3: «Том! Том!» — сказал Квимбо. «Мы согрешили перед тобой. Прощаю вам от всей души», —
0: слабо прошептал Том.
4: «Том, скажи нам, кто этот Иисус, помогавший тебе всю ночь?» — спросил Сэмбо. «Кто он?»
0: Эти слова оживили помутившийся ум Тома. В нескольких словах он рассказал им о жизни и смерти Христа, который находился возле, хотя и невидимо. Он говорил, что только Бог может спасти обращающихся к Нему. Сэмбо и Квимбо плакали. Эти кровожадные дикари.
4: «Почему ты нам этого никогда не говорил?»
0: — воскликнул Сэмбо.
4: «Но я верю. Я не могу не верить. Господи Иисусе, помилуй нас!»
3: «Бедные создания», — говорил Том. «Я рад, что пострадал. Если это может привести вас ко Христу, о Господи, дай мне спасти еще эти две души. Молю тебя».
0: Его молитва была услышана. Два дня спустя молодой человек, сам управляя легкой повозкой, подъехал к дому по аллее из акаций. Быстро бросив вожжи на шею лошади, он соскочил с экипажа и спросил хозяина плантации. То был Том Шелби, и чтобы объяснить, как он попал сюда, мы должны сделать отступление в нашем рассказе. По несчастной случайности, письмо мисс Офелии к миссис Шелби пролежало 2 месяца в какой-то отдаленной почтовой конторе, прежде чем дошло по назначению. За это время следы бедного Тома потерялись в обширных болотах Красной реки. Миссис Шелби была глубоко огорчена этим письмом, но, ухаживая за своим больным мужем, заболевшим сильной лихорадкой, она не могла действовать немедленно. Джордж Шелби, сделавшийся с того времени, как мы с ним расстались, стройным молодым человеком, помогал ей во всем и управлял вместе с нею делами своего отца. Мисс Офелия сообщила им адрес поверенного семьи Сен-Клера, и единственное, что можно было сделать в то время, спросить у него, не знает ли он, где Том. Внезапная смерть мистера Шелби несколько дней спустя отняла у них возможность заняться посторонними делами. Мистер Шелби выказал доверие к своей жене, завещав ей управление своим имуществом, и у нее сразу оказалось очень много дела. Со свойственной ей энергией миссис Шелби стала распутывать эти запутанные дела. Решившись во что бы то ни стало привести их в порядок, она и Джордж в течение некоторого времени только и были заняты тем, что проверяли счета, продавали недвижимость и уплачивали долги. Поверенный Сен-Клера, от которого они получили ответ, решительно ничего не знал о судьбе Тома с той минуты, как он был продан с аукциона. Этот ответ не мог удовлетворить их. И приблизительно через полгода после того Джордж, вызванный по делам в Новый Орлеан, принялся за самые тщательные розыски в надежде найти Тома и освободить его. После нескольких месяцев бесплодных поисков Джордж встретил случайно в Новом Орлеане человека, который мог доставить ему столь желаемые сведения. Взяв с собой деньги, наш герой сел на пароход на Красной реке, решившись разыскать и выкупить своего старого друга. Его скоро ввели в дом. Он застал Легри в гостиной. Плантатор встретил его с грубоватым радушием.
5: «Я узнал, — начал молодой человек, — что вы купили в Новом Орлеане невольника по имени Том. Он принадлежал раньше моему отцу, и я приехал узнать, нельзя ли мне его выкупить».
0: Легри нахмурился. Лицо его омрачилось.
5: «Действительно, я купил невольника с этим именем. Это было довольно странное приобретение. Это самое непокорное и возмутительное животное, какое я когда-либо видел. Он подговаривал моих негров бежать и помог убежать 2 женщинам, стоящим каждая от 800 до 1000 долларов. Он сам признался в этом, но когда я заставлял его сказать, где они находятся, он отказался и упорствовал в своем отказе, хотя получил самое тяжелое наказание, какое я когда-либо применял к негру. Кажется, он собрался умирать, но не знаю, может быть, и выживет».
4: «Где он? Я хочу его видеть!»
0: Повелительно вскричал молодой человек, лицо которого горело, а глаза метали искры. Ему стоило большого труда сдержать себя в эту минуту.
6: «А вон в том амбаре!»
0: — сказал негритенок, державший лошадь Джорджа. Легри, ругаясь, ткнул ногой ребенка, а Джордж, не говоря ни слова, направился к указанному месту. 2 дня прошло со времени роковой ночи, и Том, все нервы которого были истерзаны, лежал, не чувствуя страданий, погруженный в глубокое оцепенение. Сильные и крепкие физические натуры не скоро расстаются с жизнью. Под покровом ночи бедные, удрученные невольники, лишая себя короткого отдыха, приходили к нему украдкой, чтобы хоть чем-нибудь утешить того, кто был так добр и ласков с ними. Эти бедные ученики могли дать ему только стакан холодной воды, но они давали его от чистого сердца. Несчастные и невежественные язычники, у которых его любовь и терпение пробудили позднее раскаяние, горько проливали слезы у изголовья бедного, бесчувственного Тома. Жаркие молитвы этих удрученных сердец возносились к Создателю, которого они знали только по имени, но который никогда не отвергает мольбы нуждающихся в успокоении. Выйдя потихоньку из своего убежища, Касси узнала о жертве, которую принес Том ради нее и Эмилины, и, рискуя быть открытой, приходила навестить его накануне. Тронутая последними словами этого преданного человека, отчаявшаяся женщина почувствовала, что сердце ее смягчилось. Она стала плакать и молиться. Когда Джордж вошел в сарай, у него закружилась голова и замерло сердце.
7: «Возможно ли это? Возможно ли это?» — шептал он, опускаясь на колени. «Дядя Том, мой бедный, старый друг!»
0: Этот голос достиг слуха умирающего. Он тихо пошевелил головой и с улыбкой произнес слова псалма.
7: «Христос может сделать смертный одр более мягким, чем пуховая подушка».
0: Слезы, делавшие честь мужественному лицу, текли из глаз Джорджа, наклонившегося над своим бедным другом.
6: «Дорогой дядя Том, очнись! Скажи еще одно слово! Посмотри! Я Джордж, твой маленький Джордж! Разве ты не узнаешь меня?»
7: «Джордж»,
0: — сказал Том слабым голосом, открывая глаза.
7: «Джордж!»
0: Он смотрел блуждающим взглядом. Понемногу он начал понимать. Его блуждающие глаза остановились на Джордже и просветлели. Все лицо осветилось внезапной радостью. Он сложил уже похолодевшие руки, и слезы потекли из его глаз.
7: «Да будет благословен Господь! Это все, чего я хотел. Они меня не забыли. Благослови, душа моя, Господа!»
6: «Ты не умрешь! Тебе не надо умирать! Не думай об этом, дядя Том! Я приехал, чтобы выкупить тебя и увезти домой!» — пылко заговорил Джордж.
7: «О, Джордж, поздно! Слишком поздно! Господь выкупил меня и берет домой к себе. Я хочу идти с ним. Небо еще лучше, чем Кентукки».
6: «Не умирай, дядя Том! Это убивает меня, разбивает мое сердце! Сколько ты перестрадал в этом старом сарае, бедный дядя Том!»
7: «Не называй меня бедным», — сказал Том торжественно. «Я был бедным, но теперь это прошло. Я подошел к двери и стою у порога славы. О, Джордж, небеса открылись, я достиг победы. Господь Иисус мне ее даровал. Да святится имя Его».
0: Джордж, пораженный силой, с какой были произнесены эти слова, молча смотрел на своего старого друга. Том пожал его руку и продолжал.
7: «Не говорите Хлое, в каком состоянии вы меня нашли, бедняжка. Это будет для нее слишком ужасно. Скажите ей только, что вы нашли меня на пороге рая, и что я не мог остаться здесь ни для кого на свете. А еще скажите ей, что всегда и везде Господь был со мною и поддерживал меня. А мои бедные дети и малютка, сердце мое изболелось от вздохов по ним. Скажите им всем, чтобы они приходили ко мне. Сердечно кланяйтесь хозяину, нашей доброй, дорогой госпоже и всем домашним. Знаете ли, я всех их люблю. Знаете, Джордж, какая радость быть христианином.
0: В эту минуту Легри подошел к дверям сарая. Он заглянул туда с угрюмым видом и отвернулся с напускным равнодушием.
4: «Старый изверг!»
0: — воскликнул возмущенный Джордж.
4: «Отрадно думать, что рано или поздно он получит свое наказание, какое заслуживает».
7: «О, не говорите этого! Не говорите!»
0: — заволновался Том, сжимая руку Джорджа.
7: «Это такое несчастное, жалкое создание, что страшно думать о нем. О, если бы он только мог раскаяться! Господь простил бы его теперь». Но я боюсь, что он не раскается никогда.
4: «Дядя Том, я думаю, что не пожелал бы встретиться с ним на небе».
7: «Джордж, как это меня огорчает! Нельзя быть злым. В сущности, он не сделал ничего плохого. Он открыл мне двери неба. Вот и все».
0: Но внезапный прилив сил, ожививший умирающего при виде молодого господина, быстро иссяк. Слабость овладела им. Глаза его закрылись, и лицо приняло то величественное выражение, которое сопровождает переселение души в иной, лучший мир. Дыхание сделалось медленным и тяжелым. Его широкая грудь сильно поднималась и опускалась, но лицо выражало торжество.
7: «Никто не отнимет у нас любви Христа», — выговорил он едва слышным голосом и уснул с улыбкой на лице.

0: Джордж, охваченный чувством глубокого благоговения, стоял неподвижно. Это место казалось ему священным. В то время как он закрывал глаза умершему, одна мысль, так просто выраженная его старым другом, наполняла его. «Великое дело быть христианином!» Он поднялся на ноги и заметил Легри, стоявшего тут же с мрачным видом. Эта трогательная смерть утешила юношеское раздражение Джорджа, и присутствие плантатора вызвало в нем лишь чувство отвращения. Ему хотелось как можно скорее избавиться от него, как можно меньше говорить с ним. Устремляя свои черные глаза на Легри, он просто сказал ему, указывая на мертвого:
1: «Вы извлекли из него всю выгоду, какую только могли. Сколько хотите вы за его тело? Я увезу его с собой и похороню с почестью».
2: «Я не продаю мертвых негров», — возразил Легри грубым тоном. «Вы можете хоронить его когда и где хотите».
1: «Ребята»,
0: — повелительно сказал Джордж двум неграм, стоявшим возле, —
1: «помогите мне отнести его в мой экипаж и достаньте мне лопату».
0: Один побежал за лопатой, между тем, как другие помогали Джорджу отнести тело к повозке. Молодой человек не удостоил плантатора ни словом, ни взглядом. Легри не возражал против его приказаний. Он стоял около, насвистывая с искусственным равнодушием, и проводил их до повозки. Джордж разослал свой плащ на дне повозки, положил на него тело и тщательно завернул его. Потом, обернувшись к Легри, он устремил на него пристальный взгляд и, едва сдерживаясь, сказал:
1: «Я еще не высказал вам моего мнения об этом жестоком деле. Здесь не время и не место. Но, милостивый, правосудие воздаст вам за эту невинную кровь. Я буду жаловаться на убийство и донесу об этом первому судье, какого встречу».
2: «Доносите», — сказал Легри, презрительно пощелкивая пальцами. «Забавно будет видеть, как вы это сделаете. Где возьмете вы свидетелей? Какое доказательство предоставите вы? Скажите, пожалуйста».
0: Джордж понял важность этого замечания. На плантации не было ни одного белого, а суды юга отвергают всякое свидетельство черных людей. Ему казалось, что крик негодования, вырвавшийся из его груди, вызовет справедливый суд неба, но напрасно. Выбравшись из пределов плантации, Джордж заметил песчаный холм, оттененный несколькими деревьями. Там они вырыли могилу.
1: «Снять плащ, хозяин?»
0: — спросили негры, когда могила была готова.
1: «Нет-нет, похороните его в плаще. Это единственная вещь, которую я могу отдать тебе, мой бедный Том».
0: Тело положили в землю и молча закопали. Могилу насыпали и обложили дерном.
1: «Вы можете идти, ребята»,
0: — сказал Джордж, опуская в руку каждого по монете. Но им не хотелось уходить.
1: «Если бы молодой господин купил нас, — сказал один, — мы служили бы ему верно, — прибавил другой. «Здесь так тяжело, — продолжал первый. — Купите нас, хозяин, пожалуйста». «Нет, нет, не могу, — с трудом сказал Джордж, отстраняя их. — Это невозможно».
0: Бедняки с грустным видом молча побрели домой.
1: «Призываю тебя в свидетели, вечный Боже!»
0: — сказал Джордж, опускаясь на колени у могилы своего бедного друга.
1: «Призываю тебя в свидетели, вечный Боже, что с этой минуты я сделаю все возможное, чтобы освободить мою родину от этого рабства».
0: На месте последнего успокоения нашего друга нет памятника. Да он и не нужен ему. Богу известно, где он лежит. Не жалейте его. Такая жизнь и такая смерть не должны внушать жалости. Венец славы Господней не в богатстве или могуществе, но в любви, кротости и самоотречении. Блаженны те, кого Он призывает идти за Собою, неся крест Свой. Ибо о них сказано: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся».

По странной причине разговоры о привидениях происходили в это время среди невольников Легри чаще обыкновенного. Негры шепотом передавали друг другу, что ночью слышали шаги на лестнице чердака и даже во всем доме. Напрасно двери сеней запирали на ключ. Привидение или носило второй ключ в кармане, или пользуется привилегией, присвоенной всем привидениям с незапамятных времен. Проходила через замочную скважину и прогуливалась с безумной смелостью. Относительно внешнего вида привидения многие сходились, благодаря очень распространенной привычке у негров, да и у белых также, закрывать в подобных случаях глаза, прятать голову под подушки или другие предметы, имеющиеся под руками. Всем известно, что когда телесные глаза перестают действовать, духовные очи делаются более живыми и проницательными. В силу этой особенности портреты привидения были очень разнообразны, и каждый был уверен в истинности того, о чем говорил. Но, как это часто бывает с портретами, они не имели никакого сходства между собою, кроме общей характерной черты всех духов – белой простыни. Как бы там ни было, мы знаем из верного источника, что в часы, предназначенные для привидений, высокая фигура в белой простыни прогуливалась по усадьбе Легри, проходила через дверь, скользила мимо дома, исчезала и появлялась, снова поднимаясь по роковой лестнице чердака. Утром же входные двери оказывались запертыми на ключ, так же крепко, как обыкновенно. Невозможно, чтобы Легри не слышал ничего о рассказах, передававшихся шепотом, а усилия, с которыми старались все скрыть от него, увеличивали впечатление. Он пил водки больше обыкновенного, высоко задирал голову, а днем громче ругался. Однако он спал плохо, и сновидения его были отнюдь не из приятных. В ночь после смерти Тома он поехал в соседний город и отчаянно там напился. Вернувшись поздно, совершенно измученным, он тщательно запер дверь своей комнаты, вынул ключ и лег спать. Но какие бы усилия ни делал порочный человек, чтобы заглушить свою совесть, она всегда находится у него в тревожном и тяжелом состоянии. Кто знает размеры и границы этого сверхъестественного влияния? Кто знает все эти ужасные «быть может»? Этот трепет и содрогание, которые человек не в силах заглушить, так как не может продлить своего земного бытия далее известного предела. Безумец тот, кто запирается на ключ от привидений, нося в собственной груди призрак, с которым ему страшно остаться наедине, голос которого, как бы он ни старался заглушить его, продолжает раздаваться, как трубный звук последнего суда. Но Легри все-таки повернул ключ в замке и заставил дверь стулом. У изголовья постели он поставил ночник и рядом положил пистолеты. Осмотрев задвижки окон, он улегся спать. Он быстро уснул, потому что был утомлен, и спал крепко. Но какая-то тень носилась над ним во сне. Чувство ужаса, предчувствие чего-то страшного, висевшего над ним, охватывало его. Сначала ему казалось, что это был саван его матери, но это была Касси. Она приподнимала саван и показывалась ему. Он слышал неясный шум, крики и стоны, и вместе с тем знал, что он спит, и старался проснуться. Наконец, он наполовину пришел в себя. Он был уверен, что нечто вошло в его комнату, и дверь отворялась понемногу, но не мог пошевелиться. Наконец, он обернулся и задрожал. Дверь была открыта, и какая-то рука потушила ночник. В тусклом свете неясной луны он увидел, как что-то белое скользнуло мимо него. Он слышал легкий шелест савана.
призрак неподвижно стоял возле его постели. Холодная рука дотрагивалась до него. И пока Лыгри лежал, обливаясь холодным потом, неизвестно как и куда, привидение исчезло. Он вскочил с постели и бросился к двери. Она была заперта на ключ. Лыгри потерял сознание. С того времени Лыгри начал беспросыпно пьянствовать. Он оставил всякую осторожность и предусмотрительность и пил без удержу, с каким-то исступлением. Вскоре по окрестностям пошли слухи, что он болен, при смерти. Излишества развили в нем ужасную болезнь, которая уже в этой жизни является как бы тенью будущего возмездия. Никто не мог долго оставаться с больным. Он кричал, выл и рассказывал о видениях, от которых у окружающих стыла кровь в жилах. По странному стечению обстоятельств, на утро после той ночи, когда призрак явился Лыгри, оказалось, что дверь дома открыта. И некоторые из невольников уверяли, что видели, как два белых призрака скользили вдоль аллеи и затем направились к большой дороге. Перед самым восходом солнца Касси и Эмилина остановились у небольшой рощи близ города. Касси была одета вся в черном, по обычаю испанских креолок. Густая пышная вуаль, спускавшаяся со шляпы, скрывала ее лицо. Они условились, что Касси будет выдавать себя за знатную даму, а Эмилина — за ее служанку. Вращавшаяся с детства среди лучшего общества, Касси по своему языку, манерам и внешности вполне соответствовала принятой на себя роли. Остатков ее, некогда роскошного гардероба и нескольких золотых украшений, было достаточно для успеха предприятия. В предместье города, заметив лавку с дорожными вещами, она купила себе прекрасный чемодан и попросила продавца прислать его к ней на дом. Сопровождаемая мальчиком, который вез ее чемодан на тачке, и Эмилиной, шедшей за ней с дорожным мешком и различными свертками, она вошла в маленькую гостиницу как знатная дама. Первым, кого она увидела по своем прибытии, был Джордж Шелби. Через слуховое окно на чердаке Касси заметила молодого человека, когда он уносил тело Тома. С тайной радостью она наблюдала за его столкновением с Лыгри. Затем, из подслушанных разговоров во время своих ночных прогулок под видом привидения, она узнала, кто он был и в каких отношениях находился с Томом. Узнав, что он ожидает вместе с ней прибытия пароходов,

Путешествие по Красной реке Касси под предлогом нездоровья не выходила из своей каюты, пользуясь услугами своей преданной служанки. Когда достигли Миссисипи и Джордж узнал, что иностранка намерена также подняться вверх по реке, он любезно предложил удержать для нее каюту на пароходе, на котором он предполагал ехать. При этом он искренне жалел о ее нездоровье и всячески старался помочь ей. Итак, наши путники благополучно перебрались на превосходный пароход Цинциннати, весело плывя вверх по реке. Здоровье Касси значительно поправилось. Она оставалась на палубе, сидела за общим столом и обратила на себя внимание публики, как дама, которая в свое время была очень хороша собой. Когда Джордж увидел ее в первый раз, он был поражен ее неопределенным и смутным сходством с кем-то хорошо ему знакомым. Такие случаи иногда бывают и останавливают внимание помимо воли. И он не мог удержаться, чтобы не смотреть на нее, и постоянно следил за ней глазами. Сидя за столом или у дверей своей каюты, она повсюду встречала взгляд молодого человека, который переставал смотреть на нее только тогда, когда она давала ему понять, что такое внимание ее утомляет. Касси стала тревожиться. Ей пришло в голову, что он что-то подозревает. Наконец, она решила вполне открыться ему и довериться благородству его характера. Джордж был готов искренне сочувствовать каждому убежавшему с плантации Легри. Он не мог без возмущения думать и говорить о плантаторе. С мужественным презрением к опасностям, свойственным его возрасту и положению, он уверил Касси, что будет защищать ее и ее подругу, как только может. Соседняя с Касси каюта была занята француженкой, мадам де Ту, которая ехала с прелестной девочкой лет 12. Эта дама, узнав из разговора, что Джордж из Кентукки, по-видимому, очень желала с ним познакомиться. В этом ей помогала ее хорошенькая дочка, прелестная игрушка, которая разгоняла скуку двухнедельного путешествия на пароходе. Джордж часто сидел возле двери ее каюты, и Касси, сидя на палубе, могла слышать их разговор. Мадам де Ту спрашивала Джорджа о Кентукки, где, по ее словам, она провела детство. Он узнал, что она жила по соседству с его собственной плантацией, и ее расспросы и сведения о многих людях и делах этой местности очень его удивляли.

0: «Не знаете ли вы некоего мистера Гарриса по соседству с вами?» — спросила его однажды мадам де Ту.
1: «Да, там есть старик Гаррис. Его имение недалеко от нас», — ответил Джордж. «Но мы не поддерживаем с ним знакомства».
0: «Кажется, у него много невольников», — заметила мадам де Ту. По тону ее слов можно было подумать, что этот вопрос интересует ее больше, чем она хочет показать.
1: «Да, сударыня»,
0: — несколько удивленно ответил Джордж. «Не слышали ли вы, быть может, вы знаете, у него был когда-то мулат по имени Джордж?»
1: «О, конечно, Джордж Гаррис! Я его хорошо знаю. Он женат на горничной моей матери, но он уже давно убежал в Канаду».
0: «Бежал?» — с живостью сказала мадам де Ту. «Слава Богу!» Джордж с удивлением поглядел на нее, но ничего не сказал. Мадам де Ту закрыла лицо руками и расплакалась. «Это мой брат», — пояснила она.
1: «Сударыня!»
0: — вскрикнул Джордж с изумлением. «Да», — сказала мадам де Ту, гордо поднимая голову и отирая слезы. «Да, мистер Шелби, Джордж Гаррис — мой брат».
1: «Никак не думал этого», —
0: пробормотал Джордж, отодвигая стул, чтобы лучше.

0: рассмотреть свою собеседницу. «Он был еще ребенком, когда меня продали на юг. Меня купил добрый и великодушный человек. Он увез меня в Вест-Индию, дал мне свободу и женился на мне. Недавно он умер, и я возвращаюсь теперь в Кентукки с целью разыскать и выкупить моего брата».
1: «Он рассказывал о своей сестре Эмили, проданной на юг».
0: «В самом деле? Так вот это я. Скажите мне что-нибудь о нем».
1: «Это красивый молодой человек», — ответил Джордж. «Несмотря на унизительное ярмо рабства, выделяющееся умом и честностью, я знаю хорошо все это потому, что он взял жену из нашей семьи».
0: «А что за женщина его жена?» — оживленно спросила мадам де Ту.
1: «Это настоящее сокровище», — сказал Джордж. «Молодая девушка, красивая, добрая, умная и благочестивая. Моя мать воспитала ее и заботилась о ней почти как о родной дочери. Она умеет прекрасно читать, писать, вышивать и шить, а также восхитительно поет».
0: «Она родилась в вашем доме?»
1: «Нет, отец мой купил ее в одной из своих поездок в Новый Орлеан, чтобы подарить матери. Ей было тогда лет 8 или 9. Отец никогда не хотел признаться, сколько он заплатил за нее. Но недавно, пересматривая его старые бумаги, мы нашли купчую. Он заплатил за нее сумму невероятную, без сомнения, ради ее необыкновенной красоты».
0: Джордж сидел спиной к Касси и не заметил такого напряженного внимания, с каким она слушала этот рассказ. При последних словах она дотронулась до его руки и, бледная от волнения, спросила: «Вы не знаете, у кого ваш отец купил ее?»
1: «Некто по имени Симонс был, кажется, более всего заинтересован в этом деле. По крайней мере, я видел это имя в купчей».
0: «О, Боже мой!» — воскликнула Касси и без чувств упала на пол. Пораженные этим случаем и не понимавшие, в чем дело, Джордж и мадам де Ту хлопотали около Касси. Поднялась обычная в таких случаях суматоха. Джордж в попыхах опрокинул кувшин с водой и разбил 2 стакана, а все дамы, бывшие в общей зале, узнав, что кто-то упал в обморок, собрались толпой к дверям каюты, препятствуя таким образом доступу свежего воздуха. В общем, все обошлось благополучно. Когда бедная Касси пришла в себя, она отвернулась лицом к стене и рыдала, как ребенок. Быть может, матери вы могли бы сказать, о чем она думала? Быть может, вы этого еще не знаете? Как бы там ни было, теперь она почувствовала уверенность, что Бог сжалился над нею, и что она снова увидит свою дочь. Как это действительно случилось через несколько месяцев после того, как... Но мы не забегаем вперед.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 25. Псалом Давида. Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня. Расплавь внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои. Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство и которых правая рука полна мздоимства. А я хожу в моей непорочности. Избавь меня и помилуй меня. Моя нога стоит на прямом пути. В собраниях благословлю Господа.

Псалом 26. Псалом Давида. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в Его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим. Не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое. Надейся на Господа.

Псалом 27. Псалом Давида. К Тебе, Господи, взываю. Твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему. Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздай им, отдай им заслуженное ими. За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их. Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь, крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнею моею. Господь, крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего. Спаси народ Твой и благослови наследие Твое. Паси их и возвышай их вовеки.

Виа Долороза. Так названа одна из узеньких улиц в Иерусалиме, которой, по преданию, шел Христос на Голгофу, неся свой крест. Толпа, воины разгоняют толпу, пробивают дорогу. Христос, уставший и страдавшийся, несет крест. Кто-то его подгоняет, кто-то насмехается, кто-то плачет. Увидев плачущих женщин, Христос сказал: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, а плачьте о себе и о детях ваших». Этот гимн «Виа Долороза» изображает эту картину, когда Христос идет на Голгофу, мрачное шествие. И пусть сегодня никто не останется равнодушным к Спасителю, ибо Он умер за каждого. Пусть Он всем подарит спасение.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Лебединая песня». Автор этой книги – Любовь Павлюк.
1: На календаре уже сентябрь. Воздух был еще все слегка удушливым и влажным. Но небо уже начало менять свой цвет, приглашая раннюю осень. Вскоре бледно-голубоватый цвет небес сменится более сочными синими красками, и легкий ветер разметет в разные стороны жару и влагу, наполняя воздух свежестью и щедростью прекрасной погоды ранней осени. Летняя жара нехотя начнет отступать, уступая место осени. Ранняя осень была намного приятнее жаркого лета. Ее наступление вместе с улучшением погоды принесло и хорошие новости для Наташиной миссионерской группы. Они все получили визы для выезда, и приготовления к отъезду пошли полным ходом. Мария Ивановна решила сделать небольшие подарки своим родным, все еще проживающим в тех забытых и отчужденных местах, которые обозначала особой чертой чернобыльская трагедия. Она вспомнила рассказ человека из группы, который посещал Киевщину прошлым летом. Близкий ее сердцу город Припять, который в середине 70-х годов был провозглашен самым молодым городом на Земле, к сожалению, оказался и самым недолговечным городом, так как его развитие прекратилось после взрыва. Тогда только один человек из миссионерской группы смог посетить этот заброшенный город-призрак, где, по его рассказам, царила удручающая тишина, изредка прерываемая порывами ветра, шуршащего ветвями деревьев. В заброшенных домах тишина была еще ужаснее. Ее лишь изредка нарушал звук падающей в лужи капель воды или скрип битого стекла под ногами. Экскурсовод, согласившийся повести смельчаков в заброшенные места, время от времени обращал их внимание на показания датчика или на одиноко бредущих людей, которые остались там жить. Они казались тенью прошлого. Были из мира прошлого, чудом выжившие и сохранившиеся среди почерневших от времени и пожаров деревьев и покосившихся домов, заброшенных торговых и производственных зданий. До сих пор датчик показывал высокий уровень радиации везде, где бы они ни ходили, но особенно он повышался в тех местах, где рос мох. В бывшем парке культуры, на заброшенных машинках и качелях, на многолюдных когда-то тротуарах. Мох облюбовал себе все свободные от человеческого присутствия места, а таких мест было множество. «Для меня цифры с уровнем радиации ничего особого не представляли», вспомнила Мария Ивановна его рассказ. «Но когда датчик, в любом месте показывающий 144 микрорентгена в час, в поросшем мхом месте показывал свыше 800 микрорентген, это заставило меня задуматься и даже вздрогнуть. А такой мох пожирает Припять, которая стала капсулой времен бывшего Советского Союза и одновременно памятником его глупости и боли. То, что не утащили мародеры, стало жертвой радиации и времени». При воспоминании об этом рассказе сердце Марии Ивановны сжалось от боли. Ведь там все еще проживали ее родственники, которых закалила радиация и алкоголь, и которых наряду с радиацией уничтожает грех. Наташа обещала посетить те места. Может быть, она хоть как-то сможет заронить в их сердца слово о Боге, зажечь в их сердцах хотя бы слабый огонек любви Христовой. Ведь жизнь на земле, вопреки взрывам атомных электростанций и человеческой жестокости, не прекращается. Тем более она не заканчивается над гробной плитой. Но как это донести людям, которые очерствели и ожесточились, совесть которых почернела не от радиоактивности, а от смертельного дыхания греха? Что могла она передать им через свою дочь, которая планировала побывать у них? Лучшего подарка, чем Библия, она не видела. И, направляясь в русский книжный магазин, Мария Ивановна была охвачена грустными мыслями. Хоть жизнь и не баловала ее, но у нее была надежда, у нее была будущность, и это придавало ей сил. Именно щемящая надежда на прекрасную будущность, которая есть у нее, но без которой могут остаться ее родные, побуждала ее подумать о них. Именно поэтому она хотела предпринять какие-то шаги, чтобы изменить их жизнь. Она зашла в магазин и посмотрела на несколько Библий. На кожаной обложке одной из них внизу было выгравировано: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». «Именно это!» — сразу подумала Мария Ивановна. «Ведь еще не открыв ее, можно прочитать обещание». Она заплатила за Библию и направилась домой. По дороге Мария Ивановна зашла в магазин и решила купить сладости, которые легко было бы повезти ее родственникам. Ее день был заполнен воспоминаниями, переживаниями и тревогами. Но стих на только что купленной Библии предлагал обещание и ей. Она верила, что у Бога не бывает случайностей. Ни со взрывом атомного реактора, ни со смертью ее мужа, ни с тюремным заключением ее сына. Даже лебединая песня одиноко тоскующего лебедя не была случайностью для Бога. У Бога их нет.

Новое утро дарило им новый день и несло расставание. Мария Ивановна везла Наташу в аэропорт, и ее сердце щемило от легкой грусти. Она поддерживала миссионерские поездки дочери, но ее сердце всегда трепетало. Она знала, что жизнь Наташи в руках всемогущего Бога. Но ведь она мать. Конечно, она всегда будет переживать о ней. Ведь всякое может случиться. В мире много зла и злых людей. Ей припомнился рассказ из журнала, который она недавно прочитала о миссионерской группе, посетившей Израиль. Посещая светлые места, где все дышало историей, такими далекими, но такими близкими сердцу событиями, их группе легко было возносить славу и хвалу вечному Богу, прославлять Иисуса, следы которого были такими очевидными и близкими им. Они с радостью делились с туристами и местными евреями этой новостью и безмерной любовью к тому, кто подарил им прошлое, настоящее и прекрасное будущее. Когда они были возле мечети Амара, где всегда много мусульман, их руководитель предложил спеть гимн «Славы всемогущему Богу». Кое-кто заколебался, ведь для мусульман это место считалось величайшей святыней, и они могли расценить это как кощунство. Тогда руководитель сказал: «Лучше умереть здесь, на святой земле, чем где-то в другом месте попасть в аварию». Они запели «Отче наш». Их стройная мелодия понеслась к престолу славы, несмотря на то, что к ней примешивался шум туристов и гуляющих людей. Святой да освящается еще. Кто хочет хвалить Бога, кто хочет трудиться для Него, тот всегда будет искать возможности и умножать желания. Наташа всегда искала для себя место и возможность нести весть туда, где в ней нуждались. Киев был одним из тех мест, которые их группа запланировала посетить в этом году. По дороге в аэропорт Наташа строила планы и старалась представить встречу со своими далекими родственниками. Спустя короткое время самолет взмыл в бескрайнее небо. И вскоре маленькой точкой растаял в манящей голубизне. А мать продолжала стоять у окна, в душе шепча молитву охраны и благословения для каждого из них. И начались часы ожидания. Мать знала, что дочь позвонит ей сразу же, как только самолет приземлится в Амстердаме. Потом будет звонок из аэропорта в Борисполь. Потом ежедневно, как только Наташа найдет такую возможность. Так было всегда. Куда бы она ни улетела, мать знала все новости прежде ее возвращения. Коротко, но знала. Подробности следовали потом. Наташа дорожила покоем матери, особенно после ухода отца. И если хоть чем-то она могла облегчить жизнь матери, то никогда не упускала такой возможности. Ведь со смертью отца у матери прибавилось забот. У всей семьи прибавилось забот. И Наташа, по возможности, брала на себя ответственность, разделяя общую ношу. Мария Ивановна возвращалась домой, а мыслями была то вместе с Наташей в самолете, то с сыном за колючей тюремной проволокой. Переживания о дочери были щемящие и легкие. С сыном же дело обстояло намного сложнее. Даже перенося страдания и трудности в тюрьме, а мать знала о них, сын все-таки продолжал свою жестокую войну с Богом. Что бы мать ни говорила ему о Боге, он не желал слушать, отвергал любые ее попытки завести разговор о нем. Сережа вытеснил его из своей жизни и, продолжая страдать и томиться, упорно следовал принципу. Бог пренебрег его молитвами. Он отвернулся от Бога.
сын не нарекал на свою жизнь в тюрьме. Ему просто было все равно, где находиться. Тюрьма для него была местом временной и короткой остановки. Жизнь не имела для него особого значения. Ему было не важно, где она протекает. 5 лет заключения. Этот срок не особо волновал его. Он просто очерствел и забылся в своей жестокости и бессердечности. Он никогда даже не задавал себе вопрос, как же мать будет выплачивать счет за его лечение в больнице? Сколько его семье стоили услуги адвоката? И ему до этого не было никакого дела. Он сейчас просто пребывал в другом мире. В тюремном мире с его жестокими законами и правилами. К тому же его озлобленность осложняла ему тюремную жизнь. Но этого он не мог и не хотел понять. Ему было безразлично, что он страдает. Как же тогда могли его волновать страдания его родных, причиненные им? А что могла сделать мать? Нарекать? Плакать? Нет, она должна быть сильной. Она должна все выдержать, не сдаться и не сломаться. Победа должна была оставаться за ней, вопреки всему. И эта уверенность в победе ободряла ее каждый день. С этой надеждой она засыпала. С ней же встречала рассветы. Она верила в чудное обетование, верила в силу молитвы. И ни сыновнее сопротивление, ни его грубости, ни его упорство и ненависть к Богу не могли и не имели права сломить материнский дух надежды. Мария Ивановна так была озадачена своими мрачными мыслями, что даже не заметила, как вместо дороги домой свернула на свою обычную узкую дорогу, ведущую к кладбищу. Она приходила туда часто, особенно в последнее время. Там, в тени высокого дерева, возле нагробной плиты ее мужа, стояла одинокая скамейка, где она могла просто поплакать и поговорить со своим любимым. Она понимала, что его там нет. Его душа была далеко, далеко в небе. Но ей казалось, что прямо над тем высоким деревом в вышине небес было небольшое окошко, которое Бог сделал специально для нее. Она чувствовала, что там, возле могилы мужа, ей было легче. Слезы не так больно обжигали тоской и горем ее сердце. Даже пение птиц в густой зелени развесистого дерева было не таким, как дома, возле беседки. Здесь оно было более мелодичным, успокаивало ее растревоженную душу и вселяло ей надежду. В тот день ей нужно было побыть там, где она рассталась навсегда со своим мужем, навсегда на земной дороге, навсегда в земной жизни. И, приходя сюда, она будто возвращалась в то время, когда ее любимый был рядом, когда она могла разделить с ним печали и слезы. Здесь все было по-другому. Здесь она могла рассказать ему обо всем. Казалось, что небо здесь больше внимало ее молитвам. Здесь никто ей не мешал. Здесь ветер ласково играл в ее волосах, унося ее вздохи и тихие молитвы к неземным высотам, в голубые дали. Здесь ее рассказы, сотканные болью растревоженной души, были предназначены только для него, и она верила, что они доходят именно к нему. Она это чувствовала, и это подкрепляло ее.
Даже слезы здесь были елеем для ее больной и разбитой души. Припарковав машину, она, знакомая тропкой, направилась к месту встречи и расставания. Она подошла к темному гранитному обелиску, на котором было выгравировано имя мужа, и, пройдясь дрожащими пальцами по каждой букве, подняла глаза в небо. В голубое-голубое, такое особенное сегодня, такое нежное и желанное. Ты знаешь, как мне тебя не хватает, тихо произнесла она. И слезинка, в которой отобразилось небо подсвеченным ярким лучом солнца, каплей скатилась по щеке. Мария Ивановна присела на скамейку и, подняв глаза в небо, рассказала ему о том, что проводила Наташу, о своем щемящем переживании из-за полета. Поплакалась о сыне, о его черствости. Она рассказала ему обо всем, даже о боли и одиночестве своей души. Сказала ему о неумирающей любви, которая дает ей силы жить и помогает встречать рассветы и провожать закаты. Она говорила долго, пока, наконец, не заметила, как чудесно поют птицы. Наверное, они знали, что сегодня ее сердце очень тревожится, и сегодня ей особенно тяжело. Она осталась в доме одна. В доме, где еще совсем недавно были любовь и понимание, где строили планы и обсуждали проблемы, где их было четверо, каждый со своим характером и подходом, но между ними всегда была любовь. Как быстро все изменилось с уходом мужа. И сегодня ей даже не хотелось туда возвращаться. Она была одна-одинешенька сегодня. Может быть, поэтому она, сама того не заметив, свернула на кладбище. Что ожидало ее дома? Пустой дом. Здесь же она могла поговорить со своим любимым, рассказать ему о том, что тревожило ее душу. Так бывало часто, и это придавало ей сил. В тот день она вспомнила первую миссионерскую поездку дочери. Тогда они вдвоем отвозили ее в аэропорт. Отец помолился о ней и сказал: «С Богом, дочка! Да благословит и сохранит тебя Господь! Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!» Потом он нежно обнял ее и поцеловал в лоб, обхватив своими мозолистыми шершавыми руками ее нежное девичье лицо. В его глазах, как и в глазах дочери, блестели слезы. И так было множество раз, и каждый раз так трогательно, как будто они впервые отпускали ее от себя. Сегодня же она провожала дочь одна. И хотя она сказала ей привычные слова, но на этот раз все было по-другому. Мария вздохнула и, подняв глаза в небо, добавила: «Я верю, что твои молитвы, мой дорогой, и сегодня с ней. Ты любил ее и всегда благословлял ее труд, всегда о ней молился. Она это чувствует и сегодня». По щекам снова покатились слезы. Потом она рассказала ему о воспоминаниях, связанных с Чернобыльской зоной, с той местностью, где родилась их любовь и образовалась их семья, с тем местом,
было связано так много памятных событий. Их свидания, их трепетные мечты, их свадьба, рождение их детей. Столько прекрасных моментов счастья и переживаний, столько страха и щемящей надежды. Сегодня Наташа поехала именно в те места, и Мария мысленно опять прошлась по тем дорогам и тропам, по тем местам, где их дети делали первые шаги, где болели их разбитые коленки, где сердце матери не раз сжималось от переживаний и боли о своих детях, по тем местам, которые были заражены ужасной радиацией, которые и сегодня еще вызывают страх и доселе таят в себе неизвестность и неизведанную меру вреда. Она рассказала ему обо всем, не сказав только о счетах, которые были причиной больших переживаний. Как она сможет все это пережить сама? Как сможет их выплатить? Она еще не знала, и поэтому решила рассказать ему об этом позже. Потом она устала тенью, поднялась со скамьи и, прикоснувшись еще раз к холодной гранитной плите, тихо сказала: «До встречи, мой милый». Она это делала всегда. Каждый раз, бывая здесь, она приближала эту встречу. Каждый раз, уходя отсюда, она верила, что время до их встречи чуть-чуть сократилось. И каждый раз, покидая это место, она чувствовала новый прилив сил, знала, что может выдержать любой натиск жизни, любое искушение, любые испытания. Здесь, у могилы мужа, она черпала силы, ведь небо здесь было ближе к ней. И именно здесь она сильнее ощущала его присутствие. Садясь в машину, она снова вспомнила о счетах из госпиталя и от адвоката. Несколько месяцев они уже оплачивали их, хотя это было сложно. Но на этот раз она не знала, как их оплатить, и надеялась только на Господа. Все, что сумели отложить, они решили потратить на миссионерскую поездку дочери. Вот поэтому сегодня она и не рассказала об этом мужу, а расскажет ему об этом в следующий раз. В следующий раз, который будет очень скоро.

Пробуждалось новое утро. С прохладной свежестью, ласково вливающейся через приоткрытое окно, это утро принесло Марии Ивановне сладкий сон. Ведь всю ночь тяжкие тревожные мысли не давали ей уснуть, и она ворочалась сбоку на бок. Теперь, когда на ней беззабрежило утреннее зарево, ее сковывал сон. Легкий шум ветра, заблудившегося в густой листве растущих рядом с домом деревьев, убаюкивал ее таинственным шуршанием. Он будто старался принести ей какие-то новости из будущего, но она была не в состоянии их понять. Ее глаза сомкнул желанный сон. По телу сладкой струей разливалась услада отдыха, медленно унося ее в далекое, далекое прошлое.

0: Было раннее прохладное утро. Они гуляли с мужем по тенистому берегу Днепра. Впереди них медленно ковыляла трехлетняя Наташа, а они, нежно держась за руки, шли за ней. Неподалеку на скалистом берегу сидел Сергей и, забросив удочку, ожидал клёва. В ведре уже плескалось несколько рыбешек, которых хватало для хорошего обеда. Но Сережа продолжал рыбачить. Он был уверен, что сегодня у него будет богатый улов, которого будет достаточно и для обеда, и для тарани. Это было время их семейного отпуска, который они решили провести в палаточном городке неподалеку от многолюдного санатория. В лесу было много малины и ежевики, достаточно грибов и, конечно, множество рыбы в реке. Природа оживала и обновлялась после Чернобыльского взрыва. Хотя многие ученые прогнозировали разного рода мутации и осложнения со здоровьем, запрещая употреблять лесные грибы и ягоды. По их словам, леса были загрязнены особенно опасной дозой цезия, который не выводился, а постоянно циркулировал в экологической системе леса. Но люди не могли отказаться от обильных лесных даров. С тех страшных времен прошло 10 лет. Немного, если сравнить с тем, что многие эксперты говорили, что загрязнение будет оставаться на протяжении около 100 лет. И уровень зараженности некоторыми изотопами спустя десятки лет будет выше, чем это было при взрыве. Но местные жители свыклись с тем, что им постоянно напоминали об угрозе, и продолжали жить и употреблять в пищу то, что и раньше. Мария с Николаем и маленькой дочуркой подошли к палатке. И, взглянув на низки грибов, натянутых между деревьями, Мария весело сказала: «Вот запас будет на зиму! Хорошие в этом году заготовки! И ягод набрали, и грибов! Еще и рыбки наловим, тарани насушим!» — весело сказал муж, поглядывая туда, где рыбачил Сережа. «Слушай», — с интересом заговорила Мария, «тебе не кажется, что природа все-таки немного изменилась после радиационного выброса? Помнишь, какие мухоморы были здесь сразу же после взрыва?» Она подняла руку, представляя, что держит зонтик.
1: «Точно, как зонтик», — добавил Николай. «Да и были они повсюду в лесу. Стояли, как солдаты, то тут, то там. В самом деле, тот год был удивительным».
0: «И страшным», — добавила Мария, вспомнив то время, когда им предлагали избавиться от ребенка, которого они ожидали, пугая их тем, что он может родиться уродом или с дефектами. Вспомнив то тревожное время, она снова взглянула на тот камень, где сидел Сережа, где их сынишка сидел всего несколько минут тому назад. Но в тот момент это место было пусто.
2: «Сережа!» —
0: истерически закричала мать и проснулась в холодном поту, произнося:
2: «Сыночек!»
0: Она села в кровати и горько зарыдала. Место в доме, которое должен бы занимать их сын, было пусто. А ведь он после смерти отца должен был стать ее поддержкой и опорой. Тогда на берегу Днепра они отыскали его в тени густых деревьев на другом камне. Но сегодня так не произойдет. Хотя она знала, где он находится, его место в доме долгое время будет пустовать. Сегодня он отбывает свой срок в тюрьме, а мать томится в тяжелых думах и переживаниях.
2: «Господи!» —
0: в отчаянии рыдало ее сердце.
2: Как бы я хотела, чтобы все было по-другому. Но, к сожалению, это не так. Помоги мне принимать все с терпением.
0: Она прилегла и попробовала расслабиться. Снова окунуться в сладкий мир сна. Но он бежал от нее, и она встречала новый день усталой и разбитой. Через открытое окно время от времени доносился крик одинокой птицы, которая, перекликаясь со своей подругой, поторапливала утро. Мария Ивановна попробовала сосредоточиться на птичьем пении. Но в тот момент зазвонил телефон. «Алло!» – сразу же ответила она.
3: «Мама, ты не спала?»
0: – тревожным голосом спросила Наташа.
1: «Я только недавно проснулась», – не вдаваясь в подробности, ответила мать. «А вы где? В Амстердаме?»
3: «Да, час назад приземлились. Самолет на Киев вылетает через 1,5 часа. Я позвоню тебе уже из Киева».
0: Наташа сказала еще несколько слов, и вскоре они распрощались. Мария Ивановна решила вставать. Ведь ей больше не уснуть. Она накинула халат и, одев тапочки, направилась к кухне. В доме стояла такая тишина, что ей казалось, что шорох одежды отзывался громким эхом в пустом доме. Открыв окно на кухне, она впустила усилившееся пение птиц в пустоту дома, вытесняя тем самым удручающую тишину. Она заварила себе чай из ромашки с мятой и постаралась расслабиться, наслаждаясь обворожительными звуками просыпающейся природы. Птицы своей мелодичной утренней серенадой успокаивали ее растревоженную душу, перенося ее снова в то далекое время на Днепровские берега. Мысленно она вернулась к тому моменту, на котором прервался сон. Осознав, что Сергея не было на том месте, где еще несколько минут назад он ловил рыбу, родители подумали сначала о самом страшном. Наверное, подскользнувшись, он сорвался с камня вниз, и жестокая водная пучина разлучила их. Отец, подбежав к самому краю утеса, убедился, что их предположения ошибочны. Даже если бы он и сорвался вниз, то утонуть там было бы невозможно. Мать с истерическим криком металась по берегу, и вскоре они нашли сына, который удобно расположился на верхушке другого камня в тени высокого дерева. Он сидел, забросив удочку, и, пригрозив им пальцем, еле слышно прошептал:
4: «Тихо, не кричите, спугнете рыбу».
0: Мать подбежала к нему и, обвив его руками, запричитала:
2: «Сыночек, миленький, почему же ты не отзывался?»
4: «Ш-ш-ш-ш!»
0: Остановил он снова мать и прошептал:
4: «Я не мог отозваться, ведь я спугнул бы рыбу, она как раз начинала клевать».
0: И в тот момент, будто подтверждая слова мальчика, его удочка дернулась. Сережа сразу же подсек ее, и через мгновение в воздухе уже извивалась хорошего размера рыба. Солнце мигнуло ей лучом на прощание и скрылось за густыми ветвями деревьев.
2: «Видите, видите!»
0: – ликовал Сергей.
4: «Если бы я вас не остановил, ушла бы рыбка! Вы бы ее спугнули!»
0: Он бережно начал снимать ее с крючка, радуясь улову, а мать с гордостью и любовью смотрела на него. Их сынишка, их радость, здоровый и нормально развитый, вопреки предположениям врачей, вопреки всем опасениям и мрачным прогнозам. Божья милость, которая безмерна, которая на века к боящимся и доверяющим Ему. Та поездка была такой прекрасной для их семьи. Проведенное вместе время сближало их и оставляло в памяти множество незабываемых моментов. К тому же ягоды, рыба и сушеные грибы будут долго напоминать об этом изумительном времени, проведенном вместе. Таких чудесных поездок в их жизни было много. В тот день, бередя ее сознание, в памяти один за другим всплывали прошлые события, радостные и печальные. Но радостных событий было больше, ведь они с мужем стремились создать крепкую семью, основанную на счастье и доверии. И это у них получилось. Жаль, что их счастье было таким недолгим. 25 лет – это небольшой отрезок для счастья. Им сполна насладиться нельзя и за столетия. Счастливых моментов никогда не бывает слишком много. Даже если бы на земном пути их было огромное количество. В памяти, растревоженной воспоминаниями, еще долго возникали эти моменты. Они один за другим всплывали в ее сознании, когда она готовила завтрак, занималась стиркой и уборкой. С ними удручающая тишина в доме была не такой томительной. К тому же они делали ее день не совсем пустым и одиноким. Неожиданный звонок в дверь заставил ее вздрогнуть.

Немного смущенно ответила та. «Мне неловко вторгаться в выходной день, но я очень хотела с вами встретиться». «Не надо извиняться, миссис Уильямсон», все еще не в силах овладеть собой, ответила Мария Ивановна. «Заходите в дом. Вы мне сегодня не помешаете. Наоборот, скрасите мое одиночество». Она засуетилась, приглашая ее в дом и не зная причины ее прихода. К тому же она чувствовала себя неуютно рядом с матерью, потерявшей своего сына по вине ее сына. Это странное неприятное чувство всегда овладевало ею во время судебного процесса, и каждый раз, когда им приходилось встречаться, Мария Ивановна ежилась от неловкости. Она чувствовала себя в какой-то мере виноватой в гибели сына этой женщины. Много раз она старалась представить себя на месте той матери. Ее сын, хотя и в тюрьме, но живой. Сын же этой женщины мертв из-за ошибок и необдуманных поступков другого человека. Что могло перевести эту женщину в дом убийцы? Какое чувство двигало ею? Мария Ивановна пригласила ее сесть на диван, стоявший перед открытой дверью, в проеме которой виднелся двор. Миссис Уильямсон предложила: «У вас очень уютный дворик. Может быть, мы бы там посидели?» «О, конечно, конечно!» Все еще нервничая, ответила Мария Ивановна. Она провела нежданную гостью во двор и сказала: «Присаживайтесь, а я приготовлю кофе». Ей надо было хотя бы несколько секунд побыть одной, чтобы собраться с мыслями, попытаться успокоиться. Она зашла в кухню и, включив кофеварку, прошла в ванную комнату. Закрыв за собой дверь, она прислонилась к стенке и взмолилась: «Господи, ты знаешь, зачем эта бедная женщина пришла ко мне? Ты видишь мой душевный трепет, непонимание и даже чувство вины перед ней. Успокой меня, дай мир моей растревоженной душе». В ее сознании, как безмерный поток мира и покоя, нежной струей божественной любви прозвучали отрывки из 22-го псалма Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою», продолжила в полголоса Мария Ивановна, наливая кофе в чашки и направляясь во двор. «Спасибо вам большое за кофе», вздохнув, сказала мать Брюса. «Вчера был день рождения моего сына. Ему бы исполнилось 25 лет. И это заставило меня подумать о вашем сыне. Вот я и решила встретиться с вами. Расскажите мне о нем». В ее глазах была безмерная боль и сочувствие, глубокое расположение и нескрываемая тоска по утраченному. Марии Ивановне было жаль эту женщину. Она понимала боль ее утраты и в какой-то мере тоже чувствовала ее. Она ведь тоже потеряла своего сына, хотя ее потеря была другой. Их обоих коснулось одно и то же горе, хотя и по-разному. Тем не менее, что же она могла сейчас рассказать ей о том, кем ее

0: сын был или кем стал позже, каким она желала его видеть или каким, к сожалению, видела его. «Сергей – сын обетования», – сказала она. И в тот момент ей стало страшно от своих слов. Ее сын-убийца – сын обетования? Как насчет сына миссис Вильямсон? Разве он хуже Сергея? Но в ее сознании снова прозвучали слова: «Подкрепляет душу мою, направляет на стези правды». Она взглянула на миссис Вильямсон и увидела в ее глазах лишь живой интерес. Тогда она начала свой рассказ с того времени, когда они с мужем трепетно ожидали рождения своего первенца. Но их радость была омрачена ужасным событием, которое наряду со страшными последствиями произошедшего взрыва несло еще более мрачные предсказания для будущих новорожденных, включая их сынишку. Но в противовес их переживаниям и ужасным прогнозам врачей, Сергей родился здоровым и крепким мальчиком. Он подрастал, радуя отца и мать, несмотря на то, что вокруг было много волнений, неизвестности и страха из-за взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. Потом был переезд в Америку, новые планы и привыкание к новым устоям, культуре и языку. Потом была смерть отца. «Так неожиданно, так скоропостижно», сквозь слезы рассказывала Мария Ивановна. «С первых дней болезни отца Сережа верил, что он выздоровеет, и так усердно просил об этом Господа. Он ни на мгновение не сомневался, что именно так и произойдет. Но, к сожалению, так не произошло. Тогда все и началось. Сергей обозлился, ожесточился. Он никак не мог смириться с тем, что произошло». Мария Ивановна вытерла слезы и извинилась. Ей было тяжело рассказывать это чужой женщине. Трудно открывать свою боль. Это было ее горе и ее потеря. Миссис Вильямсон сочувственно сказала: «Простите меня, что я заставила вас бередить глубокую рану. Простите меня. Я знаю, как тяжело терять. Мой муж умер 10 лет назад. И, как вы уже знаете, Брюс был моим единственным сыном. Теперь они вдвоем в небесах. Я еще в дороге. На земле много разлук, много страданий». Потом она начала расспрашивать ее о Наташе, чем та занимается и как Сергей чувствует себя в тюрьме. Затем она сказала: «Я хочу проведать вашего сына в тюрьме, чтобы еще раз сказать ему, что, как мать, я его прощаю. Но ему самому надо попросить у Бога прощения. Я лично хочу ему об этом сказать. Во имя светлой памяти о моем сыне». Она помолчала и добавила: «Я всегда молюсь о вас и о вашем сыне. Я в какой-то мере счастливее вас. У меня такая жгучая и трепещущая надежда навстречу. У вас же... А у меня трепещущая надежда на скорые изменения», — перебила ее Мария. Сколько боли он причиняет себе! Мне... Я могу все выдержать. Я должна все выдержать. Но самому себе... Она помолчала и продолжила. Я вам очень благодарна, миссис Вильямсон, за ваши молитвы и за желание посетить моего сына. И за ваше прощение, которое вы так милосердно предлагаете Сергею. Спасибо вам большое. Называйте меня Моникой. Я бы хотела чаще с вами встречаться, если не возражаете. Я с удовольствием буду это делать. Тогда я для вас тоже просто Мария. Мы с вами в какой-то мере связаны общим горем. Нам легче друг друга понимать. И я думаю, что наши встречи помогут нам жить. Вместе легче преодолевать одиночество и трудности. Ее глаза снова наполнились слезами. И какое-то время они помолчали, давая возможность улечься горю в их истрадавшихся сердцах. Каждый из них думал о свою грустную думу, подсознательно листая пожелтевшие от времени страницы прошлого. Сознание Моники остановилось на тревожном листе из прошлого. На том памятном листе невидимыми буквами было написано событие одного утра. Это случилось вскоре после смерти мужа. На день рождения мать решила подарить сыну гоночный велосипед, так как несколько его друзей занимались горными гонками, и Брюс иногда тоже присоединялся к их путешествиям. Занятие было интересным, но и опасным, так как им приходилось ехать по дороге рядом с легковыми машинами и грузовиками. В первую же поездку в горы Брюса сбила машина. Она выехала из-за крутого поворота, и водитель, растерявшись, врезался в него. Брюса отбросило от велосипеда на несколько метров. Это и спасло его, так как велосипед покорежило и сложило в несколько раз. Но травмы у Брюса были очень серьезными. Врачи опасались за его жизнь. И мать неотступно была возле него, вознося постоянно молитву к престолу благодати о здоровье своего сына. А он все еще находился в коме, не подавая никаких надежд на жизнь.
1: Продолжение чтения книги «Лебединая песня» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Звезда, зажженная в ночи. Если бы ты жил в столице Персии, в городе Сузах, то, быть может, обратил бы внимание на маленькую печальную девочку. В то время израильский народ, которому она принадлежала, находился в плену у персян. Звали девочку Гадаса. Она была круглой сиротой. Отец ее уже давно умер, а теперь она потеряла и мать. Кроме двоюродного брата Мардохея, у нее никого больше не было. Он был намного старше ее, имел собственный дом и состоял на службе при царском дворце. С радостью, как родную дочь, принял Мардохей девочку в свой дом и дал ей персидское имя Есфирь, что означает «звезда». И на самом деле ей надлежало стать яркой звездой для своего народа. Есфирь была красива станом и пригожа лицом. Мардохей очень любил ее и гордился ею. Каждый день он с радостью возвращался со службы домой, потому что Гадаса всегда ждала его. И, конечно же, он каждый вечер рассказывал ей прекрасные истории, как Бог в великой своей любви все эти годы сохранял свой народ. Так Есфирь воспитывалась в любви и в страхе Божьем. Мардохей, как и многие другие иудеи, не вернулся в Иерусалим, а остался жить в Персии. Уже со времен царствования царей Кира и Дария местное население доброжелательно относилось к евреям, и они имели свободу веры и в ремесле. Без сомнения, им было легче остаться здесь, чем вернуться на родину. Некоторые из них, как, например, Мардохей, имели хорошее положение при дворце. Другие же рассеялись по всей стране. Каждый занимался своим ремеслом и уже до того свыклись с жизнью этой страны, что чувствовали себя как дома. Какую работу выполнял Мардохей при царском дворе, нам неизвестно. В Библии мы находим только то, что в определенное время Мардохей сидел у ворот царских. Может быть, он ждал очередного царского приказа. Однажды во дворце произошло что-то необыкновенное. Царь Атарсекс устроил большой пир и велел привести царицу Астинь. Он хотел показать гостям красоту царицы, но царица отказалась прийти на пир. Это было что-то необыкновенное, потому что жены в Персии должны были повиноваться своим мужьям. Царь сильно разгневался и приказал изгнать царицу из дворца. После сего, когда утих гнев царя, он вспомнил об Астинь и о том, что она сделала, и что было определено о ней. И предложили слуги царя, пусть бы назначил царь наблюдателей во все области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц красивых видом в престольный город Сузы, в дом жен под надзором Гегая, царского евнуха, стража жен. И девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицею вместо Астинь. Это предложение очень понравилось царю. После этого было объявлено повеление царя и указ его. Тогда были собраны многие девушки в престольный город Сузы под надзор Гегая. Есфирь была одной из девушек, отобранных для царского дома. Прощаясь, Мардохей наказал ей: «Никому не говори, что ты принадлежишь к иудейскому народу». Есфирь пообещала ему это. Гегая, стражник жен, был поражен красотой девушки. Он поспешил выдать ей притирание и часть ее и приставил к ней 7 достойных девушек из дома царского, которые ухаживали за ней, и переместил их в лучшее отделение женского дома. Он был уверен в том, что царь выберет именно ее, но это еще не значило, что она станет царицей. Последнее слово было за царем. Вначале царь хотел увидеть всех девушек, и вполне возможно, среди них нашлась бы еще прекраснее, чем она. Между тем, верный Мардохей с нетерпением ждал весточки от своей приемной дочери. Каждый день проходил он возле дома, где находились девушки, в надежде случайно увидеть Есфирь. Он справлял свое здоровье и о том, что делается с ней. Так прошли 12 месяцев. Наконец настал день, когда все девушки должны были предстать пред царем. Чего бы они ни потребовали, им давали все для выхода из женского дома в дом царя. Когда настало время Исфири идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гегай, евнух царских страж жен. Царь был поражен красотой Исфири и полюбил ее более всех девушек, и возложил царский венец на голову ее, и сделал царицею на место Астинь. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради Исфири, и сделал льготу областям и раздавал дары с царственной щедростью. Бог, который рукой своей невидимо управляет всей вселенной, а также жизнью каждого человека в отдельности, предпочел поставить эту еврейскую девушку именно в царский дворец. Да, именно там было предназначено Богом место для Исфири, и именно здесь она должна была послужить Ему. Также и тебя Бог поставил на определенное место. Именно в том классе, где ты учишься, на той улице, где живешь, это твое определенное Богом место, где Он хочет, чтобы ты послужил Ему. Однажды, по обыкновению, Мардехей сидел у царских ворот. Тем временем два царских евнуха, Гавафа и Фара, оберегавшие порог, озлобились и замышляли наложить руку на царя Артарсекса. Узнав о том, Мардехей сообщил царице Исфири, а Исфирь сказала царю от имени Мардехея. Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве. Дело о благодеянии Мардехея было вписано в памятную книгу дневных записей у царя. При всем этом волнении про самого Мардехея забыли, и царь даже не поблагодарил его за это. После сего возвеличил царь Артарсекс Амана, сына Амадафа Вугиянина, и вознес его, и поставил его выше всех князей. Конечно, Аман был самым внимательным человеком, но очень жестоким и гордым. Царь приказал всем служащим в знак почтения кланяться и падать ниц пред Аманом. Аману же этот приказ очень понравился. Теперь, проходя вблизи царского дворца, все князья и придворные кланялись и падали пред ним ниц. Только Мардехей не делал этого. Так продолжалось некоторое время, и все служащие при царе заговорили об этом. Мардехей верил в живого Бога. А так как Аман был врагом иудеев, то значит и врагом Богу. Поэтому Мардехей просто не мог кланяться и падать ниц пред этим человеком. Некоторые предупреждали Мардехея: «Зачем ты приступаешь повеление царское?» Так они докучали его каждый день. Но так как он не слушался их, донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли слово Мардехей, ибо он сообщил им, что он относится к иудейскому народу. Он сознавал, что он может поплатиться за это жизнью, но Бог, видя его верность, дал ему силы и смелость устоять пред этими испытаниями. Аман очень разгневался, когда он однажды в действительности заметил в толпе кланящихся пред ним служащих не склонившегося Мардехея. Гнев его был настолько велик, что ему показалось ничтожным наложить руку на одного Мардехея. Но так как сказали ему, из какого народа Мардехей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артасекса, как народ Мардехея. Был брошен жребий, и день уничтожения всего народа пал на 12-й месяц, то есть на месяц Адар. И сказал Аман царю Артасексу:
1: «Есть один народ, разбросанный, рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их. И 10 000 талантов серебра отпущу я, чтобы внести в казну царскую».
0: Царь настолько доверял Аману, что снял с руки свой перстень, которым заверялись все указы царя, и отдал его ему, сказав: «Отдаю тебе это серебро и народ, поступи с ним, как тебе угодно». Аман остался очень доволен своим успехом при мысли, что он скоро уничтожит Мардохея, злорадно ухмылялся и, созвав всех царских писарей, продиктовал им указ.
1: «Все иудеи, малые и великие, дети и женщины, в один день, то есть 13-12 месяца, должны быть уничтожены, и имения их разграблены. Список с указом отдать в каждую область, как закон, объявленный для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню».
0: Везде, во всем государстве, где был провозглашен царский указ, люди постились, плакали и рыдали. Этот закон был провозглашен и в Сузах. В то время, когда весь город был в смятении, царь и Аман сидели в царском дворце и пировали. Но одного они не учли в своем плане, что все это было задумано без воли Бога, который с любовью охранял свой народ. И они не заметили, что Бог как раз в этот трудный час зажег маленькую звездочку в царском дворце. Так же и ты, однажды раскаявшись пред Богом во всех своих грехах и приняв Его в свое сердце, принадлежишь теперь к народу Божьему. Знай, что прежде враг души человеческой или враги Бога замыслят против тебя что-то плохое, то Бог во всесознании своем приготовил все нужное, чтобы поддержать, укрепить и спасти тебя. Невозможно себе представить, что происходило в душе Мардохея, когда он услышал этот указ. Библия нам говорит, он разодрал одежды свои, возложил на себя вретище и посыпал голову пеплом. Это был знак глубокой скорби. Когда служанки рассказали Есфирь, что Мардохей сидит у ворот в разодранной одежде, царица очень встревожилась. Она послала ему новые одежды, но он отказался их принять. Теперь, поняв, что случилось что-то страшное, посылает к нему слугу именем Кавах, чтобы он все разузнал. Мардохей рассказал ему все и даже назвал сумму, которую Аман обещал внести в царскую казну, если иудеи будут уничтожены, но также передал ей указ, который выпустил Аман, чтобы она сама могла в этом убедиться. Но главное, наказал, чтобы она сходила к царю и просила о помиловании народа своего. Она знала, что это невозможно, и послала через Гаваха Мардохею такую весть.
2: «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позванным, по его личному приглашению грозит смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я незвана к царю вот уже 30 дней».
0: И сказал Мардохей в ответ Есфири: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для того ли времени ты и достигла достоинства царского». После этих слов Есфирь поняла, почему именно она стала царицей. Бог допустил это потому, что знал, что его народу грозит опасность. Видя теперь в этом план Божий спасти через нее свой народ, она решила в полном уповании на него пойти к царю без приглашения. Сознавая серьезность этого шага, она попросила передать Мардохею следующее:
2: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня. И не ешьте и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я же со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя этим нарушу закон. И если суждено мне погибнуть, погибну».
0: Евреи в эти дни молились за Исфирь с полным усердием. Никогда раньше синагоги не были так переполнены серьезно молящимися людьми за свою царицу, чтобы Бог помог и сохранил ее. Также в каждом иудейском доме по всему государству мальчики и девочки, которые уже сознавали, что их жизнь в опасности, просили: «Благослови нашу царицу Исфирь, сохрани ее, даруй, чтобы с ней ничего плохого не случилось, расположи сердце царя, чтобы он был приветлив к ней, и препятствуй ему истребить нас». Так молитвы детей, молодых и старых, поднимались к небу, а ангелы Божии стояли наготове помочь им. Знаешь ли ты, Дитя Божие, куда тебе в трудную минуту обращаться за помощью? Испытал ли ты когда-нибудь силу молитвы? Бог готов помочь нам в любую минуту, но Он хочет, чтобы ты попросил Его об этом и доверился Ему полностью. Наверное, в последующие дни Исфирь с волнением размышляла, что же она скажет царю, если он примет ее? Как может она на него повлиять, чтобы он отменил свой приказ? Такого еще не случалось. Примет ли царь ее вообще? Он мог быть в этот момент в плохом настроении и, увидев ее, обозлиться. Но вдруг у нее появилась блестящая идея. На третий день Исфирь позвала своих служанок и приказала приготовить праздничный стол в ее доме. Потом одела царские наряды, в которых она выглядела красивей, чем обычно, и отправилась к царю. И стала она во внутреннем дворе царского дома, пред домом царя. Он же сидел на царском престоле своем, прямо против входа в дом. Когда же царь увидел прекрасную царицу, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его и простер к ней золотой скипетр, который был в руке его. И подошла Исфирь и коснулась конца скипетра, и сказал ей царь: «Что тебе, царица Исфирь, и какая просьба твоя, даже до полуцарства будет дано тебе?»
2: «Если царю благоугодно, пусть придет царь сама нам сегодня на пир, который я приготовила ему».
0: Царь Артарсекс тут же велел позвать Амана, чтобы сразу исполнить желание Исфири. Аман очень обрадовался этому приглашению с царицей и царем быть на пиру. Это была для него наибольшая почесть. К их приходу было все чудесно приготовлено. Весело пировав, царь вновь спросил Исфирь о ее желании и обещал все исполнить.
2: «Мое желание и моя просьба, если я нашла благоволение в очах царя, и если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь сама нам придет на пир, который я приготовила для них, и завтра, и я исполню слово царя».
0: Таким счастливым, как сегодня, Аман еще не был. Однако же, когда он увидел Мардохея у ворот царский, что тот не встал и даже с места не тронулся перед ним, его вновь охватил неимоверный гнев. Он поспешил домой. Собрав своих друзей и Зереш, жену свою, он рассказал им о богатстве и о том, как возвеличил его царь над князьями и слугами царскими. С гордостью он добавил:
1: «Представьте себе, и царица Исфирь никого не позвала с царем на пир, который она приготовила, кроме меня. Так и на завтра я зван к ней с царем, но все этого недовольно мне, доколе я вижу Мардохея иудянина, сидящего у ворот царских. Он меня раздражает своим присутствием».
0: Жена его предложила ему: «Пусть приготовят виселицу вышиною 24 метра, и утром скажи царю, чтобы повесили Мардохея на нем, и тогда весело иди на пир с царем». Это предложение понравилось Аману, и он велел приготовить виселицу.

0: В эту ночь царь ворочался на своем ложе и не мог уснуть. Бог лишил его сна. Чтобы немного развлечься, он велел принести памятную книгу дневных записей. И когда ее читали, он вдруг слышит интересную запись, что два царских евнуха, Гавафа и Фара, замышляли убить царя. Но Мардохей сообщил и этим самым помешал им в этом. Таким образом, царь остался жив. «Какая дана почесть и отличие Мардохею за это?» – спросил царь. «Ничего не сделано ему», – ответили служащие при нем. В этих размышлениях наступило утро. Рано утром Аман поспешил к царю за разрешением повесить Мардохея. Когда слуги сообщили, что на дворе стоит Аман, царь решил спросить у него совета. «Что посоветуешь мне сделать тому человеку, которого я хочу отличить почестью?» – сразу спросил его царь. Аман же в своем самолюбии даже и мысли не мог допустить, что это может быть кто-то другой, и поэтому предложил что-то особенное.
1: «Тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и коня, на котором ездит он, возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руки одного из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь, и провозгласят перед ним. Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью».
0: Царь был согласен с этим предложением и сказал ему: «Так как ты мой первый князь, иди и сделай все, как сказал, это с Мардохеем, и ничего не упусти». С Мардохеем? Чем мог заслужить этот еврей почесть царя? Недоумевал про себя Аман. Но спросить об этом царя он не решился, а ослушаться этого повеления даже не думал. Ему ничего не оставалось, как этот приказ в точности выполнить. Когда люди увидели на городской площади Мардохея, сидящего на царском коне, в царской одежде, они очень удивились этому, а еще больше тому, что никто иной, как Аман, бежал перед ним и восклицал:
1: «Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью».
0: Вот так падает человек, который сам себя возвышает. Того же, который в смирении служит Богу и живет благочестиво, возвышает сам Бог. Расстроенный и очень печальный, Аман вернулся домой. Созвал своих друзей и жену Зереш, рассказал все, что с ним случилось. Они же сказали ему: «Если из народа иудеев Мардохей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, падешь пред ним окончательно». Пока они еще так рассуждали, пришли слуги царя и торопили его идти на пир к царице. Как он радовался раньше быть вновь на пиру, но теперь не чувствовал никакой радости. Теперь просто невозможно просить царя, чтобы Мардохея повесили. Пир начался. Были принесены вкусные лакомства. Вновь спрашивает царь Есфирь о ее желании.
2: «Если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если благоугодно тебе, то да будут дарованы мне и моему народу жизнь, по желанию моему. Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель».
0: Артасекс в ужасе спросил: «Кто это такой? И где тот, который отважился в сердце своем сделать так?»
2: «Враг и неприятель этот злобный Аман».
0: Царь встал во гневе своем с пира и вышел в сад при дворце. Аман же просил о милости у Есфири, припавшей к ее ложу. В это время вернулся царь и еще больше разгневался, приказав накрыть Аману лицо в знак того, что он впал не в милость. И сказал Харбона, один из евнухов Артарсекса: «Вот и виселица, которую приготовил Аман для Мардохея, верного слуги царя, стоит у дома Амана, вышиною в 24 метра. И сказал царь: повесьте его на нем. И было сделано так. Так кончилась жизнь человека, который мечтал в один день погубить и наложить руку на народ Божий. Обманщик, он был обманут. Большие изменения произошли в персидском дворце после смерти Амана. Мардохею отдал царь перстень, который снял у Амана. Все имение его было передано Эсфире. В тяжелом положении же иудеев ничего не изменилось, потому что приказ царя был все еще в силе. Если ничего необыкновенного не произойдет, должны все иудеи 13 дня 12 месяца быть убиты. Поэтому Эсфирь решила вновь пойти к царю, и вновь он принял ее также приветливо. В этот раз она не приглашала царя на пир, но пала к ногам его в слезах, умоляла о спасении ее народа, говоря:
2: «Как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих?»
0: Царь, потрясенный этой скорбью, предложил ей вместе с Мардохеем написать что угодно и заверить его перстнем и отправить во все провинции страны. И позваны были тогда царские писцы, и они писали, как им было сказано, на всех языках государства. В этом указе они призывали всех иудеев быть готовыми 13 дня 12 месяца защищаться и отразить любое нападение. Когда они были готовы, послали гонцов на конях и мулах царских с письмами в 127 областей. Медлить было нельзя. Везде, где читался этот указ, царила радость и хвала Богу. Так день, который иудеи со страхом ожидали, стал днем победы. Книга Эсфирь, которая повествует нам эту историю, единственная книга в Библии, в которой ни разу не упоминается имя Бога, но в которой четко и ясно видны действия Его всевластной руки. И на этот раз Он чудесным путем защитил свой народ от беды, которую хотели причинить Ему злые люди. Бог сохранил свой избранный народ от истребления, дабы в свое время совершить чудесный план искупления человечества. Бог всегда верен своему слову. Верен ли ты в словах и делах своих Богу?
3: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение третьей главы второго послания апостола Павла к Тимофею. В этой главе Павел дает предостережение о грядущем отступничестве, которое постигнет этот мир и церковь в последние времена. Также апостол рассказывает о средстве борьбы с этим недугом отступничества, и этим средством является Слово Божье. Именно поэтому данная глава столь важна и значима для нас сегодня. В начале этой главы Павел пишет о тяжких временах, которые ожидают организованную церковь. Павел предостерегает Тимофея о том, что приближаются нелегкие и печальные события, хотя его предсказание не очень-то благоволит к надеждам некоторых христиан на обращение всего этого мира. Данное пророчество совсем не соответствует идеям ряда верующих, будто церковь введет этот мир в тысячелетнее царство или же сумеет привести к Богу всех людей этого мира. На самом же деле Библия ничего не говорит о подобной перспективе. И все это не более чем радужные мечты некоторых идеалистов, которые не желают честно взглянуть в глаза реальности. Также в этой главе апостол рисует печальную картину, описывающую все то, что ожидает человечество в эти последние дни. Павел перечисляет около двух десятков различных черт, которые будут присущи последним временам. И хотя это описание представляет собой весьма скорбное зрелище, мы должны честно посмотреть на все это, ибо в данном отрывке нам представлено самое лучшее в Библии описание всего того, что уже вовсю происходит сегодня. Я уверен, друзья, что мы с вами уже вступили в эпоху последних дней церкви. И причина, почему я готов твердо отстаивать это утверждение, состоит в следующем. Все явления, перечисленные апостолом в этих строках, уже можно наблюдать сегодня. Давайте прочтем стихи со 2 по 9, где Павел приводит описание типичных черт последнего времени церкви, говоря: «Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины. Они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми». Отступничество, которое началось в церкви еще во времена Павла, будет продолжаться. Павел предупреждал верующих Эфесской церкви, что после его ухода в церковь проникнут лжеучители и лжепастыри. Мы читаем в 29 и 30 стихах 20 главы книги «Деяний апостолов», как апостол говорит: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Поэтому я уверен, друзья, что мы с вами уже вступили в эпоху последних дней церкви. Я не думаю, что когда-либо на протяжении всей истории христианства существовал период, в котором все эти черты проявлялись бы так, как они проявляются сегодня. Я уверен, что сегодня мы с вами живем в эти самые тяжкие времена, которые так подробно описаны нам в данном разделе. Я не знаю, как долго все это сможет продолжаться, но я уверен, что нынешнее положение вещей будет лишь ухудшаться. Далее прочтем стихи 10 и 11. «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах. Каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь».
Тимофей знал апостола Павла и знал его весьма хорошо, потому что жизнь Павла была подобна открытой книге, какой должна быть жизнь каждого христианина. Тимофей хорошо знал о страданиях, которые Павел претерпел за время своих путешествий. Антиохия Писидийская, Икония и Листра — все это были города на территории Галатии, которые Павел посещал во время своих трех миссионерских путешествий. Мы читаем в 14 главе книги «Деяний апостолов», что когда Павел посещал Листру, он подвергся избиению камнями и пострадал так сильно, что его даже сочли мертвым. Надо сказать, что лично я считаю апостола действительно мертвым, но что Бог вернул его к жизни. Павел говорит здесь: «И от всех избавил меня Господь». То есть Бог вмешался и вступился за него. А Тимофей знал обо всех этих обстоятельствах, потому что он и его семья проживали в этой самой местности. Далее прочтем 12 и 13 стихи. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Я уверен, что мы уже стоим на пороге того времени, когда в нашем обществе приверженность христианским ценностям будет дорого стоить человеку. Однажды я слышал, как один политик произнес следующие весьма знаменательные слова. Я не знаю, по какому поводу была высказана эта мысль, но прозвучала она так. «В современном мире называться христианином становится все менее и менее выгодным. Однако в весьма недалеком будущем это может стать попросту опасным. Я утверждаю, что мы с вами уже можем убедиться в справедливости этих слов». Реальное христианство и истинные христиане становятся все менее популярными среди людей этого мира. Меня не очень волнует разглагольствование современных средств массовой информации о том, что в нашем обществе нет свободной прессы. Более того, я не очень верю этим заявлениям, потому что данная тема была настоящей золотой жилой для представителей этой профессии и много эксплуатировалась в последние годы. Однако среди всех этих слов о свободе было ли сказано хоть слово о том, что истинное христианство оказалось фактически задушено современной прессой? Когда в последний раз вы читали статьи, где бы звучало сочувственное отношение к библейским принципам и позициям? Средства массовой информации бойкотируют новости, которые представляют людям реальное христианство. Если проповедник, стоящий на фундаментальных и консервативных позициях, оказывается в центре внимания общественности, то, вероятнее всего, сообщения о нем будут иметь явно искаженную и недостоверную окраску. Конечно, если проповедник в чем-то приступил закон, он сразу же оказывается на первых полосах газет. Однако, если служитель спасает нескольких людей от грозящей им преисподней, на него не обращают никакого внимания. Друзья мои, мы вступаем в период, когда христиане могут оказаться перед необходимостью платить весьма высокую цену за свою приверженность принципам веры. Такова картина последних дней перед наступлением восхищения Церкви. Спрашивается, что же надлежит делать Божьим детям в такие времена? В оставшейся части этой главы Павел говорит нам о том, что является наилучшим противоядием от болезни отступничества. Прочтем 14 и 15 стихи. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса».
Единственное лекарство против такой болезни, как отступничество, — это Слово Божье. И единственный ресурс, а также единственное прибежище для истинного Божьего чада — это тоже Слово Бога. Павел говорит здесь Тимофею, чтобы тот пребывал во всем том, в чем он был наставлен. Тимофей познакомился со Священным Писанием благодаря тому, что его мать и бабушка были иудеянками и сделали все, чтобы Тимофей был воспитан и вырос на Слове Бога, которое может умудрить во спасение верою во Христа Иисуса. О каком именно

осуждение смерти за всех нас. И когда мы верим в Него, мы переходим от смерти к жизни, уже более не находясь под осуждением. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, говорит Павел в начале 8 главы послания к римлянам. Но при этом мы также непрерывно спасаемся. Это Он совершает наше спасение в нас, тогда как сами мы в этой жизни не в состоянии даже довести его до совершенства. Однако, когда мы смотрим в будущее, мы знаем, что еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, пишет апостол Иоанн во 2 стихе 3 главы своего первого послания. Павел говорит, что Писание не только сообщает нам метод обретения спасения, то есть путь перехода от смерти к жизни, обретения вечной жизни и превращения в Божье дитя. Также Священное Писание реально спасает нас в этом настоящем нечестивом мире, дает нам избавление уже здесь, позволяя нам расти и укрепляться. И в этом состоит моя твердая убежденность. Я верю, что постоянное изучение Слова Божьего является единственной помощью, которая доступна любому из нас. Писание способно умудрить нас во спасение верою во Христа Иисуса. И я думаю, что оно делает нас мудрыми, помогая нам понять, как нам надо жить здесь, на этой земле. В следующем стихе мы находим одно из самых знаменитых утверждений Священного Писания. Прочтем 16 стих. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Когда Павел говорит «все Писание», он имеет в виду именно «все Писание», начиная от книги «Бытие» и заканчивая книгой «Откровения». Кто-то может возразить, что в те дни, когда создавалось второе послание к Тимофею, книга Откровений еще не была написана. Да, я осознаю этот факт. Однако важно то, что книга Откровения стала частью Писания, а потому к ней вполне относится это понятие «все». Слово «богодухновенность» означает, что Бог вдохнул, то есть вдохновил написание чего-то. Библейские авторы вовсе не были безгласными письменными инструментами в руках Бога, который написал все это сам. Чудо состоит в том, что Бог использовал уникальные способности и черты личности этих авторов, которые изложили Божье послание по-своему. Однако они выразили в своих произведениях именно то, что хотел сказать Бог. Посредством этих людей Бог дал нам свое слово, и сегодня Ему уже нечего добавить нам. Если бы сегодня Он решил сказать что-то с небес, Он ничего не прибавил бы к тому, что уже дано нам в этой книге. Писание не только богодухновенно, но и полезно для научения. Именно поэтому мы обязаны преподавать его людям. А также Писание хорошо для обличения, то есть для исправления человека. Изучение Библии должно вызывать в нас чувство обличения. Более того, именно с помощью этого действия Священного Писания вы можете определить, действительно ли Слово Бога работает в вашей жизни. Если вы читаете эту книгу, подобно любой другой книге, значит, Дух Божий не движет вами в вашей жизни. Но если Писание обличает вас, тогда вы можете быть уверены, что Святой Дух находится в работе внутри вашего сердца. Еще Священное Писание предназначено для исправления, то есть для наведения должного порядка и преодоления ошибок в вашей жизни. И, наконец, последним его действием является наставление в праведности, что означает дисциплину, то есть выработку такого образа действий и мышления, которые бы соответствовали воле Бога. И в результате всего этого
будет совершен Божий человек,

ко всякому доброму делу приготовлен, как написано в 17 стихе. Совершенен вовсе не означает, что мы с вами достигнем такого совершенства, когда все, что мы делаем, является правильным. Скорее, это совершенство подразумевает, что мы достигаем полной зрелости. К сожалению, сегодня вокруг нас можно увидеть множество христиан-младенцев. Но мы должны становиться взрослыми и зрелыми людьми, подготовленными для добрых дел. То есть Слово Бога может вооружить нас для жизни и для истинно хороших поступков. Друзья мои, я весьма решительно выступаю против всех этих программ и систем, которые якобы способны привести человека к христианской зрелости в ходе нескольких несложных уроков. Посредством Божьего участия и водительства нам дано все Писание, и оно должно использоваться целиком для того, чтобы помочь нам с нашими нуждами. И сейчас, подходя к завершению третьей главы, позвольте мне напомнить вам, что Павел обращается к Тимофею как к близкому другу и соратнику. Тимофей был наставлен и научен в Божьем Слове, и теперь наступает его черед провозглашать это Слово. Павел подчеркивает, что во времена отступничества нашим единственным ресурсом и нашим единственным прибежищем должно являться Слово Бога, и оно сумеет надлежащим образом позаботиться о наших нуждах. Именно это действие Слово Божьего совершает в жизни тех людей, которые слушают наши радиолекции и регулярно пишут нам. Мы видели, что все Писание было дано посредством Божьего водительства. Оно богодухновенно. Оно говорит людям то, что хочет сказать Бог, и в нем сказано все, что Бог хотел сказать нам. Именно по этой причине Писание отвечает на все запросы сердца человеческого. Позвольте мне прочесть вам письмо одной женщины, которая прекрасно свидетельствует об этом факте. Эта женщина пишет: «Я постаралась сделать свое письмо как можно более лаконичным, хотя могла бы написать очень много о том, что значило для меня и моего мужа ваше преподавание слова. Мы с моим мужем находились в одинаковом положении, образно говоря, плыли в одной лодке, носимой по воле волн и лишенной путеводной карты. Может быть, когда-нибудь я сумею рассказать вам о том, как в нашу жизнь вошла радость посреди многочисленных семейных проблем и неразрешенных споров, а также о том, как в наши зрелые годы мы познали больше любви, надежды и смысла жизни, чем это было с нами в молодости. Наш Небесный Отец использовал все наши печали, а также вас и ваше радиослужение в качестве ключевого фактора в совершении всего этого. Я могу назвать три истины, которые ни я, ни мой супруг не знали еще 2 года назад, когда только начинали слушать ваши передачи, хотя и он, и я были воспитаны верующими родителями и регулярно ходили в церковь. Мы не можем объяснить, почему мы не видели всего этого раньше. У нас были учителя, которые пытались донести до нас все это, а мы сами регулярно читали Библию. Я думаю, что это сам Господь готовил нас, и только теперь я могу увидеть Его великое провидение. Однако мы ничего не знали о нашей греховной природе или о Святом Духе, за исключением того, что упомянуто в апостольском символе веры. Мы знали, что Святой Дух сошел на Марию, и верили в это, но мы не знали, что Святой Дух находится внутри нас. Точно так же мы не знали о победоносной жизни воскрешенного Божьего чада. Мы яростно сражались в попытках быть достойными христианами и терпели поражение в этой битве. И мы уже почти отчаялись, когда начали слушать ваши лекции по Библии.
Только тогда мы осознали, что в действительности мы должны были отказаться от своей борьбы и позволить Богу вести нас в правильном направлении посредством своей благодати, явленной Иисусом Христом и даром Святого Духа. Хотите знать причину, почему я решился прочесть вам это письмо? Дело в том, что есть поговорка. Лучшим доказательством реальности яблока является наше желание съесть это яблоко. Бог говорит, что его слово полезно, и эта семейная пара определенно знает, что это так. Когда книга Библии входит в нашу жизнь, она совершает в ней то, на что не способна никакая другая книга, потому что это истинное слово Бога. Давайте помнить об этом. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2020 год.
2: Проза. Сочинение о телевизоре и родителях. Однажды учительница начальных классов предложила детям написать сочинение на тему «О чем бы я хотел попросить Бога?». Вечером, проверяя работы, она натолкнулась на сочинение, которое ее очень расстроило. С работы пришел муж и увидел ее плачущей. «Что случилось?» – спросил он. «Читай», – сказала она и протянула ему сочинение. Текст был следующий. «Господи, сегодня прошу Тебя о чем-то особенном. Преврати меня в телевизор. Я хочу занять его место, жить, как живет телевизор в нашем доме. Хочу собирать семью вокруг себя. Хочу, чтобы меня слушали, не перебивая и не задавая вопросов, когда я говорю. Хочу быть в центре внимания, чтобы мною занимались, беспокоились, как о телевизоре, когда он перестает работать. Хочу общаться с папой, когда он возвращается домой, даже уставший. Чтобы моя мама не пробегала мимо меня, а шла ко мне, когда ей грустно. Хочу, чтобы хоть иногда мои родители откладывали свои дела и проводили время со мной. Боже, я не прошу многого. Я только хочу жить, как наш телевизор». «Кошмар! Бедный мальчик!» — воскликнул муж учительницы. «Что же это за родители такие?» Она же со слезами на глазах ответила: «Это сочинение нашего сына». Территория веры. Павел Минаев. Палата номер 12. Накануне Рождества 2015 года, в военное время, мне предстояла вторая хирургическая операция. С горьким юмором я называл ее сбором металлолома. Дело в том, что мою коленную чашечку, разбитую вдребезги после автомобильной аварии в мае того же года, хирурги собрали и соединили с помощью стальных спиц и нержавеющей проволоки. Это средневековый метод. В цивилизованном мире так уже не делают, но я и этому был рад. Когда меня оперировали, шла война. По улицам города шли танки, громыхало так, что дома подпрыгивали. Врачи старались, и у них получилось. Они герои. Господи, спаси их души. Как мне сказал хирург, настало время удалить весь металл из коленной чашечки, так как его долгое присутствие там не полезно. Надо так надо. И вот я еду в больницу сдаваться врачам. Муки тяжкие. Так не хочется опять месяц лежать пластом при моем непоседливом характере. Была у меня возможность лечь в палату получше, покомфортнее, статус и ресурсы позволяли, спасибо небу и друзьям, по вере. Но, Господи, я же там взвою от одиночества. Внутренне говорю небу: «Бог, хочу быть полезен тебе и лежачим, в клинике буду рассказывать больным твое спасительное Евангелие. В какую палату ты меня положишь, так тому и быть. Приму, Господь, как от тебя». Положили меня в палату номер 12. Цифра-то какая! После операции завозят меня в нее осторожно, на каталке, медсестры в белых одеждах, яко ангелы. Вижу, парень лежит на койке, заросший, забинтованный, весь от темени головы до подошвы ног, а обе ноги его торчат вверх на растяжках, как зенитки. Здороваюсь, представляюсь Павлом, священником Евангельской церкви, и настоятельно прошу в палате не ругаться матом. Этого я просто не выношу. Парень несколько смутился от такой удивительной просьбы, помолчал, а потом робко спросил: «Отец Павел, а курить можно?» Обрадовался я, сработало. Осмотрелся по сторонам. Ужас-то какой! Я действительно попал. Стены в палате облезлые, кровати убитые, белье драное, в полу дыры, стекла в окнах изрядно побитые. Тусклый свет лампочки под потолком едва освещает эту мрачную картину, а за окном больницы — война. Глухо бухает канонада, просто черно-белое кино. Машина времени существует, тебя словно переместили в страшное время Второй мировой. К ночи палата наполнилась возлежащими, колоритные персонажи, скажу вам. Первым привезли Серегу, старателя, худощавого парня лет 35 с бегающими глазками и болезненным, помятым алкоголем лицом. Парень при деньгах, вахтовик, летает на север России, трактористом на золотых приисках работает. Его, местного поселкового авторитета, малолетки сегодня пырнули ножом в бедро в пьяной драке. Новое поколение поднимается. Растет молодежь. Последним в палату завезли молодого мужчину по имени Леха. У него обе ноги были замотаны бинтами до колен, и раны сильно кровоточили. Он, как и все мы, рассказал нам причину своих горьких бед. Война идет, работы нет, а пить и кушать хочется. Пошли они с другом по поселку железо собирать, чтобы, продав металлолом, выручить немного денег. Хозяин одного богатого дома выскочил с ружьем и пальнул по ногам нашему Лехе, думая, что это они у него из усадьбы железную ограду стащили. Ноги у Лехи сильно дробью посекло, а пальцев на правой ноге как не бывало. А у парня руки-то золотые, в молодости его электроником звали, голова хорошо соображала в электротехнике. Весь поселок тащил ему на ремонт приемники и телевизоры. Расплачивались спиртным, и Леха спился. А главным в нашей палате был Санек, который пьяным переходил трассу в неположенном месте. Его на большой скорости сбил крутой джип, ударил и умчался, даже не затормозив. Лежит бедняга в больнице уже несколько месяцев, безродный, весь переломанный. Он сумел запомнить номер машины, но все бесполезно. Никто никого не ищет, время лихое, беззаконное. Он, кстати, тоже успел с автоматом побегать, повоевать. «Хорошая компания», — мелькнула в моем сознании. В палату медленно вползали тоскливые сумерки. А ночью тупая далекая боль не давала толком заснуть. Я дремал. Где-то в час ночи началась дымовая атака. Покалеченные парни дружно закурили. К ним вернулась боль. Обезболивающее перестало действовать. В комнате дым стоял столбом, и я реально начал задыхаться. Горький табачный дым уже дошел до моей печенки, а я ведь лежачий, не могу выйти на свежий воздух. И так на душе муторно стало, хоть вой. И я внутренне кричу: «Господи, я уже не могу. Не могу, Господи, довольно. Переведи меня, пожалуйста, в другую палату. Ты же знаешь, я с детства ненавижу табачный дым». Как апостол Петр молился в книге «Деяния апостолов»: «Господи, я же в жизнь не ел ничего скверного и нечистого». А Всевышний тихонько говорит моему сердцу:
3: Павел, сын мой возлюбленный, а как же твое желание рассказать ребятам Евангелие? Кто им несчастным скажет о любви и спасении Христовом? И в мое сознание вплывают мысли: Господи, да ты ведь оставил свежесть неба, славу рая, и пришел в наш грешный мир, где полно грязи, боли, смрада, подлости, мерзости, тоски и смерти. Ты это сделал ради нас? Ради нас и нашего спасения? И неужели я не могу немножко потерпеть ради тебя и Евангелия? Господи, только дай мне терпение выдержать этот ад. И Бог дал. Попустила. Сквознячок скоро проветрил нашу палату. Дверь была приоткрыта, а окна дырявые. Но это было еще не все. Часа в два ночи грянул бой, как у Пушкина, и грянул бой, полтавский бой. Я проснулся от жуткого крика соседа: «Огонь! Огонь! Огонь! Вперед! Башню поворачивай! Огонь! Огонь! Пли! Пли!» Так продолжалось несколько долгих минут. Затем наш Леха, да, это был он, постепенно умолк и до утра спал спокойно. А утром он виновато тихим голосом поведал нам свою печальную историю. В начале войны в Донбассе его, пьяного за нарушение комендантского часа, остановил военный патруль. Привезли в комендатуру, крепко избили и допросили. Узнав, что он в советской армии служил танкистом, посадили на танк. 6 месяцев он был механиком-водителем, участвовал в жестоких боях. Лупили они со всей дури из пушки, и солдатиков на гусеницы своего танка наматывали. Не хотел он воевать, заставили. Потом наш Леха сильно запил с горя, и выгнали его боевики из батальона. Но, увы, война для него не закончилась. Она продолжается внутри его сознания, фантомные боли за былые грехи. И по ночам она выплескивается жуткими кошмарами, как лава из жерла вулканов. По-научному это называется ПТС – посттравматический синдром. Мы стали нашего Леху, танкиста, называть Гудерианом. Был в Германии такой известный генерал танковых войск во время Второй мировой войны. Утром в нашу палату началось паломничество. Шли и шли мои родные, братья и сестры по вере, проведать меня. Очередь в палату, как в мавзолей, дверь просто не закрывалась. Нанесли передатчик немерено. В регионе идет война, дефицит продуктов питания, а мой столик от еды ломится. Любовь Божия, явленная через них к недостойному и многогрешному рабу Божьему Павлу, потрясла меня до слез. И не только меня. Этот поток благодати был мощным свидетельством славы Бога, торжеством евангельской веры и жизни Церкви Христовой. Особенно усердствовал мой сын Денис. Он трогательно служил мне лежачему много дней. Спасибо тебе большое, сынок. Да воздаст тебе небо старицей. А я никогда этого не забуду. Как-то так получилось, что в нашей палате я первый стал на ноги и начал служить моим товарищам по несчастью. Это не я такой хороший, это Бог меня надоумил. Как говаривал апостол Павел: не я, а благодать Божия, которая во мне. Больничная пища была скудна, и я стал кипятить чай и подкармливать бутербродами всю нашу палату, благо продуктов на всех хватало. Смиренно служу ребятам, много читаю Библию, классику мировой литературы, а утром и вечером громко молюсь Господу Богу, воспеваю песни духовные. Думаю, а чего мне стесняться-то Господа моего? Палата затихала в это время, слушала. А через пару дней мы уже всей палатой повторяли «Отче наш». И потек благодатный поток вопросов и ответов. Мы с ребятами дружно беседовали о Боге, о Христе, о смысле жизни, о вере, покаянии, спасении. О благодать! Сердца ребят открывались Евангелию, а я чуть не плакал от счастья. Послесловие. Я до сих пор вспоминаю этих ребят в своих молитвах. Помолитесь, пожалуйста, и вы о них. О Саше-автоматчике, Сереге-старателе и Леше-танкисте. Господи, спаси их души.
1: Точка зрения. Толерантность или фундаментализм? Из журнала «Этос» номер 9 за 2019 год. Перевод с немецкого Марии Винс. Дорогой сын, в последнее время между нами часто случались ссоры на почве различий наших мировоззрений. При этом ты упрекал меня в том, что я сектант, нетолерантный человек. Себя самого ты считаешь прогрессивным и свободомыслящим. Для тебя и большинства современных людей толерантность означает принятие любого другого образа мышления. С одной стороны, мне нравится, что ты так решительно защищаешь свою позицию. С другой, я надеюсь, что ты действительно настолько свободен в своих мыслях, как ты это провозглашаешь. Буду рад, если ты непредвзято, критично и мужественно продолжишь отстаивать свою позицию, даже если она не соответствует общераспространенному мнению. Позволь мне изложить 4 пункта в обосновании того, почему я считаю неправильным предпочитаемое тобой толерантное мышление и отрицание абсолютных истин. Первое. Большая опасность новой толерантности. Всякая теория утверждается при условии верности основных предположений, на которых она базируется. Новая толерантность исходит из отсутствия абсолютных мерил и, следовательно, равноценности всех образов мышления и жизни, при условии, что они не вредят обществу. Но если описанный в Библии Бог и связанная с этим абсолютная истина все же существует, то сторонники новой толерантности совершают роковую ошибку. Ведь в таком случае правильным является то, что считает правильным Бог, а неправильным – то, что Он осуждает. В результате на каждого, кто противится этой абсолютной истине, распространяется приговор, произнесенный в 5 главе книги пророка Исаии. «Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмой, горькое почитают сладким и сладкое горьким». Исаии 5:20. Второе. Логическая непоследовательность новой толерантности. Я заметил, как агрессивно и осуждающе ты реагируешь в последнее время на мою убежденность в том, что есть только одна абсолютная истина и что вера в Иисуса Христа – единственный путь к спасению. Такое резкое осуждение так называемых фундаменталистов, консервативных, распространенный признак прогрессивных и толерантных в твоем понимании слова людей. Но тем самым ты подрываешь так почитаемую тобой толерантность. Толерантность в твоем понимании означает проявление уважения к убеждениям, которые расходятся с твоими. Если нужно быть терпимым к любому образу мышления, то должна быть позволена и моя вера в существование одной абсолютной истины. Однако тот факт, что ты и многие другие весьма резко осуждаешь такие убеждения и борешься с ними, развенчивает эту толерантность как фарс или же псевдотолерантность. Разве в действительности ты не проявляешь терпимость только по отношению к мнениям, не ставящим под вопрос твою концепцию толерантности? Третье. Последствия новой толерантности. Например, от нас ожидается, что мы должны принимать любое мнение. Если беременная женщина считает, что ребенок в ее чреве принесет ей больше неприятностей, чем пользы, то с этим мнением следует считаться. Следовательно, она имеет право сделать аборт и прервать неродившуюся жизнь. Так, в 2017 году в Германии было прервано более 101 200 беременностей, в России более 500 тысяч. Ты знаком с моделью эмбриона и видел, что у него уже сформированы даже ушки, пальчики, рук и ног. Ты знаешь, какой стадии развития уже достигла эта жизнь, которую разрешается прервать? Проблема в том, что эмбрион в утробе матери не может сказать что-то в свою защиту, то есть в этом вопросе считается приемлемым только мнение одной из сторон. Я считаю практику абортов преступлением, которое можно было бы немедленно пресечь, если бы общество согласилось придерживаться абсолютной истины. Мне непонятно, как можно восхвалять образ мышления, который имеет такие ужасные последствия на практике. Четвертое. Пассивность новой толерантности. Да, ты допускаешь разные направления мышления, но к чему приводит такая толерантность? И к чему ведет моя, фундаменталистская в твоих глазах, вера в Иисуса? Как новая толерантность помогает бороться с несправедливостью и бедами в этом мире? Если последствием моей единственной веры в Иисуса является то, что любовь к Спасителю побуждает меня идти в самые ужасные трущобы этого мира, если моя абсолютная истина велит мне любить даже моих врагов, то в чем в таком случае ты можешь упрекнуть меня? А если эта твоя толерантность ведет к тому, что ты хоть и принимаешь почти любое направление мысли, но в конце концов безучастно наблюдаешь, как погибают люди, тогда я спрашиваю себя, что лучше? Простая вера, обязывающая меня любить ближнего, или прогрессивная толерантность, которая, допуская любые точки зрения, при этом тяготеет к неопределенности и не борется с несправедливостью? Даниэль Бёкинг, заместитель главного редактора газеты «Бильд», в 2010 году полетел в Гаити, чтобы сделать репортаж об ужасном землетрясении, при котором погибло более 300 тысяч человек. Однако во всем этом ужасе он увидел нечто, что заставило его начать искать Иисуса. Он стал свидетелем того, как христиане со своим доверием к Богу и любовью к ближнему принесли свет в царивший там мрак. Они приехали из самых разных стран и оказывали добровольную помощь тем, кто больше всех в ней нуждался. Их милосердие, спокойствие, сила, основанная на вере, произвели на него такое сильное впечатление, что он в конце концов принял решение оставить свое толерантное, на тот момент, мировоззрение в пользу веры в Спасителя Иисуса Христа. Кто рискует идти к наркоманам, алкоголикам, преступникам в нашем обществе, чтобы принести им надежду там, где, казалось бы, уже нет никакой надежды? Почти всегда это люди, следующие за Иисусом Христом. Движимые Его любовью, они посвящают свою жизнь страждущим. И поэтому я спрашиваю тебя, что лучше, толерантность, которая принимает любое мнение, но при этом большей частью пассивно наблюдает за событиями в мире, или вера в абсолютную истину, побуждающая любить каждого человека, независимо от его убеждений и веры, и служить ему. Желаю и молюсь, чтобы ты был честен по отношению к самому себе и к Богу, проявил готовность честно проанализировать свою позицию. С любовью, твой папа. Письмо обеспокоенного отца своему сыну. Свободный пересказ. Духовная статья. Яков Крёкер. Наша жертва. И не предавайте членов ваших греху в орудие несправедливости, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Римлянам 6:13. В предыдущей беседе мы на примере посвящения на служение рассмотрели Божью сторону нашего возрождения. Однако у него есть и человеческая сторона, ее можно увидеть в том, что делали будущие служители при их посвящении. Спасение, которое начинается с возрождения, не имеет ничего общего с насилием над личностью человека. Оно всегда совершается при его внутреннем согласии. Даже в случае с Савлом Бог совершил свое действие лишь после того, как будущий апостол спросил: «Господи, что повелишь мне делать?» После того, как Аарон и его сыновья были омыты, одеты и помазаны, они должны были представить Богу три жертвы – жертву за грех, жертвы всесожжения и посвящения. Через действия, совершенные Моисеем, Бог говорил со священниками, а они, в свою очередь, должны были вступить с ним в общение посредством жертвоприношений. Жертва за грех. Сначала Аарон и его сыновья принесли жертву за грех, и привел тельца для жертвы за грех. И Аарон и сыновья его возложили руки свои на голову тельца за грех. Левит 8:14. Эта жертва свидетельствовала о том, что существует только один путь к Богу. Аарон и его сыновья возложили руки на голову тельца, подведенного к жертвеннику, после чего животное закололи. Это действие имело глубокий смысл. Аарон и его сыновья как бы говорили перед всем Божьим народом: «Мы нечисты, мы согрешили и в таком состоянии не можем предстать перед Богом. Сознавая свою вину, мы приходим к жертвеннику и возлагаем руки на голову невинного животного. Мы должны умереть, как умирает это животное, однако мы переносим свою вину на эту жертву, и она несет наказание вместо нас и умирает за нас. И теперь, когда жертва устранила наши грехи, мы имеем доступ к Богу». Эту истину возвещала каждая жертва за грех, приносимая в Израиле. Жертву за грех, подобную вышеупомянутой, должны принести и мы при нашем возрождении. На примере омовения будущих священников Бог показал нам, что мы тоже нечисты. Принося жертвы, мы признаем пред Богом, что действительно нечисты, что приговор, вынесенный нам, справедлив, и мы нуждаемся в прощении грехов. Нашим жертвенным агнцем является Христос. Когда Иоанн Креститель увидел идущего к нему Иисуса, он сказал своим ученикам: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна 1:29. Нам необходимо подойти к этому жертвенному агнцу, возложить руки на его голову и признать, что мы согрешили, и потому должны умереть. Но он принял на себя наше бесчестие и умер вместо нас. Теперь, благодаря его смерти, мы получили доступ к Богу. После искупительной смерти Христа Голгофа стала тем местом, где мы можем вступить в общение с Богом и где Он говорит к нам. У креста грешник принимает решение, обратиться ли ему к Богу или остаться без него, обрекая себя тем самым на вечное осуждение. Всякий, рожденный от плоти, непременно попадает на Божий суд. Кто пройдет мимо креста, где совершился суд над ветхим Адамом, тот никогда не обретет живого общения с Богом, даже если будет считать себя верующим. Все новозаветные священники, которые ныне служат Владыке Вселенной, некогда подошли к кресту и получили через Христа возможность прийти к Богу. Жертва всесожжения. После жертвы за грех приносилась жертва всесожжения. «И подвел овна для всесожжения, и возложил Аарон и сыновья его руки свои на голову овна». Левит 8:18. Эта жертва свидетельствовала о том, что приносящие ее всецело отдают себя Богу. Жертва всесожжения возлагалась на жертвенник целиком и сжигалась. Она полностью принадлежала Господу. Этой жертвой Господь ни с кем не делился. А Аарон и его сыновья при посвящении их на священнические служения должны были принести и такую жертву. Возложив руки на голову жертвенного животного, они тем самым свидетельствовали о том, что полностью отдают себя Богу, подобно тому, как это животное теряет свою жизнь, чтобы полностью быть поглощенным огнем. В этом и заключается человеческая сторона нашего возрождения. Мы должны отдать себя Богу, не только свои грехи, но и самих себя отдать в распоряжение Бога. К сожалению, так часто бывает, что человек довольствуется тем, что отдал Богу свою вину и получил прощение, однако собственную жизнь он оставляет себе. Такой подход никогда не приводит к истинному священническому служению. Настоящим Божьим священником может быть лишь тот, кто не только свои грехи, но и саму жизнь вручил Богу. Поэтому апостол Павел пишет в послании к римлянам: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». 12:1. Является ли жертва всесожжения и вашим опытом? Я не спрашиваю, знаете ли вы об отдаче себя Богу, но задаю вопрос: принесли ли вы себя в такую жертву или еще являетесь должником перед Богом? Пусть ничто не удержит вас от принесения новозаветной жертвы всесожжения, каким бы трудным делом это ни казалось. Тому, кто отдал себя Богу без остатка, становится доступной новая жизнь, наполненная миром, покоем, радостью, силой, общением и служением, уверенностью и надеждой, о чем такой человек прежде даже не помышлял. Бог спас нас смертью Своего Сына на кресте не для того, чтобы новая жизнь стала для нас рабством, но чтобы она наполнилась глубоким миром и истинным блаженством. Апостол Петр называет новозаветных верующих святым народом. Святым в очах Бога является лишь то, что Он, очистив, отделил для Себя, что принадлежит Ему. Земля, где горел терновый куст, была святая. Бог отделил это место для Себя, чтобы там открыться Моисею. Того же хочет достигнуть Бог и при нашем возрождении. Он не только хочет очистить нас от грехов, но и отделить нас для Себя, став Господином нашей жизни, чтобы наша жизнь стала сосудом, переданным в Его распоряжение. Избранное животное не могло стать жертвой всесожжения, если его не лишить жизни. Мы можем отдать себя Богу, если наша ветхая природа умрет. Если наша жизнь отныне принадлежит Ему, то плотского Адама необходимо предать смерти. Сделать это нелегко, но только так можно вкусить великое блаженство, воскреснуть со Христом для новой жизни, той, которая принадлежит Богу. О Христе апостол Павел пишет: «Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». И далее добавляет: «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Римлянам 6:10-11. Жертва посвящения. Наконец, Аарон и его сыновья принесли жертву посвящения. Эта жертва означает служение Богу и общение с Ним. Через возложение рук Аарона и его сыновья снова отождествили себя с жертвой. Затем избранного овна закололи, и Моисей кровью его помазал правое ухо, большой палец правой руки и большой палец правой ноги у Аарона и его сыновей. Посредством этой жертвы они объявили себя готовыми к служению, которому призвал их Бог. Господь велел Моисею помазать жертвенной кровью те части тела Аарона и его сыновей, которые более всего должны быть задействованы в служении. Ухо должно слышать голос Бога и принимать его повеление. Рука должна быть щедрой, чтобы служить в стане людям теми дарами, которые получает святилище. Ноги должны обладать силой, чтобы ходить исключительно Божьими путями. Однако обрести ясно слышащее ухо, чистые руки и ноги, твердо стоящие в истине, возможно лишь через окропление кровью. Именно таким путем будущий священник обретал Божью силу, ведь источник силы для его жизни и служения находился не в человеке, а в Боге. Понимаем ли мы глубокое значение этого помазания кровью? Так Бог показывал, что в служении Ему могут использоваться только освященные сосуды. Если уши должны слышать Божий голос, руки уметь обращаться со священными предметами в святилище и в стане, ноги ходить путями чистоты и истины, значит, наше тело, помазанное жертвенной кровью, должно быть полностью посвящено на служение. Разве мы не видим, что каждая возрожденная душа испытывает потребность в том, чтобы служить Богу, чтобы всецело посвятив себя Ему, быть для Него сосудом милосердия? Господь никого насильно не влечет в царство Своего возлюбленного Сына, а также никого не тянет на духовный труд. Бог посылает на жатву лишь тех, кто объявил о своей готовности служить Ему преданно и послушно. После помазания кровью Моисей взял определенные части жертвенного овна и положил их на руки Аарона и его сыновей. Смотрите Левит 8:27. Затем он снова взял то, что было у них в руках, и сжег на жертвеннике. И эта жертва, посвященная, стала приятным благоуханием Господу. Всеми этими действиями Бог как бы говорил: «Если вы посвятили мне члены вашего тела для служения, то они должны благодатно наполняться с моего жертвенника. Я хочу нечто дать вам в руки, чтобы у вас было чем служить мне, и то, что вы получили от меня, принесите мне. Я это приму и благословлю, затем снова положу в ваши руки, чтобы вы могли передать это благословение и вашим братьям. Тогда всякий дар, приносимый к жертвеннику, будет для меня приятным благоуханием». Однажды Иисус был со своими учениками в пустыне, и вокруг Него собралось множество народа. Он увидел, что эти люди подобны овцам без пастыря, и, сжалившись над ними, стал учить их. Когда день склонился к вечеру, ученики попросили Христа, чтобы он отпустил народ купить себе хлеба. И тогда Иисус сказал ученикам: «Вы дайте им есть». Матфея 14:16. Христос хотел благословить народ, используя учеников как свои сосуды. Но чем могли ученики послужить голодным людям? Иисус велел принести ему то небольшое количество хлебов и рыбы, которое у них имелось. Он взял эту пищу из рук учеников, возблагодарил Бога и снова дал ученикам. Это была такая же жертва, как и та, которую некогда принесли Аарон и его сыновья. Ученики отдали Господу то, что у них было, он взял это, благословил и вернул им, чтобы они теперь могли послужить народу. Мы тоже можем посвятить на служение Богу не только себя, свое тело, но также и то, что Он вверил нам. Даже если мы обладаем чем-то ничтожно малым, но принесем это Богу как жертву, в приятное благоухание, то сможем послужить своим братьям. И когда дар, посвященный Богу, мы получим из Его руки благословенным, то увидим, что в нем достаточно благодати, чтобы помочь тем, кто в настоящий момент в этом нуждается. Посвященные Богу дары всегда благословенны. Святые руки, простертые к Нему, неизменно наполняются свыше, чтобы служить слабым и страждущим, усталым и разочарованным, заблудшим и обманутым. Полное согласие с волей Господа. Таково значение трех жертв, которые Аарон и его сыновья должны были принести при посвящении их на священническое служение. Возвращаясь к духовному содержанию каждой из этих жертв, необходимо отметить, что Аарон и его сыновья ничего больше не могли сделать, как только засвидетельствовать своим жертвоприношением, что они целиком и полностью соглашаются с Богом. То же самое мы можем сделать и при нашем возрождении. Путь к жизни очень прост, если только человек готов стать сосудом в Божьих руках и воспринимать Господа как главное действующее лицо. Бог требует от нас не каких-либо личных достижений, а лишь осмысленного полного согласия с Его спасительными планами и действиями. Спасенному из египетского рабства Израилю Господь говорил: «Вы видели, как Я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к Себе. Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым». Исход 19:4-6. Итак, возрождение — это Божье дело, разительным образом меняющее людей. Являясь потомками Адама, мы по своей природе укоренены в плотской жизни. Только через возрождение мы можем перейти к жизни с Иисусом и вместе с апостолом Павлом сказать: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Галатам 2:20. Это спасительное Божье дело, избавляющее нас от власти тьмы и вводящее в царство Его возлюбленного Сына, является действием благодати и вечного Божьего милосердия.

кафедра. Виктор Танцюра. Индикатор любви. Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Первое послание Коринфянам, глава 13, стих 6. Этот случай запомнился мне на всю жизнь. Лет 15 назад в нашей церкви была сестра предпенсионного возраста, которая активно участвовала в нескольких служениях. И внезапно она заболела. Рак. Конечно же, вся церковь ревностно молилась о ней. Я, как пастор, много раз посещал ее и в больнице, и дома, и искренне молился о ее исцелении. Но ей становилось все хуже. Наверное, болезнь сказалась и на ее духовном состоянии, так как она начала звонить сестрам из церкви и распространять сплетни. Я с уважением и любовью относился к этой сестре, и меня очень опечалил этот ее грех. Тем более, что это негативно влияло не только на сестру, но и на церковь. Я понимал, что мне нужно побеседовать с ней об этом, сказать ей, чему учит Библия. Но как говорить на такую тему с тяжело больным человеком, который скоро может умереть? Некоторые пасторы советовали мне не трогать ее в таком состоянии, но после долгих молитв и размышлений над словом я все же решил мягко и с любовью поговорить с ней. Ее реакция была очень резкой. «Вы что, хотите меня добить?» А вечером позвонила ее дочь, которая после многих неприятных слов сказала, чтобы ноги вашей в нашем доме не было. Эта бессонная ночь была одной из самых тяжелых в моей жизни. Я много молился, каялся. Взывал к Богу, просил о милости к этой сестре, просил, чтобы Бог показал мне, что я сделал неправильно и как мне быть дальше. Я чувствовал себя опустошенным и разбитым. На следующий день звонит мне эта сестра, извиняется за резкие слова, кается. Оказывается, они с дочкой тоже много молились, размышляли над этой ситуацией и поняли, что я желал им только добра, что поступил по Слову Божьему. Потом позвонила дочь и сказала примерно то же самое. Как я радовался! Наши отношения снова стали теплыми и дружественными. Через некоторое время дочь нашей сестры попросила меня приехать к ним, так как маме стало совсем плохо. Когда я приехал, то увидел, что сестра была измучена физической болью и страданиями. Она исповедалась, еще раз попросила прощения у церкви и у меня. Я помолился об этой сестре, помолился, чтобы Бог ее принял. Минут через 20 она отошла к Богу в мире. Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Так звучат слова Павла. То есть первая часть стиха относится к поступкам человека. Когда апостол Павел узнал о неправильном отношении Коринфской церкви к греху в их сердце, он начал обличать их. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Первое послание Коринфянам, глава 5, стих 2. Павел очень любил Коринфян. Он учил не только тому, каким должно быть отношение к греху, но также призывал к действиям. И в основе этих действий должна быть

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: «Со мной идет мой Господь. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя». Псалом 138, 9 и 10 стихи. Рассказывают, что одна девочка, христианка, идя куда-нибудь по дороге, имела обыкновение оставлять лучшую сторону для кого-то другого, а сама шла худшей стороной. Когда ее однажды спросили, почему она не идет той стороной, где дорога лучше, девочка ответила: «Со мной всегда идет Господь, и я предоставляю Ему лучшее место». Святая наивность, но сколько, однако, в ней красоты и доброты. Какое верное и чистое сознание, что Господь всегда идет с ней, и она даже лучшую дорогу Ему уступает. Дал бы Господь всем нам такое сознание, тогда мы не хотели бы никогда туда, куда с нами не пошел бы наш Господь. Библия говорит: Бог есть Дух. Он есть такой Дух, который не ограничен телом и формой. Он ничем не связан, неизмерим и невидим глазами, могущими различать только физические тела. Поскольку Он не имеет границ, Он может быть повсюду и одновременно. Он может все видеть, все слышать и все знать. Спрятаться можно от всего, кроме Бога, времени и совести. Царь и пророк Давид говорит: «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все мои пути Тебе известны. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня видение Твое, высоко, не могу постигнуть его». Псалом 138, со 2 по 6 стихи. Бог – Дух. Может быть повсюду и одновременно принимать молитвы всех, кто призывает Его, исполняя мир чудесами, давая зародышу пробиться из семени ростка и указывая направление движению рыб в морях. Для Бога нет границ, для мудрости Его нет границ, а пророк Исаия восклицает: «Дивны судьбы Его, велика премудрость Его». Господь всегда видит нас и знает, что мы говорим, куда идем и что делаем. Дадим же Ему должное место в нашей жизни и в наших сердцах.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Всегда так не будет. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба и не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут его. В тот день истоевать будут от жажды красивые девы и юноши. Книга пророка Амоса, 8 глава, с 11 по 13 стихи. Женя, пошли вместе с нами на вечернее богослужение. Сегодня по программе проповедь из серии «Христианский дом», и молодежный хор будет петь. Ты не пожалеешь, — предложила Люся.
2: Как-нибудь в следующий раз. У меня немного голова болит. Хочу побыть один. Я потом почитаю об этом сам. А вы идите, а то опоздаете. Сейчас транспорт неважно ходит.
1: Заботливым тоном произнес Женя. Грустно и больно было ребятам слышать такой отказ. Помолившись, они поспешили одеться. Многие люди склонны к тому, чтобы отложить на потом свое посещение богослужений, чтение Библии, общение с Богом. Все это кажется им скучным и обременительным. Знаете, как Библия называет таких людей? Человек несмысленный не знает и невежда не разумеет того. Псалом 91, 7 стих. Конечно, это сказано не для того, чтобы мы пренебрежительно относились к людям. Нужно лишь помочь им понять, что не всегда будет возможность слышать Слово Божье. Так говорит библейское пророчество, которое мы прочитали сегодня. Поэтому, если с вашим другом или родственником случилась такая же беда, как с Женей, вам просто необходимо сделать все то, что предприняли Женины друзья. Они договорились каждое утро и каждый вечер молиться о своем друге, чтобы он не опоздал с возвращением к Богу. Есть еще одна категория людей, которые считают: «Буду молиться, когда постараюсь».

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

в одной горсти от смерти. «Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». Третья книга Царств, 17 глава, 9 стих. Ужасные зловещие слова, слова «жажда», «бедность», «нищенство», «голод», «смерть», «отчаяние» описывают фон, который дополнил безрадостную жизнь еще одной любившей Бога женщины. История этой милой вдовы развернулась в засушливой земле Сарепты. Засуха, о которой молился пророк Божий Илия, Иакова 5:16, распространилась от территории Израиля до языческого города Сарепты. У этой женщины почти закончились запасы пищи. Это означало, что она и ее сын могли не дожить до следующего рассвета. И когда она собрала последнюю связку дров, чтобы разжечь в последний раз огонь, приготовить в последний раз хлеб из последней горсти муки и последней порции масла, появился Илия. Но появление Илии на самом деле оказалось появлением света во тьме для этой бедной, оставшейся без хозяина семьи. Бог послал Илию, чье имя значит «Господь есть Бог», чтобы он получил еду у вдовы из Сарепты. Ну а чтобы прокормить Илию, она должна была довериться Богу Илии и по вере поделиться своей последней горстью земных благ. А вы? Что у вас сейчас происходит? В чем вы нуждаетесь? Вы страдаете от душевного голода? Или от телесного, как эта вдова из Сарепты? Или испытываете горечь отчаяния? Библия говорит нам: «Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог». Иисуса Навина 1:9. В свете этой истины вы можете решить. Первое. Перестать беспокоиться и заставить свою веру работать. Ни о чем не тревожьтесь. Дайте Богу знать о своих желаниях. Тогда вы познаете мир Божий. Филиппийцам 4:6-7 стих. Смотреть. Смотрите на Господа в своей вере. Взывайте к Господу, и Он ответит вам и покажет великие и недоступные вещи, которых вы не знаете. Иеремия 33:3. Слушать. Слушайте обещания Господне. Он обещает, что восполнит всякую вашу нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом, Филиппийцам 4:19. И продолжать. Продолжайте быть щедрой. Давайте, и дастся вам. Евангелие от Луки 6:38.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

нашу передачу хочу начать со слов «Дни человека, как трава, как цвет полевой». Так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся его. 102 Псалом с 15 по 17 стихи. Как вы уже догадались, тема нашей передачи сегодня – «Жизнь наша». Звучит песня «Жизнь земная, словно море» в исполнении Даниила и Дженнифер Стуковых.

Повсюду, куда бы ни устремился наш взор, мы видим жизнь, жизнь, жизнь. Она так прекрасна. Она дана каждому, как бушующее море, жизнь наша. Человек, сколько в нем заложено святого, божественного. Он живет, стремится, дерзает. Смотрю в глаза людей, в их взоры. Человек, сколько дано тебе, а ты все утерял, и даже то святое, что имеешь еще в себе, не хочешь отдать Господу. Я вижу в глазах твоих разочарование, печаль, равнодушие. А где же жизнь? Жизнь, которая дана тебе Господом. Жизнь, полная борьбы, полная любви и взаимопонимания. Жизнь, где она? Где? Я взываю к тебе, земля, ты ли даешь мне жизнь? Я взываю к тебе, море, заключившему столько жизней в свои объятия, ты ли даешь мне жизнь? Я взываю к вам, горы, вершины которых исчезают в облаках, вы ли даете мне жизнь? Я взываю к тебе, небо, ты прекрасна и величественна, но ты ли даешь мне жизнь? Молчите, кто же может мне на это дать ответ? Но что это? Словно раскаты грома по всей вселенной, словно эхо раздается над всеми живущими. Я есть им путь и истина, и жизнь. Но кто ты, о великий и всемогущий, дающий нам жизнь? Где нам найти тебя? И вдруг, словно дуновение ветерка всколыхнуло мою душу, и прекрасный, нежный голос шепнул мне: «О человек, прими меня, и ты не только познаешь, где находится жизнь, но и сам сделаешься соучастником этой жизни и будешь распространять ее повсюду. Ибо я, Христос, пришел в мир, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком».

Наша жизнь подобна часто морю. То спокойно все, то ветры воют, то польется дождь, не видно света. Нелегко нам ожидать рассвета, а порою тихо все, и волны отражают небо. Нет тревоги. В нашей жизни на путях земных дай нам, Боже, быть в руках Твоих. Лучше с Богом плыть через ветра, чем плыть в тишине, но без Христа. Важно лишь понять, Он, Господин, укрощает бури, Он один. Если в твоей жизни будет миг, когда так темно, ты не один. Воззови сквозь бурю, шторм к Нему. Он поможет. Не теряй надежды. Как маяк в пути тебя поддержит. И рассвет наступит. Тишина снова тебе Господом. Снова на душе покой. Тревоги прочь умчали с жизненной дороги. Ну, а завтра, может, будет шторм, но тебя всегда поддержит Он. Твой Господь так любит тебя сильно, Он в пути подарит тебе силу, чтобы с твердостью тебе дойти в край желанный, что в конце пути.

Наша жизнь, она как школа. Мы учимся, экзамены сдаем. Порою длится наша школа долго. И от экзаменов мы часто устаем. И так оно и есть и в нашей жизни. О, сколько она ставит нам задач! Как часто ты не знаешь, как решить их. И в жизни ты встречаешь много неудач. Но в жизни не бывает школьных схем, по которым можешь свои задачи ты решить. И нету в жизни никаких ведь теорем, где можешь ты ответ свой получить. И часто ты совсем ведь не готов к задачам, трудностям, проблемам. И, может, навязал ты в жизни много так узлов. А как их развязать, не знаешь ты совсем. И так у каждого свой жизни путь, свои задачи жизни сложные. Но, друг, хочу одно тебе шепнуть. У Бога ничего нет невозможного. Приди к Нему и расскажи свои задачи. Доверься, уповай, молись и жди. Может, такой путь для тебя Бог предназначил. Поэтому ты дальше с Богом путь иди. У Бога есть на все ответы. Он знает все и обо всем и всех. Он может разрешить задачи всей планеты. Он знает также трудности твои и твой успех. Он знает и твою, друг, душу. Ты с верой жди от Господа ответ. Он проведет тебя через каждую метель и стужу. А ты доверься и не потеряй Иисуса след.

А жизнь всегда висит на волоске. Пусть даже мы не очень в это верим, но правда в том, что не у нас в руке ключи, а той последней самой двери. Сильны мы. Ну, конечно, мы сильны. Мы можем пережить болезнь и голод, пройти через все ужасы войны и сквозь неимоверный жар и холод. Но молнией блеснет зигзагом луч или удар случится на дороге и повернет бесшумно где-то ключ незримый дух у вечного порога. Мы расстаемся с близким у дверей, спеша на праздник или на работу. Запоминайте взгляд своих друзей. Он может быть последним для кого-то. Когда слова в молитвах не идут, поищем в чувствах их проникновенных. Ведь, может, через несколько минут окажемся у ног Творца Вселенной. Порой идут по жизни налегке, и веры нет, и как-то и не надо. Смотрите, это может быть дорогой к аду, ведь жизнь всегда висит на волоске.

Наша жизнь, как свеча на столе, на ладонях Всевышнего Бога, чем мы ярче горим на земле, тем светлей и короче дорога. Дни летят, как урос лепестки, что в конце осыпаются лето, но коль отданы Богу они, никогда не жалейте об этом. Пусть за годом проносится год, так усмотрено Господом прежде. Принести бы Творцу добрый плод нашей веры, любви и надежды. В этот мир мы однажды пришли, пилигримы небесного града. Ждет вас вечная жизнь впереди, за скитания земные награды.

Порой так грустно мне бывает, что жизнь одна дана нам на земле. Нельзя пройти ее нам дважды, но лишь однажды рождаемся на свет. Ведь только раз пройдем мы этот путь, ведь только раз живем мы на земле. Не в силах мы что-то из прошлого вернуть, что было в счастье прожито или в зле. Еще недавно юность нас сопровождала, еще недавно свадьбы день сиял. Теперь же дети быстро подрастают, находят сами в жизни свой причал. Нам кажется, что жизнь длинна и бесконечна, когда кому-то может только 25. Другой вздохнет и грустно скажет: «О, как же быстро жизнь летит, когда уже за 50!» Мой друг, подумай же еще раз, ты серьезно. Нам жизнь дана всего один лишь раз. И эта жизнь, она неповторима. Какой ты след после себя оставишь? И какой рассказ? Живи и радуйся. И радуясь, живи. Цени ты каждый день, что Бог дает тебе сегодня. Трудись, твори добро. И не ропщи, что часто трудности стучат и в твои окна. Ты не забудь, что жизнь прекрасна, хоть столько зла и суеты вокруг. Живешь ты на земле ведь не напрасно. Таков был Божий план с тобою, милый друг.

Живи и радуйся. И радуясь, живи. Цени ты каждый день, что Бог дает тебе сегодня.

0: Жизнь как тонкая нить, а на ней узелками года.
1: Жизнь пролетает стремительно быстро, а мы все бежим куда-то спеша. Но вот о чем стоит, мой друг, поразмыслить, где будет после твоя душа. Жизнь обрывается часто внезапно, вихрем безжалостным все круша. Может, не скоро, а может быть завтра, но где будет после твоя душа? Мы чересчур бываем беспечны, ценим настоящее и гроша. Но в царстве грядущем, в жизни вечной, будет ли с Богом твоя душа? Ты примирись с Ним, пока есть время, имя Иисуса ты призови. Он на себя возложил твое бремя, чтобы тебе жить в Его любви.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч!

вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.

0: Сегодня мы будем рассматривать 7 главу 2 книги Царств. Будем брать уроки из жизни царя Давида. И 7 главу можно назвать «Имей благодарное сердце, когда Бог говорит нет». Я хочу, чтобы мы вместе подумали, вот перед тем, когда мы будем касаться этого текста и этой истории, которая записана здесь, чтобы мы вместе подумали об одном серьезном грехе, который есть среди христиан. О грехе, о котором не все христиане даже думают и вообще воспринимают его как грехом. Некоторые относятся к нему очень снисходительно. Но по сути, когда мы смотрим, мы видим, что именно из этого греха произрастают очень многие другие грехи, которые проявляются в жизни христиан, в жизни верующих. Именно из этого греха произрастают обиды, недовольство, ропоты, депрессия, гнев. Они все зиждутся, они все имеют корнем вот именно этот грех, о котором бы я хотел коснуться. И это грех неблагодарности. Грех неблагодарности милостивому и любящему Господу. Когда мы допускаем в жизни этот грех, тогда появляется все остальное. Тогда сразу начинают проявляться вот все эти грехи, которые я перечислил. Потому что неблагодарность по сути своей – это восстание против Бога. Это непризнание воли Божией, это непризнание благодати Божией, милости, заботы Божией. И очень важно нам увидеть и вспомнить, что именно по этой причине, по причине неблагодарности, по причине ропота, народ израильский находился 40 лет в пустыне. Апостол Павел, помните, пишет в 1 главе послания Римлянам, он говорит о людях, которые, познав Бога, не возблагодарили Его. И как результат предал их Бог превратному уму. Это все причина, вот этот грех неблагодарности. И нам важно увидеть, понять, насколько важно быть благодарными, насколько важно иметь благодарное сердце. Насколько важно увидеть, где корень благодарного сердца и какие плоды приносит благодарное сердце. И вот все мы можем увидеть в этой 7 главе, которую мы будем сегодня рассматривать. Это очень важная глава, потому что богословие, эта глава называется «Завет Давида». В богословии есть несколько различных заветов, которые Бог заключал с человеком, с Адамом, с Ноем. И вот здесь, в этой главе, Господь заключает завет с Давидом. Этот завет имеет очень важное значение не только для Давида и не только для всей династии Давида, но и для всего человечества в целом. И нам важно увидеть и понять смысл того завета, который заключил Господь с Давидом. И мы помним с вами, рассматривая вот предыдущие главы, что Давид перенес ковчег в Иерусалим. Это было особое событие, это было особое торжество. И вот теперь ковчег находится в Иерусалиме. И давайте посмотрим, что произошло после этого. Я прочитаю первые три стиха 7 главы 2 книги Царств. «Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану, «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И сказал Нафан царю, «Все, что у тебя на сердце, иди, делай, ибо Господь с тобою». Мы видим, что вот вспоминая историю царя Давида, как Бог взял его, как Бог его из пастуха сделал царем народа израильского. И вот теперь Давид царь. Теперь Давид, как мы в прошлый раз говорили, он не только политический руководитель, он не только национальный руководитель, он не только вождь армии Израиля, он касается и духовных вопросов. Именно по этой причине он принял решение перенести ковчег, чтобы он был на месте, чтобы он был в скинии, чтобы ковчег находился там, где он должен быть, чтобы народ поклонялся Господу. И мы видим, что в этой ситуации, вот именно в этот момент, сказано, Господь успокоил его от окрестных врагов. Мир, спокойствие в стране. И вот в этой ситуации мы видим, что Давид, возможно, с крыши своего дома, своего дворца, он обратил внимание на размеры этого дворца, своего дома, и он увидел скинию. скинию, которая по-прежнему в той конструкции, в том размере, как Господь сказал когда-то Моисею. И он сравнил состояние своего дворца, и он увидел скинию. Ему приходит вот эта мысль, он почувствовал себя как-то ненормально в этой ситуации. Ему приходит эта идея, ему приходит желание, ему приходит мысль построить еще один дворец, чтобы это был храм, чтобы это был дворец или дом для Бога, чтобы ковчег находился не в этой скинии, маленькой скинии по сравнению с дворцом, но чтобы построить храм. И мы видим, что он говорит о своем желании пророку Нафану, и пророк Нафан, как, наверное, любой из нас, он бы сказал: да, это что-то доброе. Пророк Нафан сказал: иди, делай то, что на сердце твоем. Возможно, вот в этот момент пророк Нафан поступил не так, как пророк. Потому что пророк всегда, прежде чем дать ответ, он должен вопросить у Господа. Он от Господа должен принести слово. Но вот это желание Давида, оно такое естественное, оно хорошее, оно правильное. И поэтому и Нафан с самого начала говорит: иди, делай то, что на сердце твоем. И вот дальше мы читаем с 4 стиха. «В ту же ночь было слово Господа к Нафану: пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь: ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта, и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии, где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли я хотя слово кому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля, почему не построите мне кедрового дома?» Мы видим, что Господь ночью дает свое откровение пророку. И вот в этом откровении звучит этот вопрос Давиду: ты ли построишь дом для моего обитания? Если коротко, то вот в этом ответе Господь говорит: нет, Давиду. Это более конкретно, когда мы читаем параллельную историю книги «Паралипоменон», там ответ, который Господь через Нафана дал: ты не построишь дом мне. То есть мы видим на это хорошее, доброе желание, которое возникло у Давида, сделать что-то для Господа. Господь говорит: нет. Именно поэтому эта история важна для нас. Именно поэтому нам нужно посмотреть, как нам поступать, когда Господь на наше желание говорит «нет». Когда у нас возникает что-то сделать, может быть, для Господа или в жизни, и мы молимся Господу, и мы открываем свои желания перед Господом, и мы хотим, чтобы что-то произошло, мы просим у Господа, и Господь отвечает нам «нет». Как мы реагируем в этой ситуации? Что происходит в сердце нашем, когда Господь нам говорит «нет»? Мы видим, что у Давида было это желание, у него была мечта. Более того, мы видим, что Давид составил даже чертеж этого дома, храма. У него все было направлено к этому, к исполнению вот этой своей мечты. Он представлял себе, наверное, вот это великолепие служения, когда храм будет построен, как будет там совершаться все. Но мы видим, что Бог сказал «нет». Мы знаем причину, которая позже открывается. Господь сказал: ты пролил много крови, и мы уже говорили, что, возможно, причина была вот именно тот момент жизни Давида в Сикилаге, о котором сказано, что Давид опустошал ту южную сторону, он не оставлял в живых ни мужчин, ни женщин. Возможно, именно эта причина была, по которой Господь сказал. Но нам важно понять вот этот ответ Божий. Нам важно понять, вот что имел в виду Господь, когда на это желание Давида Господь сказал «нет». И мы видим, что план Давида построить что-то для Бога, он не совпадает с планом Бога построить что-то для Давида. И это важно увидеть, потому что мы видим, что вот в этих трех стихах, которые мы прочитали в начале, там речь идет о планах Давида. И посмотрите, в первых трех стихах, когда речь идет о Давиде, какое слово употребляется, когда идет описание Давида? Там сказано: когда царь жил в доме своем, тогда сказал царь пророку Нафану, тогда сказал Нафан царю. То есть мы видим в самом начале, когда речь идет о планах Давида, он назван царем. Он занимает в этой ситуации высшую власть в Израиле. Но когда в последующих словах, стихах идет речь о Давиде, он уже не называется царем. Там идет речь «раб мой». Он сам себя называет рабом Божьим. И, возможно, вот в этом как раз и открывается нам эта причина, почему Господь сказал «нет» на это доброе желание, на эту мечту, которая была у Давида. Мы видим, как мы сказали, что Давид живет во дворце, а ковчег Божий, или как можно сказать, Бог живет в палатке, Бог живет в шатре, как думал Давид. И вот теперь у Давида возникает это желание сделать что-то для Господа, помочь, если можно так сказать, Господу. Именно поэтому, когда Господь дал свой ответ, Бог все расставляет по своим местам. И посмотрите, в этом ответе, который Господь дает Давиду, Господь задает вопрос: «Ты ли построишь дом для меня?» Это царь. Царь жил в доме кедровом, царь принял решение, царь говорит о своем желании Нафану. И вот теперь Господь отвечает и задает вопрос Давиду: «Ты ли построишь дом для меня?» Я думаю, что здесь еще одна важная деталь, о которой мы находим, когда Стефан, вы помните, 7 глава Деяний апостолов, когда Стефан говорит о том, что произошло. И вот там сказано, это 7 глава Деяний апостолов, 44 стиха. Стефан говорит: «Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом взяли ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк. Небо – престол мой, и земля – подножие ног моих. Какой дом созиждите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие?» Вот в этих словах Стефана мы находим другую важную деталь, почему Господь сказал «нет». Потому что одно из обвинений, которые вот выдвигали Стефану перед тем, как побить его камнями, было в том, что он говорил против храма, или, как там сказано, он говорил против святого места сего. Поэтому мы видим, что Стефан вот в своей речи, он говорит о том, что храм – это была идея Давида. Давид желал сделать, Давид желал построить храм. Но мы видим в этих словах, Господу не нужен был храм, и Господь не требовал храма. Но Бог позволил построить храм. Бог позволил, чтобы Соломон построил храм позже. И вот 7 глава, она подтверждает эти слова, которые произнес Стефан. И Бог показывает вот в своем ответе через Нафана те причины, по которой он сказал Давиду «нет». Наверное, одна из причин была в том, что скиния прекрасно выполняла свое назначение. Бог определил, чтобы Моисей построил скинию. И вот за все это время, как Господь сказал, от Синая, от того места, где Господь дал указания о строении скинии, и до времени Давида, скиния выполняла то, для чего она была создана. Мы видим, что Бог был со своим народом все время, пока ковчег находился в скинии. Это было указание на обитание Господа, как мы говорили в прошлый раз. И когда народ переходил с места на место, когда народ шел по пустыне, скиния была с народом, и ковчег был с народом, и Бог был с народом. Там, где находился ковчег, там, где находилась скиния, там Бог был своим народом. Бог давал победы народу. Бог благословлял свой народ. Бог был со своим народом. Бог давал во владение те земли, куда они приходили. То есть мы видим, что скиния делала то предназначение, которое Господь дал ей. Другая была причина, что Бог не давал повеления строить храм. И мы видим, что Господь в своем слове, в своем ответе, Он говорит об этом. То есть на горе Синай Господь дал указание, какая должна быть скиния, как она должна быть устроена, какие должны быть стены, чем она должна быть покрыта, какова она должна быть по своему устроению. Бог никогда не говорил, не давал повеления и не просил, чтобы был построен храм. И поэтому мы читаем вот этот ответ, который Господь дает. Я дальше читаю с 8 стиха этой главы. И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. Я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде, с того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, и я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что он устроит тебе дом». Мы видим вот в этом ответе, который Нафан принес Давиду, речь идет о Боге. Господь говорит о себе. Он показывает, что он сделал для народа. Он показывает, что он делает в настоящее время. И он открывает, что он сделает в будущем. Бог показывает свое действие. Бог показывает самого себя. И мы видим, что Давид, вот он был увлечен, у него появилось вот это желание, эта мечта, эта идея сделать что-то для Господа. Но Божий ответ через пророка Нафана, он показывает, что Бог сделал, он показывает, что Бог делает, и он показывает, что Бог еще сделает в будущем для Давида. Это был план Божий. План Божий был сделать дом для Давида. В этом была важная истина, о которой говорит Нафан. И нам важно, когда мы смотрим вот на эти стихи, нам всегда нужно помнить, все, что бы мы ни делали, мы не помогаем Богу. Мы не должны думать, что своим каким-то действием мы как-то можем помочь Богу. У Давида было это искреннее желание, это искреннее чувство. Он видел эту маленькую, по размерам, как он думал, скинию. Ему хотелось что-то сделать. Но мы видим, что это неверный подход. Бог помогает нам. Не мы ему помогаем. Бог делает что-то для нас. И нам важно видеть действия Божие. Нам важно видеть и понимать, что он делает для нас. И Бог показывает, как он взял Давида от овец, как он сделал его вождем. Как он сделал Давида тем, кем он является в настоящий момент. Бог давал победу над врагами. И план Божий в жизни Давида было образовать народ, страну, престол, чтобы Давид был и правил, чтобы он был вождем. Поэтому нам важно увидеть, Бог помогает нам, а не мы помогаем Богу. И поэтому, когда мы смотрим вот на этот урок, который мы можем взять отсюда, нам важно увидеть, что наши даже самые благородные цели – и планы могут быть омрачены греховной плотью. У нас может быть много разных планов, разных желаний. Мы что-то хотим сделать, даже для Бога хотим что-то сделать. Но наша греховная плоть, она всегда влияет, и порою наши желания, которые могут выглядеть добрыми, они могут быть под влиянием этой греховной плоти. И мы видим, что желание Давида было хорошим желанием. И даже Нафан, мы видим, вначале он благословил это доброе желание. Мы читаем во второй книге Паралипоменон, в 6 главе, когда Соломон говорит об этом желании. Соломон говорит такие слова. «Но Господь сказал Давиду, отцу моему, у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это на сердце у тебя». То есть мы видим даже оценка Бога, самого желания построить храм. Это было доброе желание, это была добрая цель. И мы думаем, вот если это доброе желание, кто мог остановить Давида в этом добром желании? Бог мог. И Бог сделал это. И мы, возможно, причина, по которой Бог сделал, кроме тех причин, о которых мы уже говорили, что мотивы Давида, возможно, не были достаточно верны и чисты. Возможно, Давид был слишком захвачен вот своими успехами, своим состоянием, тем, что он победил врагов, тем, что мир в стране, тем, что он построил дом для себя самого. И, возможно, вот в этой ситуации, когда он был захвачен вот этим великолепием своего дворца, и вот на этом возвышенном состоянии он вдруг захотел и для Господа что-то сделать, Господь показывает, это мотивы не всегда верные, это мотивы не всегда правильные. И Божий ответ, он ставит Давида на место. Он как бы показывает, чтобы Давид понял, кто он есть. Когда Господь как бы задает вопрос, кто ты, Давид? Чтобы Давид увидел, он не царь, как это явно вот показано в начале этой главы. Он пред Господом должен почувствовать себя рабом, который служит Господу. И Бог делает что-то для Давида. Мы можем сказать, что как бы и не хороши были наши планы, очень часто они под давлением нашей греховной природы. У нас мотивы могут быть, которые не угодны Господу. Мы что-то хотим сделать, служение, какой-то труд, поездку, миссионерскую поездку. Но Бог видит сердце наше. Бог проверяет наши мотивы. Бог смотрит не только на то, что я говорю или что я делаю. Для Бога важно, почему я это говорю, почему я это делаю, какая причина внутри меня побуждает меня делать то или другое. И нам важно понять, что мы сами, мы не можем делать чего-то доброго. Только Бог через нас может сделать что-то доброе. Только когда мы являемся рабами Божьими и сознаем свою зависимость от Господа, Бог может использовать нас как свой инструмент, и только Он через нас может сделать что-то доброе. И мы видим, что Господь вот в этом ответе, в 10 стихе, Он говорит о будущем. Он говорит о том, что Бог обещает устроить место для народа своего, что однажды наступит этот момент, когда народ будет жить на месте своем спокойно, никакие нечестивые люди уже не будут теснить Израиля. Однажды наступит это благословенное время, и мы смотрим, что это за обетование, когда оно исполнится, о каком времени, о каком периоде Господь говорит здесь. Мы видим, что это не исполнилось ни при жизни Давида, ни при жизни Соломона. Мы видим, что и дальше были войны, и цари, которые приходили, они воевали. Мы можем сказать, что даже сегодня это обетование не исполнилось. То, что обещал Господь Давиду, это только будущий момент. Это завет, который заключил Господь с Давидом, который указывает на будущее. В будущем однажды исполнится Божье Слово. И поэтому мы видим, что до сих пор Израиль теснят враги. До сих пор еще Израиль не получил вот исполнение того, что Господь сказал. Оно исполнится только в будущем, когда Иисус Христос установит свое царство. И Бог заключил завет с Давидом и сказал, это слово исполнится, однажды придет Мессия, Он установит свое царство, Он построит дом, Он будет сидеть на престоле. Это время, которое Священное Писание называет тысячелетним царством, когда Христос придет, когда Он будет на престоле Давида, когда Он будет царствовать. И мы видим, что эти обетования, они здесь даны Давиду, Бог обещает Давиду устроить его дом. И нам важно увидеть вот этот завет. Давайте прочитаем дальше с 11 стиха. С 11 стиха сказано, «И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом». Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих». Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки. Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду. Мы видим, Бог обещает Давиду что-то особое. Какое-то особое благословение в будущем. И если можно коротко сказать, Бог обещает построить дом Давиду. Давид хотел построить дом Богу. Это не было в Божьих планах. И вместо этого Господь обещает, я построю дом тебе. Мы видим, что в этом отрывке указано, что это за дом. И как обычно, пророчество, которое мы встречаем в Ветхом Завете, оно имеет ближайшее исполнение и дальнейшее исполнение. И вот в этих словах, которые мы прочитали, мы видим, как в ближайшем исполнении пророчества речь, конечно, идет о Соломоне. Соломон должен прийти, и не только Соломон, здесь сказано о всей династии Давида, о всех потомках Давида. Господь обещает, что они будут особой династией. И поэтому мы видим, что когда речь идет, сказано, и если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих, речь не идет о Мессии. который мог бы как-то согрешить. Речь идет о всей династии Давида, которая будет на престоле. И Господь говорит, если они будут согрешать, я буду их наказывать. И мы знаем, что для Соломона и для всех остальных царей это исполнялось. Когда они согрешали, Господь посылал свое наказание. Но здесь есть будущее исполнение. Пророчество, которое в будущем должно в полноте исполниться. И мы видим, что здесь речь идет о Иисусе Христе. Это было величайшее благословение, которое Бог открыл Давиду, что он станет отцом Мессии, который придет. Что именно от его чресел, от его семени, однажды в будущем придет Мессия, Христос. И дом Давида, который обещает Господь устроить, он станет этой родословной, из которой придет в будущем Мессия и Спаситель. И мы видим, что дом Давида, о котором сказано, это Давид, это его потомки. Поэтому мы смотрим вот на эти особые состояния благословения, которые показывает здесь Господь. Он говорит, он будет мне сыном. И мы видим в Ветхом Завете, что быть сыном – это не только быть физическим потомком. Сын – это тот, кто правит под авторитетом или властью того, кого он представляет. И мы видим, что для Иисуса Христа это особое было проявление. Вы помните, во время крещения Иисуса Христа голос Божий прозвучал. «Сей есть Сын мой возлюбленный». Это авторитет, это власть. Бог произнес эти слова. Это тот, кто имеет правление и власть. Тот же самый голос прозвучал на горе Преображения, когда Бог сказал «Сей есть Сын мой возлюбленный». Это было указание на того, кто исполнит это обетование. На тот завет, который Господь заключил с Давидом, Иисус Христос, Он пришел, Он является исполнителем вот этого завета, который был совершен. И мы читаем послание евреям, апостол Павел показывает, что во Христе исполнилось это обетование. Первая глава послания евреям в 5 стихе написано, «Ибо кому из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Этот текст конкретно говорит, Господь сказал Давиду об Иисусе Христе. Это в Иисусе Христе исполнилось это обетование. В этом же послании евреям, 5 глава, 5 стих сказано, «Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя». Бог дал это обетование Давиду, и оно исполнилось во Христе. Он стал сыном. Он является первосвященником, Он является тем Мессией, через которого исполнится все это обетование. И поэтому мы видим, что не Соломон, но Иисус Христос, Он и будет исполнять это обетование, это благословение, о котором сказано. И поэтому мы с вами смотрим вот на это великое благословение. Господь установил завет с Давидом. Господь дал ему это благословение. Господь показал ему вот на то желание, которое было у Давида построить дом для Бога. Господь показал, я устрою тебе дом. И мы можем взять здесь другой урок. Мы можем сказать, что какими бы великими ни были наши планы, Божьи планы всегда более величественные. У Давида был великий план. Это была хорошая мечта. Его план был устроить дом для Господа. Божьи планы – они всегда более величественные. Божий план для нас самих в нашей жизни намного больше превышает то, что мы думаем. Почему нам и важно всегда познавать волю Божию, понимать Божий план и всегда исполнять именно Божий план. И поэтому, когда мы смотрим с вами вот на эту главу, и мы подходим теперь в этой главе к ответу Давида на то, что Господь сказал ему «нет». Нам важно увидеть, как в этой ситуации иметь благодарное сердце. Поэтому мы смотрим на этот текст, и мы видим, что сердце становится благодарным, когда мы понимаем, кто есть Бог. Давайте прочитаем 18 и 19 стихи. «И пошел царь Давид и предстал пред лицом Господа и сказал, «Кто я, Господи, Господи? И что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи, но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль». Это уже по-человечески. «Господи мой, Господи». Господь сказал «нет» Давиду.
1: Но Давид, который для нас является примером мужа по сердцу Божьему, он показывает нам, как важно, когда Бог говорит тебе «нет», иметь благодарное сердце. И благодарное сердце, оно начинается, оно имеет корень, когда мы смотрим на Бога, когда мы понимаем, кто есть Бог, когда мы видим истинного Бога. Вот здесь наше сердце, оно может иметь только одну реакцию. Оно может быть благодарным Богу от осознания Божьего действия. И мы можем увидеть здесь несколько моментов. Благодарное сердце восхищается действием Бога. Давид пошел в скинию, посмотрите, мы прочитали. Когда Давид получил этот ответ, он пошел предстать пред лицо Господня. Он пошел, возможно, в эту скинию, подошел к скинии, о которой он так немножко снисходительно и как-то умолял ее. И именно там, перед скинией, он предстал пред лицо Господня. Именно там он предстал пред Господом, чтобы осознать еще раз, кто есть Бог. И мы видим, что он узнал то, что Бог сделал для него, то, что Господь обещает сделать для него. Именно поэтому он произносит эти слова «Кто я, Господи?». Он восхищается действием Божьим. Благодарное сердце, когда мы понимаем, кто есть Господь, всегда восхищается Божьим действием, тем, что Бог делает в нашей жизни. И мы понимаем, что это и есть благодать Божия. Благодать Божия – это когда Бог поступает не по нашим заслугам. Мы не заработали, мы не заслужили, мы не имеем права, но Бог по благодати своей проявляет к нам свое действие. И мы не можем как-то понять или оценить благодать Божию до того момента, пока она проявлена к нам. Когда мы смотрим на Бога и понимаем, что Он ко мне проявляет благодать, вот здесь мы начинаем восхищаться Богом. Вот здесь перед нами Он открывается во всем величии. И тогда сердце должно наполниться благодарностью. Благодарное сердце, оно начинается тогда, когда мы видим и понимаем Бога. Когда мы понимаем, что Он сделал для нас. Я хочу задать вопрос, был ли у вас в жизни такой момент, когда вы подобно, вот как Давид, в скинии или где-то, может быть, в другом месте, на природе, вы предстали пред лицо Господне для того, чтобы восхититься благодатью Божией, для того, чтобы представить себе еще раз, вот стоя перед Богом, перед Его лицом, еще раз осознать, что Господь сделал для нас, что Он сделал для нашего спасения, что Он делает сегодня в нашей жизни, для того, чтобы восхититься этим Божьим действием, чтобы сердце наполнено было благодарностью. Благодарное сердце, оно начинается тогда, когда мы понимаем действие Божие, когда мы понимаем Божью благодать. И мы видим, как я сказал, что эта глава начинается с того, что Давид хотел сделать для Бога. Она заканчивается тем, что Бог сделал для Давида. Это благодать Божия, когда Бог делает что-то для нас. И в этом сама суть благодати. Потому что любая религия, она говорит о том, что ты должен сделать, чтобы попасть на небо. А благодать, она показывает, что Бог сделал для тебя, чтобы ты попал на небо. И когда мы понимаем это действие в Иисусе Христе, что Бог сделал для нас, сердце наше наполняется благодарностью. Сердце наше восхищается действием благодати Божией в Иисусе Христе. Мы читаем дальше с 20 стиха. «Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи, ради слова твоего». И по сердцу твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему. Мы видим, Давид понял истину. Теперь его дом в порядке. Он понимает, Бог устроит его дом. Бог совершит это. Бог открыл ему эту величайшую истину, что Иисус Христос придет, что Мессия однажды придет. И мы видим, что в этой ситуации Давид уже видит все происходящее так, как Бог это видит. Он видит будущее глазами Бога, потому что Господь дал ему откровение. И мы видим в этих словах смирение Давида. Для того, чтобы нам иметь благодарное сердце, нам важно, подобно Давиду, предстать пред Господом и смириться пред Господом. И Давид произносит вот эти слова, которые он произносит. «Кто я, Господи? Что ты мне это сделал?» Когда мы склоняемся пред Господом, мы тогда готовы принимать Его волю. То, что происходит в нашей жизни, Те обстоятельства, которые случаются, мы принимаем волю Божию. И поэтому мы видим, что вначале Давид хотел помочь Богу, он был царь. Но теперь мы видим, он называет себя рабом. Он склоняется пред Господом. Он понимает, что Господь сделает для него. Второй момент, который мы видим в этом ответе. Благодарное сердце сфокусировано на Боге, а не на самом себе. Посмотрите, я читаю с 22 стиха. «По всему велик Ты, Господи мой, Господи, ибо нет подобного Тебе и нет Бога, кроме Тебя. По всему, что слышали мы своими ушами, и кто подобен народу Твоему Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя, и совершить великое и страшное пред народом Твоим, который Ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их. И Ты укрепил за собою народ Твой Израиля, как собственный народ навеки, и Ты, Господи, сделался его Богом». Мы видим, что Бог своим ответом «нет», Он исправил состояние Давида. Он сделал его, он поместил его в должное, правильное положение. И Давид теперь смотрит на Бога. Он не смотрит на себя, он не смотрит на свой дворец, он не смотрит на свои способности, богатства, то, что он может сделать для Бога. Он смиряется пред Богом. И теперь Давид смотрит на Бога. Давид теперь видит Божий план, то, что Бог в будущем осуществит, то, что Бог открыл в своей воле. Теперь Давид сосредоточен не на самом себе, а на Господе. Благодарное сердце, оно сфокусировано не на самом себе. Оно видит Бога, оно сфокусировано на Господе. И мы видим, именно поэтому Давид желает, чтобы народ поклонялся Богу, чтобы народ исполнил волю Божию. Когда мы сосредоточены на самом себе, тогда мы думаем о своих целях, мы думаем о своем комфорте, мы думаем о своем удобстве, мы думаем о том, как еще сделать, чтобы какое-то счастье иметь в жизни. Я хочу сказать, что ересь, которая сегодня так сильно распространена в христианстве, особенно здесь, в Америке, это в том, что Бог должен обеспечить мои нужды. Это ересь в том, что Бог для меня что-то должен выполнять и должен что-то делать. Что если я христианин, Бог должен заботиться, давать, отвечать на мои просьбы. Бог должен мне сделать все необходимое, все нужды, которые есть в моей жизни. И таким христианам нравится жизнь с избытком. Потому что жизнь с избытком им представляется, как жизнь просто наполненная тем, что Бог дает. Бог дает нам, и жизнь с избытком воспринимается как мое право получать от Бога то, что мне нужно. И в этом ересь современного христианства. Это ересь христианского эгоизма. И мы видим в этой ситуации, что когда христианин, находясь вот в этом заблуждении, не получает что-то от Бога, у него приходит разочарование, у него приходит депрессия, он не понимает, что происходит. Когда он оказывается в ситуации, когда ему хотелось чего-то, и он просит об этом, и он молится Богу. И когда Бог говорит «нет», этот христианин оказывается в состоянии депрессии. И нам важно проверить себя. Есть ли среди нас такие христиане, которые считают, что самое главное, что Бог делает, это Он решает мои проблемы, и Он заботится о моем счастье, чтобы я жил беззаботной жизнью, чтобы в моей жизни все было правильно, все было решено, у меня не было каких-то проблем. Я сказал, это теология эгоизма, это теология человекоцентризма. Благодарное сердце, оно не сосредоточено на самом себе, оно сосредоточено на Боге. Оно видит Божью цель, оно видит Божьи планы. И Христос в Своем Слове, Он не сказал, кто хочет следовать за Мной, тому Я восполню нужды. Господь сказал, кто хочет следовать за Мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Это путь следования за Господом. Это истинное христианство. Когда я отвергаю самого себя, когда я не смотрю на себя и не думаю о том, что Бог только должен заботиться о моих нуждах. Когда я отвергаю самого себя, я следую за Христом. Я беру крест, я иду за Господом. И поэтому мы должны увидеть в этой истории, что если вы хотите быть благодарным христианином, благодарным человеком, Если вы хотите иметь благодарное сердце, нам важно не быть сосредоточенным на себе. Нам важно видеть Бога и быть сосредоточенным на Нем, на Его плане, на Его воле, на Его цели. И Давид дает нам пример в этом. Давид понял Божий ответ «нет», и Давид благодарит Бога, потому что Давид познал Божью цель. И третий момент, который мы находим в этой истории, благодарное сердце подчиняется Божьему плану. Мы читаем с вами дальше, 25 и 26 стихи. «И ныне, Господи Божий, утверди навеки слово, которое изрек Ты о рабе Твоем и о доме его, и исполни то, что Ты изрек. И да возвеличится имя Твое вовеки, чтобы говорили Господь Саваоф, Бог над Израилем, и дом раба Твоего Давида да будет тверд пред лицом Твоим». Мы видим, что Давид не хотел чего-то для себя. И в этом просьбе, в этой молитве он не просит у Господа еще больше расширить свой дворец, еще больше иметь золота, серебра, еще больше иметь стран, которые бы служили ему. Мы видим, что в этом ответе он подчиняется Божьему плану тогда, когда Бог сказал ему «нет». Он понял, это Божий план, это Божья воля. И благодарное сердце подчиняется Божьему плану, смиряется пред Господом. И мы видим, что его сердце, вот в этом тексте, который мы читаем, в этой его молитве, которую он произносит, оно исполнено прославлением Бога, оно исполнено поклонением Богу за все, что сделал Господь. Потому что благодарное сердце, оно подчиняется Господу. И мы видим, что в этой молитве 6 раз Давид произносит эти слова, и он называет Бога «Господи мой Господи». Он повторяет это слово раз за разом. Он понимает, кто господин, и он понимает, кто раб. Он смиряется пред Господом, он подчиняется Господу. И нам важно, смотря вот на эти слова, задать себе вопрос, каково наше сердце. Можем ли мы сказать, что наше сердце находится в этом состоянии благодарности, и мы подчиняемся Господу, когда наши планы, когда наши желания, когда то, что мы хотели бы, оно не исполняется, когда Господь нам говорит «нет». Готовы ли мы иметь благодарное сердце в ответ на это Божье Слово и подчиниться Господу? Я понимаю, что проверка на благодарность происходит не тогда, когда Бог дал нам то, что мы хотели бы, и мы благодарим Господа за это. Проверка на благодарность происходит тогда, когда Бог сказал «нет» на наши планы и на наши просьбы. Даже если это были хорошие планы и хорошие просьбы, Бог сказал «нет» на наше желание, и тогда мы благодарим Его. Это проверка на благодарность. Это свидетельство благодарного сердца, которое подчиняется Господу. И другой урок, который мы можем здесь взять – что когда Бог говорит «нет» на наши планы, это не должно восприниматься нами как какое-то наказание или какое-то отвержение Богом, что Бог наказывает нас, потому что Он сказал «нет». Иногда это Божий путь в другом направлении. Бог говорит нам «нет», потому что у Бога есть другой путь, у Бога есть другой план. И мы видим, что Давид хотел построить храм для Господа, но Бог сказал «нет». Не ты построишь, но твой сын построит. Я хочу сказать, что не все призваны строить храмы. Некоторые призваны быть воинами. И Давид был призван быть вождем, он призван был быть воином. И нам иногда бывает трудно услышать, что то мое искреннее желание, которое я хотел бы сделать, Господь говорит, не ты, а вот он сделает это. И нам важно смириться с этим. И нам важно понять, что в этом воля Божья, что не я, а кто-то другой. Господь его поставит, он будет выполнять, он совершит это. И мы видим, что Давид не ожесточился, когда он услышал этот Божий ответ. Более того, мы читаем в первой книге Паралипоменон, 29 главе,

помочь того, кого избрал Господь. И в этом как раз важное понимание, когда мы смиряемся с волей Божией, когда мы имеем благодарное сердце, когда мы подчиняемся тому, что говорит Господь. И когда Господь говорит «нет», это значит, что у Него есть лучший план для нас. И мы принимаем этот план, и Господь ожидает от нас этого подчинения. И, как я сказал, не каждого из нас Господь призывает, чтобы построить храм, но каждого из нас Господь призывает, чтобы мы были верными Ему, чтобы мы подчинялись Ему, чтобы мы имели благодарное сердце. Это для каждого из нас. Иногда Господь говорит «да», иногда Он говорит «нет», но в любом случае Его ответ – это самый лучший ответ для нас. И, конечно, мы можем сказать, что когда Господь говорит «нет» на мое желание быть миссионером, я могу это принять. Когда Господь говорит «нет» на то, что я просил у Него о своей работе или еще о чем-то, мы можем это принять. Но когда Господь говорит «нет», когда у меня болезнь, которая не излечивается, когда Господь говорит «нет», когда мой ребенок умирает, когда мы молимся Господу в таких ситуациях, и мы просим Его, и мы открываем Ему свое желание, и это хорошее, это доброе желание, как в таких ситуациях подчиниться Господу, как в таких ситуациях иметь благодарное сердце, чтобы принять этот Божий ответ. Мы видим в этой истории Давида, Господь открыл ему свою волю, которая не исполнилась при его жизни. И Господь так ему сказал: ты почиешь, ты умрешь, потом будет Соломон, потом пройдет еще 1000 лет, и придет Иисус Христос, а потом придет еще 2000 лет, и этот Христос, который станет Спасителем, Он придет второй раз, и Он воссядет на престоле, и Он установит свое царство, и это царство будет непоколебимым, и тогда исполнится то обещание, которое я дал тебе. И мы видим, что для Давида принять волю Божию – это не означало увидеть то Божье обещание прямо сейчас. Для Давида это как раз и была вера, о которой сказано, что вера – это есть осуществление ожидаемого, это уверенность в невидимом. Это тогда, когда мы еще не видим даже при нашей жизни сегодня, что Бог исполнит то, что Он обещал, но мы знаем точно, что Бог исполнит в будущем. Мы знаем точно, что если Господь сказал и дал нам обетование, Он сделает это. И вот эта вера наша, которая устремлена в будущее, может быть, в будущее воскресения мертвых, когда не будет слез, когда не будет смерти, когда не будет болезни. Вот именно эта вера, которая устремляет нас туда, когда придет Христос, вот именно она дает нам силу принять Божью волю, принять, когда Господь говорит «нет», и подчиниться Его воле, ожидая, что Господь исполнит то, что Он сказал. И мы с вами посмотрели на то, как происходит это действие благодарного сердца. И когда мы смотрим на окончание этой главы, мы видим здесь уже результат. Мы видим плод благодарного сердца. И плод благодарного сердца – это молитва о Божьих обетованиях. Посмотрите, я читаю дальше с 27 стиха. «Так как Ты, Господи Саваоф, Божий Израилев, открыл рабу Твоему, говоря, устрою Тебе дом, то раб Твой уготовал сердце свое, чтобы молиться Тебе такою молитвою. Итак, Господи мой, Господи, Ты Бог, и слова Твои непреложны, и Ты возвестил рабу Твоему такое благо. И ныне начни и благослови дом раба Твоего, чтобы он был вечно пред лицом Твоим. Ибо Ты, Господи мой Господи, возвестил это, и благословением Твоим соделался дом раба Твоего благословенными вовеки». Мы видим, Давид молится, чтобы Господь исполнил то, что он обещал. Это результат благодарного сердца. Когда мы знаем Божие обетование, когда мы знаем то, что Господь обещал, и Давид в этой молитве, он не просто повторяет Божие обетование, он просит, чтобы эти обетования, которые произнес Господь, чтобы они исполнились для Его славы. И мы можем задать вопрос, зачем нужно молиться, если эти обетования все равно исполнятся. В этом и суть молитвы, в этом тайна молитвы. Мы знаем, что у Бога есть Его воля. Мы знаем, что эта воля открыта нам через Божье Слово.
Но Господь желает, чтобы мы молились Ему и просили

0: силе, чтобы Его Слово, Его обетование, оно исполнилось. И мы видим, что вот эта истинная слава, она происходит не тогда, когда есть величие дворца, не тогда, когда есть пышность какая-то. Божья слава не всегда там, где пышность и красота. И, может быть, Давид думал вначале, что Бог присутствовать будет в этом величественном храме, который он построит. Но ему вот в этой ситуации он познал, как написано во втором псалме, Господь говорит, что Господь живет среди славословия Израиля. Бог там, где есть благодарное сердце. Бог там, где Он прославляется. И мы можем сказать, что настоящее служение, настоящее поклонение Богу начинается не в величественном храме. Оно начинается в величественном и благодарном сердце. Вот там истинное служение Богу. Когда мы принимаем Его волю, когда мы принимаем даже Его отрицательный ответ, вот там мы поклоняемся Богу. И посмотрите, в 27 стихе сказано, «То раб твой уготовал сердце свое, чтобы молиться тебе такой молитвой». Вот оно, благодарное сердце. Давид приготовил это сердце. Он говорит, «Я заботился об этом, я приготовил свое сердце». Теперь это благодарное сердце. И теперь это благодарное сердце, оно молится Господу. И оно просит Господа о том, чтобы Его слово, Его обетование исполнилось. Поэтому мы видим, что не великолепность здания, она важна для Господу, но важно видеть Бога, важно приготовить сердце для Бога, важно иметь благодарное сердце. Это именно те истинные поклонники, которые поклоняются Богу в духе истины. Это те поклонники, о которых сказано, таковых поклонников ищет Бог себе, которые приготовили там место в сердце, которые там поклоняются. И когда мы думаем об этом, мы строим здание, мы думаем, и мы планируем строить здание для Господа, но мы должны понимать, величие Бога не в величии здания, не в размере здания. Нам важно всегда избежать вот этого искушения, которое попал Давид, чем-то помочь Господу. Не в величии здания наше поклонение, о величии нашего сердца, чтобы там мы поклонялись. И благодарное сердце, оно будет молиться Господу, так, как молится Давид, чтобы Слово Божие, чтобы обетование Божие, чтобы оно исполнилось. Когда мы думаем об этом, мы видим, что Бог сказал, что Он сделает. Если мы думаем об этом, мы должны увидеть, что в Божьих обетованиях есть все необходимое для нашей души. Бог в свое обетование уже заложил все, в чем нуждается наша душа. И когда мы думаем, о чем нуждается наша душа, милость, прощение, радость, покой, утешение, поддержка, ободрение, это то, в чем нуждается наша душа. И именно это есть в Божьих обетованиях. Бог в своем Слове заложил то, что мы можем получить от Него. И когда мы молимся Господу, когда мы просим Его, как я сказал, зачем молиться о Божьих обетованиях? Бог все равно сделает свое дело. Бог все равно исполнит то, что Он сказал. Но мы видим, что когда мы молимся, когда мы просим Господа, когда мы рассуждаем о Его обетованиях, сердце наполняется благодарностью. Мы ожидаем от Господа. Мы точно знаем, что Он исполнит. Мы точно знаем, что Он даст нам мир, утешение, успокоение, освободит от депрессии, от страхов каких-то, от переживания. Это сердце, которое становится благодарным, которое наполняется этим Божьим миром, когда мы рассуждаем о Его Слове, когда мы молимся Господу. И мы видим эту молитву, как Давид, он молится этими словами: «Исполни то, что ты изрек, и да возвеличится имя твое вовеки». И поэтому нам очень важно, когда на ваше желание, на вашу просьбу, на вашу мечту, когда Господь ответил «нет», прежде чем уйти от Бога и начать роптать, проявлять недовольство, гнев, может быть, как важно вот так вот предстать пред Господом, подобно Давиду. Предстать пред Господом, помолиться Господу, подумать о Его величии, подумать о Его обетовании, подумать о том, что ваша нужда, она может быть исполнена, потому что Господь обещал. И то, в чем нуждается ваша душа в этот момент, Господь может дать вам, когда сердце благодарно, когда вы подчиняетесь Господу. И мы видим, что Господь так ответил Давиду. Когда мы сегодня думаем о храме, Господь сегодня избрал в своем решении обитать в совершенно другом храме. Этот храм – Его церковь. Мы так читаем послание Ефесянам, во второй главе сказано: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе». И мы знаем, что если храм сегодня, он построен, если храм сегодня – это церковь Иисуса Христа, то мы знаем то обетование, которое Господь дал церкви. Он сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Это Божье обетование. И Он желает, чтобы у нас было благодарное сердце, когда мы знаем, что это обетование исполнится. Господь совершит это. Он созидает свою церковь. И как важно нам молиться на основании этого обетания: «Господи, созидай свою церковь, продолжай созидание этого храма и не дай врагу восторжествовать над церковью». Не дай врагу восторжествовать надо мною. Сделай то, что ты сказал. Мы жаждем этого, мы хотим этого, и мы благодарим тебя за твою волю, которая открывается в нашей жизни. Аминь. Помолимся Господу.
1: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Божий отзыв о Давиде. Люди пристрастны. Одни видят в человеке только худое, таких большинство, другие только добрые, таких немного. А для правильной оценки апостол Павел советует: «Не судите никак прежде времени, пока не приидет Господь, который и освятит скрытые во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». 1 Коринфянам 4:5. О Давиде же, несмотря на его ошибки и падения, Господь уже отозвался похвально, и это записано на страницах Библии. Первое. Обетование Давиду. Еман, Езрахит, считался великим мудрецом, только немного уступавшим Соломону. 3 Царств 4:31. В составленном Еманом псалме имеется такая молитва к Богу: «Некогда говорил ты в видении святому твоему, и сказал: я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, сына моего, святым елеем помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможит его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его, и поражу ненавидящих его. И истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его, и положу на море руку его, и на реки десницу его. Он будет звать меня: ты отец мой, Бог мой, и твердыня спасения моего, и сделаю его первенцем превыше царей земли, вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен, и продолжу семя его, и престол его, как дни неба». Псалом 88, 20-30. Это откровение о Давиде было дано Богом святому, то есть определенному для служения Богу. А таким мог быть Самуил, или Нафан, или Гад, писания которых утеряны. 1 Паралипоменон 29-29. Но в дни Имана Езрахита были хорошо известны. Второе. Давид – мерка для других царей. Бог обещает кающимся: «Разве я хочу смерти беззаконника?» – говорит Господь Бог. «Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» – Иезекииле 18:23. Так Бог относится ко всем царям, ко всем людям, покающимся и перенесший за свой грех соответственное наказание. Давид в книгах царств и Паралипоменон ставится в пример для других царей. Соломон Бог сказал так: «Если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду, отцу твоему, говоря: не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем». 2 Паралипоменон, 7 глава, 17 по 18 стих. К сожалению, Соломон под старость слушаться не Господа, Бога, а своих многочисленных жен, в угоду которым построил капище языческим богам на высоте, находящейся направо от горы Елеонской, 3 Царств 11:7 и 4 Царств 23 глава 13 стих, известный теперь под названием «Гора Соблазна». И о Соломоне написано, что сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида, отца его, 3 Царств 11:4, что чужеземные жены вели в грех и его, Неемия, 13 глава, 26 стих. Об Иеровоаме, Авии, Иоасе и Ахазе написано, что они не были преданы Господу, как Давид. А о благочестивых царях Асе, Иезекии, Иосии, написано: «И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его». В Библии написано, что ради Давида Бог не отнял царство от Соломона. 3 Царств, 11 глава, 12 стих. «Ради Давида и ради Иерусалима оставил колено Иудино за Ровоамом». 3 Царств, 11 глава, 32 стих. «Ради Давида царствовал Авия». 3 Царств, 15:4. «Ради Давида сохранился светильник в темное царствование Иорама». 4 Царств, 8:19. «Ради Давида Бог сохранил Иерусалим от Синахирима, царя Ассирийского». 4 Царств, 20 глава, 6 стих. 3. Пророк Исаия упоминает Давида 10 раз. Потомку Давида, царю Ахазу, давалась возможность просить себе у Бога знамения для утверждения веры. Когда Ахаз с притворным смирением отказался от этой чести, пророк предвозвестил наибольшее знамение: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». Исаия 7:10-14. Позже пророк предсказал, что данный от Бога сын получит имена: «Чудный», «Советник», «Бог крепкий», «Отец вечности», «Князь мира», и что умножит владычество его, и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его. Исаии 9 глава 6 по 7 стих. Пророк сказал, что все послушные Богу получат неизменные милости, обещанные Давиду. Исаии 55 глава 3 стих. 4. В книге пророка Иеремии Давид упоминается 15 раз. О нечестивых царях Иехонии и Сидекии пророк говорил, как о сидящих на престоле Давидовом, и дважды повторил, что Господь Бог восставит Давиду отрасль праведную, поставит царя, который будет поступать мудро и справедливо, и которого будут называть Господь оправдание наше. Иеремии 23 глава, с 5 по 6 стих. И это уверял Господь через пророка так неизменно, как чередование дня и ночи. Иеремии 33 глава, с 20 по 22 стих. 5. Пророк Иезекииль, происходивший из еврейских священников, осуждал своих собратьев за их корыстолюбие, обвинил их в том, что они разогнали народ Божий, предсказал, что истинным пастырем будет потомок Давида, и передал такие слова Божьи: «Я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцою и овцою, и поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это». Иезекииле, 34 глава, с 22 по 24 стих. В нескольких книгах Библии Бог 13 раз назвал Давида рабом своим. 6. Пророк Амос возвестил такое Божье обетование: «В тот день я восстановлю скинию Давидову, падшую, заделаю трещины в ней и разрушенные восстановлю, и устрою ее, как в дни древние». На соборе апостолов и пресвитеров в Иерусалиме апостол Иаков объяснил эти слова как относящиеся к строению Богом единой церкви из евреев и язычников для служения Богу. В дни Давида скиния Моисеева и главный жертвенник находились в Гаваоне. 2 Паралипоменон, 1 глава, с 5 по 6 стих. Но ковчег завета Господня Давид перенес из Кириав и Арима в Иерусалим и поместил его в скинии. 2 Паралипоменон, 1 глава, 4 стих. И Давид оставил там пред ковчегом завета Господня Асафа и братьев его, чтобы они служили предковчегом постоянно, каждый день. 1 Паралипоменон, 16 глава, 37 стих. При Соломоне в построенном им храме были объединены и жертвоприношения, и музыка, и пение во славу Господню, но в дни апостолов Христовых все это превратилось было в мертвую церемонию, а в Церкви Христовой восстановлена скиния Давидова, в которой приносится Богу жертва хвалы, а также благотворение и общительности. От Евреям, 13 глава, с 15 по 16 стих. 7. Пророк Захария предсказал всеобщее покаяние потомков Давида и жителей Иерусалима, которые воззрят на него, которого пронзили. Захарии 12:10. И самый слабый между ними будет, как Давид. 8. В Новом Завете имеем две родословные Господа Иисуса, Матфея 1:1-16 и Луки 3:23-38, в которых от Авраама до Давида имеется полное сходство, но от Давида Матфей ведет линию Соломона, а Лука ведет линию Нафана. В Новом Завете Господь Иисус ни разу не назван сыном Соломона, а титул «сын Давидов» встречается больше 10 раз. Ангел Гавриил, возвещая о рождении Иисуса, сказал Деве Марии: «И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». От Луки 1:32-33. Апостол Павел просил Тимофея, своего любимого сотрудника, отец которого был грек: «Помни Господа Иисуса Христа, от семени Давидова, воскресшего из мертвых». 2 Тимофею 2:8. Господь Иисус лучше всех в мире знал и внешнюю, и внутреннюю жизнь Давида, и открыто сказал о себе: «Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Откровение 22:16. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2020 год.
2: Проза. Сочинение о телевизоре и родителях. Однажды учительница начальных классов предложила детям написать сочинение на тему «О чем бы я хотел попросить Бога?». Вечером, проверяя работы, она натолкнулась на сочинение, которое ее очень расстроило. С работы пришел муж и увидел ее плачущей. «Что случилось?» – спросил он. «Читай», – сказала она и протянула ему сочинение. Текст был следующий. «Господи, сегодня прошу Тебя о чем-то особенном. Преврати меня в телевизор. Я хочу занять его место, жить, как живет телевизор в нашем доме. Хочу собирать семью вокруг себя. Хочу, чтобы меня слушали, не перебивая и не задавая вопросов, когда я говорю. Хочу быть в центре внимания, чтобы мною занимались, беспокоились, как о телевизоре, когда он перестает работать. Хочу общаться с папой, когда он возвращается домой, даже уставший. Чтобы моя мама не пробегала мимо меня, а шла ко мне, когда ей грустно. Хочу, чтобы хоть иногда мои родители откладывали свои дела и проводили время со мной. Боже, я не прошу многого. Я только хочу жить, как наш телевизор». «Кошмар! Бедный мальчик!» — воскликнул муж учительницы. «Что же это за родители такие?» Она же со слезами на глазах ответила: «Это сочинение нашего сына». Территория веры. Павел Минаев. Палата номер 12. Накануне Рождества 2015 года, в военное время, мне предстояла вторая хирургическая операция. С горьким юмором я называл ее сбором металлолома. Дело в том, что мою коленную чашечку, разбитую вдребезги после автомобильной аварии в мае того же года, хирурги собрали и соединили с помощью стальных спиц и нержавеющей проволоки. Это средневековый метод. В цивилизованном мире так уже не делают, но я и этому был рад. Когда меня оперировали, шла война. По улицам города шли танки, громыхало так, что дома подпрыгивали. Врачи старались, и у них получилось. Они герои. Господи, спаси их души. Как мне сказал хирург, настало время удалить весь металл из коленной чашечки, так как его долгое присутствие там не полезно. Надо так надо. И вот я еду в больницу сдаваться врачам. Муки тяжкие. Так не хочется опять месяц лежать пластом при моем непоседливом характере. Была у меня возможность лечь в палату получше, покомфортнее, статус и ресурсы позволяли, спасибо небу и друзьям, по вере. Но, Господи, я же там взвою от одиночества. Внутренне говорю небу: «Бог, хочу быть полезен тебе и лежачим, в клинике буду рассказывать больным твое спасительное Евангелие. В какую палату ты меня положишь, так тому и быть. Приму, Господь, как от тебя». Положили меня в палату номер 12. Цифра-то какая! После операции завозят меня в нее осторожно, на каталке, медсестры в белых одеждах, яко ангелы. Вижу, парень лежит на койке, заросший, забинтованный, весь от темени головы до подошвы ног, а обе ноги его торчат вверх на растяжках, как зенитки. Здороваюсь, представляюсь Павлом, священником Евангельской церкви, и настоятельно прошу в палате не ругаться матом. Этого я просто не выношу. Парень несколько смутился от такой удивительной просьбы, помолчал, а потом робко спросил: «Отец Павел, а курить можно?» Обрадовался я, сработало. Осмотрелся по сторонам. Ужас-то какой! Я действительно попал. Стены в палате облезлые, кровати убитые, белье драное, в полу дыры, стекла в окнах изрядно побитые. Тусклый свет лампочки под потолком едва освещает эту мрачную картину, а за окном больницы — война. Глухо бухает канонада, просто черно-белое кино. Машина времени существует, тебя словно переместили в страшное время Второй мировой. К ночи палата наполнилась возлежащими, колоритные персонажи, скажу вам. Первым привезли Серегу, старателя, худощавого парня лет 35 с бегающими глазками и болезненным, помятым алкоголем лицом. Парень при деньгах, вахтовик, летает на север России, трактористом на золотых приисках работает. Его, местного поселкового авторитета, малолетки сегодня пырнули ножом в бедро в пьяной драке. Новое поколение поднимается. Растет молодежь. Последним в палату завезли молодого мужчину по имени Леха. У него обе ноги были замотаны бинтами до колен, и раны сильно кровоточили. Он, как и все мы, рассказал нам причину своих горьких бед. Война идет, работы нет, а пить и кушать хочется. Пошли они с другом по поселку железо собирать, чтобы, продав металлолом, выручить немного денег. Хозяин одного богатого дома выскочил с ружьем и пальнул по ногам нашему Лехе, думая, что это они у него из усадьбы железную ограду стащили. Ноги у Лехи сильно дробью посекло, а пальцев на правой ноге как не бывало. А у парня руки-то золотые, в молодости его электроником звали, голова хорошо соображала в электротехнике. Весь поселок тащил ему на ремонт приемники и телевизоры. Расплачивались спиртным, и Леха спился. А главным в нашей палате был Санек, который пьяным переходил трассу в неположенном месте. Его на большой скорости сбил крутой джип, ударил и умчался, даже не затормозив. Лежит бедняга в больнице уже несколько месяцев, безродный, весь переломанный. Он сумел запомнить номер машины, но все бесполезно. Никто никого не ищет, время лихое, беззаконное. Он, кстати, тоже успел с автоматом побегать, повоевать. «Хорошая компания», — мелькнула в моем сознании. В палату медленно вползали тоскливые сумерки. А ночью тупая далекая боль не давала толком заснуть. Я дремал. Где-то в час ночи началась дымовая атака. Покалеченные парни дружно закурили. К ним вернулась боль. Обезболивающее перестало действовать. В комнате дым стоял столбом, и я реально начал задыхаться. Горький табачный дым уже дошел до моей печенки, а я ведь лежачий, не могу выйти на свежий воздух. И так на душе муторно стало, хоть вой. И я внутренне кричу: «Господи, я уже не могу. Не могу, Господи, довольно. Переведи меня, пожалуйста, в другую палату. Ты же знаешь, я с детства ненавижу табачный дым». Как апостол Петр молился в книге «Деяния апостолов»: «Господи, я же в жизнь не ел ничего скверного и нечистого». А Всевышний тихонько говорит моему сердцу: Павел, сын мой возлюбленный, а как же твое желание рассказать ребятам Евангелие? Кто им несчастным скажет о любви и спасении Христовом?» И в мое сознание вплывают мысли: «Господи, да ты ведь оставил свежесть неба, славу рая, и пришел в наш грешный мир, где полно грязи, боли, смрада, подлости, мерзости, тоски и смерти. Ты это сделал ради нас и нашего спасения. И неужели я не могу немножко потерпеть ради тебя и Евангелия? Господи, только дай мне терпение выдержать этот ад». И Бог дал, попустила. Сквознячок скоро проветрил нашу палату. Дверь была приоткрыта, а окна дырявые. Но это было еще не все. Часа в два ночи грянул бой, как у Пушкина, и грянул бой, полтавский бой. Я проснулся от жуткого крика соседа: «Огонь! Огонь! Огонь! Вперед! Башню поворачивай! Огонь! Огонь! Пли! Пли!» Так продолжалось несколько долгих минут. Затем наш Леха, да, это был он, постепенно умолк и до утра спал спокойно. А утром он виновато тихим голосом поведал нам свою печальную историю. В начале войны в Донбассе его, пьяного за нарушение комендантского часа, остановил военный патруль. Привезли в комендатуру, крепко избили и допросили. Узнав, что он в советской армии служил танкистом, посадили на танк. 6 месяцев он был механиком-водителем, участвовал в жестоких боях. Лупили они со всей дури из пушки, и солдатиков на гусеницы своего танка наматывали. Не хотел он воевать, заставили. Потом наш Леха сильно запил с горя, и выгнали его боевики из батальона. Но, увы, война для него не закончилась. Она продолжается внутри его сознания, фантомные боли за былые грехи. И по ночам она выплескивается жуткими кошмарами, как лава из жерла вулканов. По-научному это называется ПТС – посттравматический синдром. Мы стали нашего Леху, танкиста, называть Гудерианом. Был в Германии такой известный генерал танковых войск во время Второй мировой войны. Утром в нашу палату началось паломничество. Шли и шли мои родные, братья и сестры по вере, проведать меня. Очередь в палату, как в мавзолей, дверь просто не закрывалась. Нанесли передатчик немерено. В регионе идет война, дефицит продуктов питания, а мой столик от еды ломится. Любовь Божия, явленная через них к недостойному и многогрешному рабу Божьему Павлу, потрясла меня до слез. И не только меня. Этот поток благодати был мощным свидетельством славы Бога, торжеством евангельской веры и жизни Церкви Христовой. Особенно усердствовал мой сын Денис. Он трогательно служил мне лежачему много дней. Спасибо тебе большое, сынок. Да воздаст тебе небо старицей. А я никогда этого не забуду. Как-то так получилось, что в нашей палате я первый стал на ноги и начал служить моим товарищам по несчастью. Это не я такой хороший, это Бог меня надоумил. Как говаривал апостол Павел: «Не я, а благодать Божия, которая во мне». Больничная пища была скудна, и я стал кипятить чай и подкармливать бутербродами всю нашу палату, благо продуктов на всех хватало. Смиренно служу ребятам, много читаю Библию, классику мировой литературы, а утром и вечером громко молюсь Господу Богу, воспеваю песни духовные. Думаю, а чего мне стесняться-то Господа моего? Палата затихала в это время, слушала. А через пару дней мы уже всей палатой повторяли «Отче наш». И потек благодатный поток вопросов и ответов. Мы с ребятами дружно беседовали о Боге, о Христе, о смысле жизни, о вере, покаянии, спасении. О благодать! Сердца ребят открывались Евангелию, а я чуть не плакал от счастья. Послесловие. Я до сих пор вспоминаю этих ребят в своих молитвах. Помолитесь, пожалуйста, и вы о них. О Саше-автоматчике, Сереге-старателе и Леше-танкисте. Господи, спаси их души.
1: Точка зрения. Толерантность или фундаментализм? Из журнала «Этос», номер 9, за 2019 год. Перевод с немецкого Марии Винс. Дорогой сын, в последнее время между нами часто случались ссоры на почве различий наших мировоззрений. При этом ты упрекал меня в том, что я сектант, нетолерантный человек. Себя самого ты считаешь прогрессивным и свободомыслящим. Для тебя и большинства современных людей толерантность означает принятие любого другого образа мышления. С одной стороны, мне нравится, что ты так решительно защищаешь свою позицию. С другой, я надеюсь, что ты действительно настолько свободен в своих мыслях, как ты это провозглашаешь. Буду рад, если ты непредвзято, критично и мужественно продолжишь отстаивать свою позицию, даже если она не соответствует общераспространенному мнению. Позволь мне изложить 4 пункта в обоснование того, почему я считаю неправильным предпочитаемое тобой толерантное мышление и отрицание абсолютных истин. Первое. Большая опасность новой толерантности. Всякая теория утверждается при условии верности основных предположений, на которых она базируется. Новая толерантность исходит из отсутствия абсолютных мерил и, следовательно, равноценности всех образов мышления и жизни, при условии, что они не вредят обществу. Но если описанный в Библии Бог и связанная с этим абсолютная истина все же существует, то сторонники новой толерантности совершают роковую ошибку. Ведь в таком случае правильным является то, что считает правильным Бог, а неправильным – то, что Он осуждает. В результате на каждого, кто противится этой абсолютной истине, распространяется приговор, произнесенный в 5 главе книги пророка Исаии. «Горе тем, которые зло называют добром и добро злом. Тьму почитают светом и свет тьмой. Горькое почитают сладким и сладкое горьким». Исаии 5:20. Второе. Логическая непоследовательность новой толерантности. Я заметил, как агрессивно и осуждающе ты реагируешь в последнее время на мою убежденность в том, что есть только одна абсолютная истина, и что вера в Иисуса Христа – единственный путь к спасению. Такое резкое осуждение так называемых фундаменталистов, консервативных, распространенный признак прогрессивных и толерантных в твоем понимании слова людей. Но тем самым ты подрываешь так почитаемую тобой толерантность. Толерантность в твоем понимании означает проявление уважения к убеждениям, которые расходятся с твоими. Если нужно быть терпимым к любому образу мышления, то должна быть позволена и моя вера в существование одной абсолютной истины. Однако тот факт, что ты и многие другие весьма резко осуждаешь такие убеждения и борешься с ними, развенчивает эту толерантность как фарс или же псевдотолерантность. Разве в действительности ты не проявляешь терпимость только по отношению к мнениям, не ставящим под вопрос твою концепцию толерантности? Третье. Последствия новой толерантности. Например, от нас ожидается, что мы должны принимать любое мнение. Если беременная женщина считает, что ребенок в ее чреве принесет ей больше неприятностей, чем пользы, то с этим мнением следует считаться. Следовательно, она имеет право сделать аборт и прервать неродившуюся жизнь. Так, в 2017 году в Германии было прервано более 101 200 беременностей, в России более 500 тысяч. Ты знаком с моделью эмбриона и видел, что у него уже сформированы даже ушки, пальчики рук и ног. Ты знаешь, какой стадии развития уже достигла эта жизнь, которую разрешается прервать? Проблема в том, что эмбрион в утробе матери не может сказать что-то в свою защиту, то есть в этом вопросе считается приемлемым только мнение одной из сторон. Я считаю практику абортов преступлением, которое можно было бы немедленно пресечь, если бы общество согласилось придерживаться абсолютной истины. Мне непонятно, как можно восхвалять образ мышления, который имеет такие ужасные последствия на практике. Четвертое. Пассивность новой толерантности. Да, ты допускаешь разные направления мышления, но к чему приводит такая толерантность? И к чему ведет моя, фундаменталистская в твоих глазах, вера в Иисуса? Как новая толерантность помогает бороться с несправедливостью и бедами в этом мире? Если последствием моей единственной веры в Иисуса является то, что любовь к Спасителю побуждает меня идти в самые ужасные трущобы этого мира, если моя абсолютная истина велит мне любить даже моих врагов, то в чем в таком случае ты можешь упрекнуть меня? А если эта твоя толерантность ведет к тому, что ты хоть и принимаешь почти любое направление мысли, но в конце концов безучастно наблюдаешь, как погибают люди, тогда я спрашиваю себя, что лучше? Простая вера, обязывающая меня любить ближнего, или прогрессивная толерантность, которая, допуская любые точки зрения, при этом тяготеет к неопределенности и не борется с несправедливостью? Даниэль Бёкинг, заместитель главного редактора газеты «Бильд», в 2010 году полетел в Гаити, чтобы сделать репортаж об ужасном землетрясении, при котором погибло более 300 тысяч человек. Однако во всем этом ужасе он увидел нечто, что заставило его начать искать Иисуса. Он стал свидетелем того, как христиане со своим доверием к Богу и любовью к ближнему принесли свет в царивший там мрак. Они приехали из самых разных стран и оказывали добровольную помощь тем, кто больше всех в ней нуждался. Их милосердие, спокойствие, сила, основанная на вере, произвели на него такое сильное впечатление, что он в конце концов принял решение оставить свое толерантное, на тот момент, мировоззрение в пользу веры в Спасителя Иисуса Христа. Кто рискует идти к наркоманам, алкоголикам, преступникам в нашем обществе, чтобы принести им надежду там, где, казалось бы, уже нет никакой надежды? Почти всегда это люди, следующие за Иисусом Христом. Движимые Его любовью, они посвящают свою жизнь страждущим. И поэтому я спрашиваю тебя, что лучше – толерантность, которая принимает любое мнение, но при этом большей частью пассивно наблюдает за событиями в мире, или вера в абсолютную истину, побуждающая любить каждого человека, независимо от его убеждений и веры, и служить ему. Желаю и молюсь, чтобы ты был честен по отношению к самому себе и к Богу, проявил готовность честно проанализировать свою позицию. С любовью, твой папа. Письмо обеспокоенного отца своему сыну. Свободный пересказ. Духовная статья. Яков Крёкер. Наша жертва. И не предавайте членов ваших греху в орудие несправедливости, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых и члены ваши Богу, в орудие праведности. Римлянам 6:13. В предыдущей беседе мы на примере посвящения на служение рассмотрели Божью сторону нашего возрождения. Однако у него есть и человеческая сторона, ее можно увидеть в том, что делали будущие служители при их посвящении. Спасение, которое начинается с возрождения, не имеет ничего общего с насилием над личностью человека. Оно всегда совершается при его внутреннем согласии. Даже в случае с Савлом Бог совершил свое действие лишь после того, как будущий апостол спросил: «Господи, что повелишь мне делать?» После того, как Аарон и его сыновья были омыты, одеты и помазаны, они должны были представить Богу три жертвы – жертву за грех, жертвы всесожжения и посвящения. Через действия, совершенные Моисеем, Бог говорил со священниками, а они, в свою очередь, должны были вступить с ним в общение посредством жертвоприношений. Жертва за грех. Сначала Аарон и его сыновья принесли жертву за грех, и привел тельца для жертвы за грех. И Аарон и сыновья его возложили руки свои на голову тельца за грех. Левит 8.14. Эта жертва свидетельствовала о том, что существует только один путь к Богу. Аарон и его сыновья возложили руки на голову тельца, подведенного к жертвеннику, после чего животное закололи. Это действие имело глубокий смысл. Аарон и его сыновья как бы говорили перед всем Божьим народом: «Мы нечисты, мы согрешили и в таком состоянии не можем предстать перед Богом. Сознавая свою вину, мы приходим к жертвеннику и возлагаем руки на голову невинного животного. Мы должны умереть, как умирает это животное. Однако мы переносим свою вину на эту жертву, и она несет наказание вместо нас и умирает за нас. И теперь, когда жертва устранила наши грехи, мы имеем доступ к Богу». Эту истину возвещала каждая жертва за грех, приносимая в Израиле. Жертву за грех, подобную вышеупомянутой, должны принести и мы при нашем возрождении. На примере омовения будущих священников Бог показал нам, что мы тоже нечисты. Принося жертвы, мы признаем пред Богом, что действительно нечисты, что приговор, вынесенный нам, справедлив, и мы нуждаемся в прощении грехов. Нашим жертвенным агнцем является Христос. Когда Иоанн Креститель увидел идущего к нему Иисуса, он сказал своим ученикам: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна 1.29. Нам необходимо подойти к этому жертвенному агнцу, возложить руки на его голову и признать, что мы согрешили, и потому должны умереть. Но он принял на себя наше бесчестие и умер вместо нас. Теперь, благодаря его смерти, мы получили доступ к Богу. После искупительной смерти Христа Голгофа стала тем местом, где мы можем вступить в общение с Богом и где Он говорит к нам. У креста грешник принимает решение, обратиться ли ему к Богу или остаться без него, обрекая себя тем самым на вечное осуждение. Всякий, рожденный от плоти, непременно попадает на Божий суд. Кто пройдет мимо креста, где совершился суд над ветхим Адамом, тот никогда не обретет живого общения с Богом, даже если будет считать себя верующим. Все новозаветные священники, которые ныне служат Владыке Вселенной, некогда подошли к кресту и получили через Христа возможность прийти к Богу. Жертва всесожжения. После жертвы за грех приносилась жертва всесожжения. «И подвел овна для всесожжения, и возложил Аарон и сыновья его руки свои на голову овна». Левит 8.18. Эта жертва свидетельствовала о том, что приносящие ее всецело отдают себя Богу. Жертва всесожжения возлагалась на жертвенник целиком и сжигалась. Она полностью принадлежала Господу. Этой жертвой Господь ни с кем не делился. А Аарон и его сыновья при посвящении их на священнические служения должны были принести и такую жертву. Возложив руки на голову жертвенного животного, они тем самым свидетельствовали о том, что полностью отдают себя Богу, подобно тому, как это животное теряет свою жизнь, чтобы полностью быть поглощенным огнем. В этом и заключается человеческая сторона нашего возрождения. Мы должны отдать себя Богу, не только свои грехи, но и самих себя отдать в распоряжение Бога. К сожалению, так часто бывает, что человек довольствуется тем, что отдал Богу свою вину и получил прощение, однако собственную жизнь он оставляет себе. Такой подход никогда не приводит к истинному священническому служению. Настоящим Божьим священником может быть лишь тот, кто не только свои грехи, но и саму жизнь вручил Богу. Поэтому апостол Павел пишет в послании к римлянам: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». 12.1. Является ли жертва всесожжения и вашим опытом? Я не спрашиваю, знаете ли вы об отдаче себя Богу, но задаю вопрос: принесли ли вы себя в такую жертву или еще являетесь должником перед Богом? Пусть ничто не удержит вас от принесения новозаветной жертвы всесожжения, каким бы трудным делом это ни казалось. Тому, кто отдал себя Богу без остатка, становится доступной новая жизнь, наполненная миром, покоем, радостью, силой, общением и служением, уверенностью и надеждой, о чем такой человек прежде даже не помышлял. Бог спас нас смертью Своего Сына на кресте не для того, чтобы новая жизнь стала для нас рабством, но чтобы она наполнилась глубоким миром и истинным блаженством. Апостол Петр называет новозаветных верующих святым народом. Святым в очах Бога является лишь то, что Он, очистив, отделил для Себя, что принадлежит Ему. Земля, где горел терновый куст, была святая. Бог отделил это место для Себя, чтобы там открыться Моисею. Того же хочет достигнуть Бог и при нашем возрождении. Он не только хочет очистить нас от грехов, но и отделить нас для Себя, став Господином нашей жизни, чтобы наша жизнь стала сосудом, переданным в Его распоряжение. Избранное животное не могло стать жертвой всесожжения, если его не лишить жизни. Мы можем отдать себя Богу, если наша ветхая природа умрет. Если наша жизнь отныне принадлежит Ему, то плотского Адама необходимо предать смерти. Сделать это нелегко, но только так можно вкусить великое блаженство, воскреснуть со Христом для новой жизни, той, которая принадлежит Богу. О Христе апостол Павел пишет: «Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». И далее добавляет: «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Римлянам 6:10-11. Жертва посвящения. Наконец, Аарон и его сыновья принесли жертву посвящения. Эта жертва означает служение Богу и общение с Ним. Через возложение рук Аарона и его сыновья снова отождествили себя с жертвой. Затем избранного овна закололи, и Моисей кровью его помазал правое ухо, большой палец правой руки и большой палец правой ноги у Аарона и его сыновей. Посредством этой жертвы они объявили себя готовыми к служению, которому призвал их Бог. Господь велел Моисею помазать жертвенной кровью те части тела Аарона и его сыновей, которые более всего должны быть задействованы в служении. Ухо должно слышать голос Бога и принимать его повеление. Рука должна быть щедрой, чтобы служить в стане людям теми дарами, которые получает святилище. Ноги должны обладать силой, чтобы ходить исключительно Божьими путями. Однако обрести ясно слышащее ухо, чистые руки и ноги, твердо стоящие в истине, возможно лишь через окропление кровью. Именно таким путем будущий священник обретал Божью силу, ведь источник силы для его жизни и служения находился не в человеке, а в Боге. Понимаем ли мы глубокое значение этого помазания кровью? Так Бог показывал, что в служении Ему могут использоваться только освященные сосуды. Если уши должны слышать Божий голос, руки уметь обращаться со священными предметами в святилище и в стане, ноги ходить путями чистоты и истины, значит, наше тело, помазанное жертвенной кровью, должно быть полностью посвящено на служение. Разве мы не видим, что каждая возрожденная душа испытывает потребность в том, чтобы служить Богу, чтобы, всецело посвятив себя Ему, быть для Него сосудом милосердия? Господь никого насильно не влечет в царство Своего возлюбленного Сына, а также никого не тянет на духовный труд. Бог посылает на жатву лишь тех, кто объявил о своей готовности служить Ему преданно и послушно. После помазания кровью Моисей взял определенные части жертвенного овна и положил их на руки Аарона и его сыновей. Смотрите Левит 8:27. Затем он снова взял то, что было у них в руках, и сжег на жертвеннике. И эта жертва, посвященная, стала приятным благоуханием Господу. Всеми этими действиями Бог как бы говорил: «Если вы посвятили мне члены вашего тела для служения, то они должны благодатно наполняться с моего жертвенника. Я хочу нечто дать вам в руки, чтобы у вас было чем служить мне, и то, что вы получили от меня, принесите мне. Я это приму и благословлю, затем снова положу в ваши руки, чтобы вы могли передать это благословение и вашим братьям. Тогда всякий дар, приносимый к жертвеннику, будет для меня приятным благоуханием». Однажды Иисус был со своими учениками в пустыне, и вокруг Него собралось множество народа. Он увидел, что эти люди подобны овцам без пастыря, и, сжалившись над ними, стал учить их. Когда день склонился к вечеру, ученики попросили Христа, чтобы он отпустил народ купить себе хлеба. И тогда Иисус сказал ученикам: «Вы дайте им есть». Матфея 14:16. Христос хотел благословить народ, используя учеников как свои сосуды. Но чем могли ученики послужить голодным людям? Иисус велел принести ему то небольшое количество хлебов и рыбы, которое у них имелось. Он взял эту пищу из рук учеников, возблагодарил Бога и снова дал ученикам. Это была такая же жертва, как и та, которую некогда принесли Аарон и его сыновья. Ученики отдали Господу то, что у них было, он взял это, благословил и вернул им, чтобы они теперь могли послужить народу. Мы тоже можем посвятить на служение Богу не только себя, свое тело, но также и то, что Он вверил нам. Даже если мы обладаем чем-то ничтожно малым, но принесем это Богу как жертву, в приятное благоухание, то сможем послужить своим братьям. И когда дар, посвященный Богу, мы получим из Его руки благословенным, то увидим, что в нем достаточно благодати, чтобы помочь тем, кто в настоящий момент в этом нуждается. Посвященные Богу дары всегда благословенны. Святые руки, простертые к Нему, неизменно наполняются свыше, чтобы служить слабым и страждущим, усталым и разочарованным, заблудшим и обманутым. Полное согласие с волей Господа. Таково значение трех жертв, которые Аарон и его сыновья должны были принести при посвящении их на священническое служение. Возвращаясь к духовному содержанию каждой из этих жертв, необходимо отметить, что Аарон и его сыновья ничего больше не могли сделать, как только засвидетельствовать своим жертвоприношением, что они целиком и полностью соглашаются с Богом. То же самое мы можем сделать и при нашем возрождении. Путь к жизни очень прост, если только человек готов стать сосудом в Божьих руках и воспринимать Господа как главное действующее лицо. Бог требует от нас не каких-либо личных достижений, а лишь осмысленного полного согласия с Его спасительными планами и действиями. Спасенному из египетского рабства Израилю Господь говорил: «Вы видели, как Я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к Себе. Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым». Исход 19:4-6. Итак, возрождение — это Божье дело, разительным образом меняющее людей. Являясь потомками Адама, мы по своей природе укоренены в плотской жизни. Только через возрождение мы можем перейти к жизни с Иисусом и вместе с апостолом Павлом сказать: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Галатам 2:20. Это спасительное Божье дело, избавляющее нас от власти тьмы и вводящее в царство Его возлюбленного Сына, является действием благодати и вечного Божьего милосердия.

кафедра. Виктор Танчура. Индикатор любви. Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Первое послание Коринфянам, глава 13, стих 6. Этот случай запомнился мне на всю жизнь. Лет 15 назад в нашей церкви была сестра предпенсионного возраста, которая активно участвовала в нескольких служениях. И внезапно она заболела. Рак. Конечно же, вся церковь ревностно молилась о ней. Я, как пастор, много раз посещал ее и в больнице, и дома, и искренне молился о ее исцелении. Но ей становилось все хуже. Наверное, болезнь сказалась и на ее духовном состоянии, так как она начала звонить сестрам из церкви и распространять сплетни. Я с уважением и любовью относился к этой сестре, и меня очень опечалил этот ее грех. Тем более, что это негативно влияло не только на сестру, но и на церковь. Я понимал, что мне нужно побеседовать с ней об этом, сказать ей, чему учит Библия. Но как говорить на такую тему с тяжело больным человеком, который скоро может умереть? Некоторые пасторы советовали мне не трогать ее в таком состоянии, но после долгих молитв и размышлений над словом я все же решил мягко и с любовью поговорить с ней. Ее реакция была очень резкой. «Вы что, хотите меня добить?» А вечером позвонила ее дочь, которая после многих неприятных слов сказала, чтобы ноги вашей в нашем доме не было. Эта бессонная ночь была одной из самых тяжелых в моей жизни. Я много молился, каялся, взывал к Богу, просил о милости к этой сестре, просил, чтобы Бог показал мне, что я сделал неправильно и как мне быть дальше. Я чувствовал себя опустошенным и разбитым. На следующий день звонит мне эта сестра. Извиняется за резкие слова, кается. Оказывается, они с дочкой тоже много молились, размышляли над этой ситуацией и поняли, что я желал им только добра, что поступил по Слову Божьему. Потом позвонила дочь и сказала примерно то же самое. Как я радовался! Наши отношения снова стали теплыми и дружественными. Через некоторое время дочь нашей сестры попросила меня приехать к ним, так как маме стало совсем плохо. Когда я приехал, то увидел, что сестра была измучена физической болью и страданиями. Она исповедалась, еще раз попросила прощения у церкви и у меня. Я помолился об этой сестре, помолился, чтобы Бог ее принял. Минут через 20 она отошла к Богу в мире. Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Так звучат слова Павла. То есть первая часть стиха относится к поступкам человека. Когда апостол Павел узнал о неправильном отношении Коринфской церкви к греху в их сердце, он начал обличать их. «И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело». Первое послание Коринфянам, глава 5, стих 2. Павел очень любил Коринфян. Он учил не только тому, каким должно быть отношение к греху, но также призывал к действиям. И в основе этих действий должна быть любовь. Как мы реагируем, когда видим в церкви неправильное поведение наших братьев и сестер? Если никак, значит, мы их не любим. Мы можем много говорить о любви к ближнему, но наша реакция на его проступок – это индикатор нашей любви.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвовании

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Марка. Глава 16. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.

Евангелие от Марка. Глава первая. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. «Вот, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты – Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там, в пустыне, 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями. И ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходят в Капернаум. И вскоре, в субботу, вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя! Кто ты, святой Божий?» Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее.
выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям, и он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажи священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду.

Евангелие от Марка. Глава 2. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за Мною». И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме Его, возлежали с Ним и ученики Его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за Ним. Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его: «Как это? Он ест и пьет с мытарями и грешниками». Услышав сие, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к Нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать».
Он сказал им: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшее с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?» И сказал им: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

инстинкту улетают на юг, оставляя свои уютные гнездышки. Хоть и труден перелет, они знают, их ждут приветливые места. Есть сила, более могущественная, чем природный инстинкт. Она влечет сильнее теплых стран и вечно зеленых лесов. Влечет на безгласный зов о помощи. «Идите и научите все народы», — заповедал Господь Иисус. Их немного, сердцем услышавших этот наказ, и они идут. Идут на крайний север, на дальний восток, идут на юг, в такие неприветливые и враждебные страны. Идут спасать обреченных на смерть. Только за последние годы около 100 семей поменяли место своего жительства. Оставив церковь, друзей, родные места, они переехали туда, где в них так нуждается отравленный грехом народ.

0: В Германии полночь.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейгенсвелле «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы.
2: Приветствую вас, братья и сестры. Я буду читать из послания к филиппийцам с 3 главы, с 7 стиха. Послание филиппийцам с 3 главы, с 7 стиха. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мне интересно было задать сегодня вот вопрос. Когда вы общаетесь с неверующими людьми, какие вопросы вы им задаете? Я задумался над этим вопросом и... Анализируя некоторые разговоры, я заметил, что я часто задавал или задаю вопрос неверующему человеку вот такой. «Какая цель твоей жизни?» Или по-английски «What is the purpose of your life?» И разные ответы бывают. Некоторые и часто говорили мне, что это слишком глубокий вопрос. Нельзя просто так на бегу в даунтауне или где-то остановиться и осмыслить его правильно и дать правильный ответ. Некоторые с легкостью быстро выбрасывали ответ, который показывал на внутреннюю пустоту их жизни. Но со временем я стал задаваться сам этим вопросом и понял, что у меня самого не до конца был ответ. Итак, какая цель моей жизни? Какая цель вашей жизни? Вот если так в кругу верующих людей задать этот вопрос, то чаще всего мы услышим примерно такой ответ. Моя цель в моей жизни – это чтобы через мою жизнь прославился Бог. Я не буду спрашивать, что вы подняли руки, когда вы слышали вот такой подобный ответ, но, возможно, не раз вы сами слышали такой ответ, что моя цель – это чтобы в моей жизни прославился Господь. И, в принципе, хороший ответ. Я думаю, мы все бы согласились. Но если бы это было подтверждено жизнью также. Часто такой ответ является очень красивой фразой, за которой люди прячутся от того, что этот вопрос в их жизни не осмыслен. И на этот вопрос поистине, может быть, никогда человек не давал ответа или не задумывался. Без цели... В жизни человек становится пассивным, христианин становится пассивным, бесплодным и неустремленным. Христианин, потерявший из виду цель, становится теплым, и это отвратительно Богу. Мы живем во время, когда во многих охладевает любовь. И задается вопрос, почему? Да, умножается беззаконие. Да, есть много других причин. Но мне кажется, что одна из важных и первых причин является то, что человек часто ставит цели для своей материальной жизни, цели для своей семьи, для приобретения какого-то богатства, что-то еще материальное. Но очень редко, когда человек ставит цели духовные. И достигая цели материальные, человек прилепляется к материальным ценностям. И не имея духовных целей, человек охладевает Богу. Была церковь, в которой сохранилась форма. сохранилось служение, были добрые дела, были проповеди, красивые, хорошие, но не сохранилась там первая любовь. Почему? Потому что человек потерял цель. Он перестал смотреть в вечность, перестал смотреть на Господа Иисуса Христа. И сегодня мы имели возможность уникальную взять в руки чашу, взять в руки хлеб и вновь своим духовным взором посмотреть на Голгофу, возгреть ту любовь, которая, может, возможно, немного охладела, когда, пока мы вращались в этой суете, каждодневной, ежедневной. Итак, я бы сегодня хотел поговорить о цели, о христианской цели, цели жизни. Мы вступили в Новый год, в 2018, и он, если Бог продлит жизнь, пройдет так же быстро, как и 2017. У меня была возможность говорить с одним человеком, который сказал мне о том, что с первых недель 2017 года этот человек пытался поставить цель, духовную цель. И он намеревался записать эту цель в блокноте и в конце года проверить себя, вот как я достиг с Божьей помощью этой цели. Но прошли недели, это желание было, потом это, об этом желании забыл этот человек. Прошли месяца, и только уже в конце декабря, перед Новым годом, человек вспоминает, что я так и не поставил духовных целей в моей жизни. Итак, цель жизни христианина. Мы восторгаемся плодоносной жизнью апостола Павла и желаем хотя бы немного подражать ему. Нас удивляет то, насколько он был эффективен. Я брал класс по истории, я вот не помню, если в этом классе или в другом, но даже неверующие люди утверждают, что этот человек был очень продуктивный в своей жизни. Многие неверующие говорят о том, что вот христианство, распространение этой веры именно за счет труда апостола Павла. Но мы понимаем, что это Дух Святой его вел, это Господь его сопровождал и давал ему силу. Но он сделал много за короткий срок в своей жизни. И задается вопрос, почему именно апостол Павел так отличился от всех других, даже апостолов? Почему он так отличился от всех других в истории церкви? Были ему подобные, нельзя от этого отнять, но он отличился. И ответ, я думаю, на этот вопрос мы находим в этом тексте, который мы с вами прочитали. Апостол Павел поставил перед собой цель, которую он достигал всю свою жизнь. Он не снимал взора своего с этой цели. И потому он смог сделать много для Господа. У него не было материальных целей. У него были одни духовные цели, которые он в своей жизни достигал. Если мы посмотрим на вот этот прочитанный текст, то мы видим, что целью Павла было познать Христа, приобрести Христа, найтись во Христе с праведностью, которая приходит по вере, познать силу воскресения Христа, стать соучастником в страданиях Христа и сообразоваться смерти Христа. И все это он делает для того, чтобы достигнуть воскресения мертвых, чтобы в конце концов, быть вечно со Христом. Одним словом, мы можем сказать, что целью апостола Павла, целью всей его жизни было Христос. Он поставил Христа для себя целью. И он хотел достичь его так, как его достиг сам Бог. Для достижения цели нужна мотивация, мы все согласимся с этим. Я вспомнил пример в своей жизни такой простой. Когда в один солнечный день у меня появилось желание пойти пробежаться. Я понял, что долго уже не бегал, и думаю, надо здоровьем тоже, о здоровье заботиться. В общем, я сел в машину, выехал на беговую площадку. И вы знаете, чтобы пробежать миль, нужно 4 раза оббежать эту площадку. Там никого не было, я был один. Я включил свой телефон, засек себя, чтобы сколько я пробегу миль. Это мы делали в школе. И побежал. К стыду своему я пробежал только четверть миля. Внутри у меня не хватило мотивации. Не было двигателя во мне, чтобы вот так себя мучить. Когда пришла одышка от непривычки, когда стало тяжело дышать, трудно стало бежать, все ломить стало. Тогда я просто пробежал четверть миля, сел обратно в машину и поехал домой. Итак, думая и анализируя это, я подумал, почему я не пробежал больше? Если бы бежали со мной другие, то, возможно, бы я бы пробежал без проблем, может быть, не с плохим временем. Смотря на других, как они бегут, она бы мотивировала меня. Но достаточно ли это было бы такой мотивации, если бы мне нужно было пробежать марафон? Не один миль, не два, не десять, а двадцать и больше. Достаточно ли было этой мотивации, что со мной бегут другие люди? Не было бы это достаточно. Тогда, когда человек уже чувствует, что он умирает от того, что он так долго бежит, тут должно что-то внутри двигать им, чтобы бежать до цели. И многие падают, и многие попадают к госпиталям, некоторые умирают даже, потому что они всеми силами стараются достичь цели. К сожалению, в духовной жизни что-то подобное происходит. Люди бегут, вот бегут со всеми, пока все бегут, и они бегут. Но они так кажется. Пока в церкви, пока в семье стараются как-то подтягиваться. Но стоит, может быть, этому молодому человеку или девушке, студенту уехать в другой город, быть вдалеке от церкви, вдалеке от семьи. И тогда проявляется то, что этот человек по-настоящему только стоял, он никогда не бежал. У него не было внутреннего двигателя. Он не был озадачен целью, он начинает скользить и понимает, что он нуждается в Спасителе, потому что он видит, что внутри у него нету стержня, нету истинной веры. Может быть, человеку стоит только уехать на работу куда-то далеко, и он понимает, что он бежал лишь только потому, что все бежали. Но чтобы пробежать долгий путь, нужно иметь истинную цель, нужно иметь истинную мотивацию. Итак, у меня вопрос, что мотивировало апостола Павла? И мы находим в этом тексте ответ. Павла мотивировало то, что его недостойного достиг Христос. Другой мотивации не хватит. То, что брат другой в чем-то преуспевает в духовном смысле, или то, что кто-то заканчивает какое-то обучение или еще что-то, оно не хватит, чтобы нам себя как-то подтянуть. Единственная мотивация – это то, что нас недостойных достиг Христос. И апостол Павел в 12 стихе это сказал. Он говорит: «Стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Он понимал всю глубину любви Иисуса. Когда он гнал церковь, когда он влачил мужчин и женщин, садил в тюрьмы, одобрял убиение Стефана, Христос его любил. И до того он за него умер и пролил свою кровь на Голгофе. И потом он его встретил на дороге в Эммаус, и он спас его, и он извлек его из этого неправильного мышления. Он дал ему новую жизнь, и он понимал, что я недостоин. Даже однажды так выразился, сказал, что потом явился он мне как некоему извергу. И вот это была мотивация всей его жизни. Если Христос это сделал для меня, то что могу я сделать в ответ? Как могу я достичь Его? Что могу я сделать, что будет приятно Ему? Христос нам открыл один очень важный момент, когда Он сказал в 20 главе Матфея, в 28 стихе, «Сын человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Христос сказал, что на сей час я и пришел. Он пришел, чтобы пострадать на Голгофе. Его цель была крест, чтобы наша цель была небо. Он никогда не снимал взора со креста. Он туда шел, он для этого пришел, чтобы спасти нас. И он пришел не чтобы послужить, не чтобы ему служили, хотя он Бог и достоин служения, но Он пришел, чтобы послужить и отдать душу свою для нашего искупления, пролить свою кровь на Голгофе. Если мы устаем на пути, и мы не хотим дальше бежать, стоит нам поближе подойти к Христу, стоит нам вновь заглянуть в глаза Христа, и тогда наше сердце наполнится силой, мотивацией идти дальше, бежать дальше, стремиться дальше, преодолевая трудности жизни. Только созерцая душою Сына Божия на кресте, мы можем правильно определить цель нашей жизни и получить силу для ее достижения. Это происходит у креста. Больше нигде такое не может произойти. Второй момент. Павла мотивировала награда. Мы видим, что он говорит: «Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». А в послании к Коринфянам в 9 главе, смотрите, что он говорит с 24 стиха, я буду читать. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить в воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Коринфяне хорошо понимали, о чем говорит апостол Павел, потому что в их городе проходили эти соревнования. Они понимали, что стоит этим спортсменам эта награда. Я не знаю, сколько это достоверно, но я читал такую информацию, что некоторые спортсмены выжигали себе селезенку для того, чтобы пробежать больше, чтобы она им не мешала. Вы знаете, когда мы бежим, у нас начинает болеть бок. Они делали все для того, чтобы как-то выделиться, отличиться от других. И что сегодня люди предпринимают? Спортсмены на Олимпийских играх принимают все силы, все старания, всю жизнь вкладывают, чтобы заработать медаль. У них есть цель. И когда на ристалище бегут спортсмены, то они не снимают взора с этой цели. Они не смотрят по бокам, они не думают ни о чем другом. У них единственная мысль, единственный настрой – прорвать первым своей грудью эту ленту. И апостол Павел имел эту цель. Но чтобы это сделать, нужно поработать. Нужно всего себя вложить. Апостол Павел стремился получить нетленный венец у престола Бога. Он стремился к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Он стремился быть первым. Итак, чтобы достичь цель, нужно уничижить все то, что пытается занять первое место в нашей жизни. Нужно отказаться от всего этого и почитать все это за мусор. Если для меня много значит что-то или кто-то, больше, чем Иисус Христос, это проявляется в том, во сколько я вложу время, сколько я вложу силы, то мне это нужно отложить в сторону. Мне нужно это в сердце почесть за ссор по сравнению со Христом. Апостол Павел это сделал. Наши достижения, наши преимущества, наши карьеры, возможно, что-либо. Ради Христа быть готовым всем пожертвовать. Говоря об этом, я переживаю, потому что апостол Павел сказал, дабы проповедовать другим, самому не остаться недостойным. Я хочу, чтобы вы это приняли как мое внутреннее переживание, как мое желание жить, подражать апостолу Павлу. Но не как, может быть, какое-то поучение кому-то. Может быть, кто-то примет и найдет полезным эти рассуждения. Нужно всегда считать себя недостигшим, стремясь вперед. Чтобы достичь цели, нужно считать себя недостигшим. К сожалению, я встречаю людей, которые часто вспоминают свои молодые годы и говорят: вот так мы трудились для Бога, вот так мы пели на евангелизациях, вот так мы неверующих людей приглашали в церковь, вот так мы проповедовали. Но неужели служение только для молодых, когда они неопытные и не имеют столько мудрости, сколько имеют уже пожилые? И неужели в Писании не написано, что они в старости сочные и плодовиты? Неужели этого нет в Библии? Нужно всегда считать себя недостигшим, стремясь вперед. Апостол Павел мог бы посмотреть и сказать: я насадил вот столько-то церквей, и хватит с меня. Я вот столько-то был избит, вот столько-то камнями был побит, и хватит с меня. Нет, он стремился, он говорил: я не достиг цели, не считай себя достигшим. Нужно забыть прошедшую дистанцию и не думать, что пробежав полпути, можно остановиться или расслабиться. Сколько людей говорят: я устал, я устала. Нужно забыть пробежавшую дистанцию, как будто она не была там уже. И только видеть то, что впереди. Распространить себя на то, что впереди. Нужно усмирять и порабощать свое тело. Нужно свергнуть с себя всякое бремя и запинающий нас грех, как в Евреям мы читаем. Я не могу представить себе, и вы также, если спортсмен бы вышел с развязанными шнурками и побежал бы. Или с каким-то грузом, с портфелем на плечах. Мы бы сказали, это абсурд. Неужели он хочет победить? К сожалению, люди годами держат ношу обиды, непрощения. Христиане. Может быть, кто-то таит тайный грех какой-то. Зачем? Это все мешает бежать, это все мешает достигнуть цели. Нужно набраться терпения, потому что бег нелегкий, Писание нам об этом говорит. А самое главное, мы читаем это в 3 стихе 12 главы Евреям, нужно не снимать взора с начальника и совершителя веры Иисуса, помышляя о его подвиге любви на Голгофе. Вот это двигатель нашей жизни. Тогда, когда мы смотрим на Голгофу, мы имеем силу идти дальше. Когда мы ослабеваем, нам нужно смотреть на то, что сделал ради нас Христос. Итак, мы уже сказали, что мы живем во время, когда происходит массовое охлаждение, когда люди отпадают налево и направо, когда мало кто идет по узкому пути. И одна из причин – это люди перестали ставить и достигать духовных целей. Материальные вещи стали дороже и ценнее, чем духовные и небесные. И так как они раньше помышляли о горном, сейчас они помышляют о земном. Христос нам открыл очень важный духовный принцип. Он сказал, где сокровище ваше, там будет сердце ваше. Это очень важно понять, потому что то, во что мы инвестируем себя, свое время, свои силы, станет нашим сокровищем. Мы прилепимся к этому любовью. Почему кто-то говорит, вот он женат на своей работе или на своей машине, а жена страдает? Потому что он прилепился к машине, прилепился к работе, прилепился к чему-то другому, потому что он все время свое влаживает в это. Писание говорит, где сокровище ваше, там будет сердце ваше. Итак, если я прилеплюсь временем, силой, старанием, поставлю цели духовные на этот год и буду их достигать, то я знаю, верю, что любовь, она будет возгораться, она будет возгреваться к Господу. Когда человек достигает духовной цели и видит, как Бог ему в этом помогает, то он не может оставаться равнодушным, оставаться теплым или холодным. Я бы хотел закончить практическими моментами, мыслями. Какие практические духовные цели можем мы поставить на этот год? Я размышлял об этом и думаю, первый момент – это сколько времени буду я посвящать каждый день вникновению в Слово Божие. Многие люди, может быть, не думают о том, что нужно определить время. Полчаса, час, два, может быть, больше. Сколько я готов посвятить вникновению? И, может быть, в малом, но быть верным каждый день. Потому что если не ставить цель, это будет непостоянство в чтении Библии. Сколько времени я готов проводить в молитве, в общении с Богом каждый день? Это будет минимум. Я могу проводить больше, но я должен хотя бы по минимуму поставить цель. За кого я буду молиться? За какие нужды я буду подвязаться в этом году? Как я намереваюсь заботиться о духовном, эмоциональном состоянии и нуждах моей семьи, моей жены? Это тоже очень важно, потому что молитва многих не слышна Богом, потому что они неправильно относятся к своим женам, потому что они не научены и не наставлены в Слове Божьем. Как я намереваюсь привить детям любовь к Богу в этом году? Какие отношения в моей жизни не удались, и как я буду их восстанавливать в этом году? Пусть это будет цель. Какое бремя нужно мне сбросить с себя? Бремя обиды, бремя непрощения? Что мне нужно оставить, чтобы пробежать поприще мое? И последнее. Если что-то запинает меня в моей духовной жизни, какой-то потаенный грех, готов ли я сегодня расстаться с ним? Эти цели можно ставить, их множество. Но я бы просто пожелал, чтобы, придя домой, может быть, мы бы взяли ручку в руки, взяли листок бумаги, стали на колени, помолились и сказали: «Господи, положи на мое сердце в этом году что-то достичь». И Дух Святой подскажет. И что Дух Святой подскажет записать на бумаге. И потом в конце года, 2017, если Бог даст жизни, посмотреть на этот листок. И во время года молиться: «Господи, дай мне силы», потому что они могут быть хорошие намерения, но без Его силы мы не способны достичь ничего. Как Господь сказал: «Без меня вы не можете делать ничего». Пусть нас Господь благословит ставить духовные цели в этом году. Аминь.
1: Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы предлагаем вам послушать заключительную часть рассказа «Хижина дяди Тома», читает Светлана Гончарова.
2: Наш рассказ подходит к концу. Джордж Шелби, сердечно тронутый этим романтическим случаем, а также человеколюбием, обещал доставить Касси акт продажи Элизы и исполнил это. Имена и числа вполне совпадали с тем, что знала сама Касси, и у нее не оставалось никаких сомнений в том, что Элиза – ее дочь. Теперь оставалось только найти следы беглецов. Мадам де Ту и Касси, сблизившиеся благодаря удивительному сходству их судьбы и общности интересов, направились в Канаду и стали наводить справки в селениях, где обыкновенно находили приют беглые невольники. В Амхерсберге они познакомились с миссионером, приютившим Джорджа и Элизу по их прибытии в Канаду. Тот указал им, что интересующая их семья поселилась в Монреале. 5 лет прошло с того времени, как Джордж и Элиза стали свободными людьми. Джордж нашел постоянное занятие у одного почтенного механика и зарабатывал достаточно для содержания своей семьи, которая тем временем увеличилась рождением дочери. Маленький Гарри, красивый, способный мальчик, посещал хорошую школу и показывал быстрые успехи. Почтенный миссионер из Амхерсберга настолько заинтересовался рассказом мадам де Ту и Касси, что согласился на просьбу первой и поехал с ними в Монреаль. Все расходы по этой поездке мадам де Ту взяла на себя. Теперь мы просим вас зайти в скромный, чистенький домик в предместье Монреаля. Вечер уже наступил. Веселый огонь пылает в камине. Накрытый белой скатертью стол приготовлен для ужина. В углу комнаты другой стол, обтянутый зеленым сукном. На нем видна небольшая чернильница, перья, бумага и прочее. Над ним полка с книгами. Это кабинет Джорджа. Желание учиться, которое заставляло его украдкой читать и писать в тяжкие годы его невольничьей жизни, по-прежнему побуждало его посвящать свои досуги умственному развитию. В эту минуту он сидит за письменным столом, делая выписки из лежавшей перед ним книги. «Ну, Джордж, иди. Весь день тебя не было дома. Оставь книгу и поговорим немножко, пока я приготовлю чай». Маленькая Элиза вторит призыву матери, подходя к нему нетвердыми шагами. Она старается вытащить книгу из его рук и забраться к нему на колени.
3: «Ах ты, шалунья!»
2: — смеется Джордж, сдаваясь по обыкновению.
4: «Так-то лучше», — сказала Элиза, разрезая хлеб.
2: Она возмужала, пополнела и более напоминает мать семейства, чем прежде. Видимо, она вполне счастлива и довольна.
3: «Ну что, Гарри, как ты справился сегодня со своими задачами?»
2: — сказал Джордж, кладя руку на голову сына. Гарри лишился своих длинных локонов, но прекрасные глаза, длинные ресницы и высокий лоб у него остались те же. Покраснев от удовольствия, он ответил.
5: «Я сделал все сначала до конца сам, милый папа. Мне никто не помогал».
3: «Молодец, мальчик. Рассчитывай всегда на себя. Ты счастливее, чем был я в твои годы».
2: В эту минуту постучали в дверь, и Элиза пошла открывать ее. Услышав радостное восклицание...
3: «Это вы? Какими судьбами?»
2: Муж подошел и поприветствовал доброго пастора из Амхерсберга. Обе дамы, бывшие с ним, были любезно приглашены садиться. Сказать правду, почтенный пастор составил маленькую программу действий, и все они согласились ничего не говорить иначе, как по намеченному заранее плану. Сделав знак женщинам присесть, добряк вынул носовой платок, вытер губы и начал вступительную речь. Как вдруг, к великому его изумлению,
4: Мадам де Ту бросилась на шею Джорджа, воскликнув: «Джордж, ты не узнаешь меня? Я твоя сестра, Эмили!» Касси лучше владела собой и выполнила бы свою роль до конца, если бы к ней не подошла маленькая Элиза, похожая, как две капли воды, на ее дочь, какую она видела ее в последний раз. Ребенок с удивлением смотрел на нее, а Касси схватила ее на руки, прижала к сердцу и воскликнула: «Милая, милая, я твоя мама!» Искренне веря тому, что говорит. Действительно, было трудно поступать по выработанному плану, но все-таки доброму пастору удалось добиться тишины, и он произнес речь, которой предполагал начать объяснение. Его красноречие произвело впечатление, потому что вскоре вся аудитория плакала и рыдала. Это могло бы удовлетворить какого угодно оратора, древнего или современного. Все стали на колени, и добрый пастор помолился. Затем только что соединившиеся члены семьи обняли друг друга со светлым упованием и верою в того, кто спас их среди стольких опасностей и неисповедимыми путями соединил их снова. Записки миссионеров, живущих подолгу в Канаде среди беглецов, содержат подлинные факты, более удивительные, чем вымысел. Да и может ли быть иначе, когда господствующая система разделяет и рассеивает семьи, как осенний ветер, упавшие листья? Эти гостеприимные берега, подобно берегам вечности, часто соединяют близкие сердца, много лет оплакивавшие утрату друг друга. Нельзя выразить, с каким вниманием выслушивается здесь каждый вновь прибывший, особенно если он случайно может сообщить сведения о матери, сестре, жене или ребенке, томящихся в рабстве. Здесь совершаются героические поступки, не имеющие никакого сравнения с романами. Презирая мучения и саму смерть, беглецы иногда добровольно возвращаются назад, в страну ужасов и муки, в надежде вырвать оттуда мать, сестру или жену. Миссионер рассказывал, что один молодой человек, пойманный два раза и жестоко наказанный за свой героизм кнутом, убежал снова. Миссионер читал письмо, в котором молодой человек сообщал друзьям, что возвращается в третий раз к своей попытке освободить, наконец, сестру. «Этот человек — герой или преступник? Скажите мне, не сделали бы вы то же самое для вашей сестры? И можете ли вы порицать его?» Но вернемся к нашим друзьям. Они утирают глаза и приходят в себя от взрыва слишком сильной и неожиданной радости. Они сидят вокруг стола и, по-видимому, превосходно себя чувствуют. Только Касси, держащая на коленях маленькую Элизу, время от времени крепко прижимает ее к себе, что несколько удивляет ребенка. Она отказывается, между прочим, есть сладкие пирожки, которыми настойчиво угощает ее девочка, прибавляя к большому удивлению последней, что теперь у нее есть кое-что получше пирожного. В несколько дней с Касси произошла такая перемена, что вы едва ли ее узнали бы. Выражение отчаяния на ее лице заменилось мягкой доверчивостью. Все чувства, все семейные привязанности, так долго подавляемые, вдруг сразу забили ключом в ее сердце. Казалось, она более склонна любить маленькую Элизу, чем собственную дочь, видя в ней живое олицетворение утраченного ею ребенка. Девочка являлась соединительным звеном между матерью и дочерью, и посредством ее они узнали и полюбили друг друга. Твердая и неизменная набожность Элизы, подкрепляемая постоянным чтением Слова Божьего,
2: делали ее драгоценной руководительницей для больного и усталого ума матери. Касси отдалась всей душой добрым влияниям, которые ее окружали, и сделалась кроткой и искренней христианкой. Вскоре мадам де Ту подробно рассказала брату о своих делах. Муж оставил в ее распоряжении значительное состояние, которое она великодушно предложила разделить со своими родственниками. Когда она спросила Джорджа, что бы она могла сделать для него, он ответил: «Доставь мне возможность учиться, Эмили. Это было постоянным, сердечным моим желанием». После серьезного обсуждения было решено, что вся семья поедет на несколько лет во Францию. Отправляясь в Европу, они взяли с собой Эмилину. Во время переезда красота этой девушки покорила сердце помощника капитана, и вскоре, по прибытии в гавань, она сделалась его женой. В течение 4 лет Джордж, слушая лекции в одном из французских университетов и благодаря усердной работе, приобрел серьезные познания. Под конец политические волнения во Франции принудили всю семью вновь вернуться на родину. Чувства и взгляды Джорджа, как образованного человека, всего лучше выражены в его письме к одному из его друзей. «Я нахожусь в некотором недоумении относительно моего будущего. Ты говорил, что я мог бы примкнуть к обществу белых, так как цветной оттенок у меня незначителен, а у моей жены и детей едва заметен. При желании, пожалуй, это было бы возможно, но сказать по душе, я не хочу этого. Мои симпатии принадлежат не расе моего отца, а расе матери». Для него я был породистой собакой или красивой лошадью, не более. Для моей бедной матери я был ребенком. И хотя после продажи я не видел ее, я все-таки знаю, что она всегда нежно любила меня. Это мне подсказывает мое сердце. Когда я думаю о том, что она перенесла, вспомню мои собственные страдания, отчаяние и борьбу моей героической жены, мою сестру, проданную на рынке в Новом Орлеане. Никто не удивится, если я скажу, без всякой, однако, ненависти, что у меня нет никакого желания прослыть за американца или смешивать себя с американцами. Я хочу разделить долю угнетенной и порабощенной африканской расы. И если бы у меня было какое-нибудь личное желание, то я скорее хотел бы быть несколькими тенями темнее, чем одною светлее. Все мои симпатии на стороне африканской национальности. Я желал бы, чтобы цветная нация имела независимое, самостоятельное существование. Но где будет государство подобного народа? Не в Гаити, конечно, так как у них нет силы к дальнейшему развитию. Поток не может подняться выше своего источника. Раса, образовавшая характер гаитян, была надорванной и изнеженной, и пройдут века, прежде чем для Гаити станет возможным возрождение. Куда же обратиться? На берегах Африки я вижу страну, составленную из отборных людей, которые своей энергией и умом во многих отношениях поднялись сами выше уровня рабства. После временной слабости и критического периода в начале эта страна добилась независимости, признанной Францией и Англией. Вот куда я хотел бы поехать и к какому народу хотел бы принадлежать. Знаю, что вы все будете против меня, но прежде чем возражать, выслушайте. Во время моего пребывания во Франции я с живым интересом изучал историю моей расы в Америке, борьбу аболиционистов с колонизаторами. И на расстоянии я получил впечатления, каких не мог бы иметь, лично принимая участие в борьбе. Я согласен, что Либерия служила орудием различных целей, направленных против нас нашими притеснителями, что они намеренно искажают ее в описаниях, чтобы затормозить наше освобождение. Но для меня вопрос заключается в том, управляет ли Бог планами людей? Разве Он не может обратить их намерения против них и с их же помощью создать из нас нацию? В наше время подобная нация может создаться в один день. Она имеет возможность пользоваться великими задачами республиканского строя и цивилизации. Ей не надо ничего открывать вновь, а только применить к себе готовое. Сплотим же наши силы, и вы увидите, что можно сделать из этого нового предприятия и всего великолепного африканского материка, открывающегося перед нами и нашими детьми. Наш народ расширит поток цивилизации и христианства вдоль его берегов и насадит там могущественные страны, которые, разрастаясь с быстротой тропической растительности, наполнят славою грядущие века. Ты скажешь, что, уезжая, я изменяю моим братьям-невольникам. Если я позабуду о них на один час или на одну минуту, пусть сам Бог забудет меня. Но что же я могу сделать для них здесь? Могу ли я разбить их цепи? Нет. Один я бессилен. Но дайте мне возможность присоединиться к нации, которая будет иметь голос в союзе держав, и тогда можно будет говорить. Нация имеет право рассуждать, доказывать, ходатайствовать и защищать дело своей расы, а отдельные лица не имеют этой возможности. Если когда-нибудь Европа сделается союзом свободных наций, я надеюсь, что это будет. Если когда-нибудь исчезнет рабство и вместе с ним все общественные неравенства, несправедливости и притеснения, если все другие нации, по примеру Франции и Англии, признают нашу независимость, тогда мы обратимся к Великому Конгрессу народов и там будем защищать дело нашей порабощенной расы. И кроме того, невозможно, чтобы свободная и просвещенная Америка не пожелала вскоре стереть со своего герба зловещее пятно, позорящее ее перед другими нациями. Такое же проклятие для нее, как и для рабов. Наша раса, скажешь ты, имеет одинаковые права гражданства в Американской республике с ирландцами, германцами и шведами. Она имеет это право, согласен. Мы должны были бы свободно слиться с нацией, занять в ней положение соответственно нашей индивидуальной ценности, помимо всяких соображений, касающихся каст или цвета кожи. И те, кто отказывает нам в этих правах, изменяют собственным принципам о равенстве людей. Мы имеем больше прав, чем все другие. У нас права угнетенной расы, которой должны дать удовлетворение». Но что касается меня, мне ничего этого не надо. Я хочу иметь свою страну, свой народ. Я думаю, что африканская раса одарена способностями, которые должны развиваться под влиянием света цивилизации и христианства. Ее свойства совершенно иные, чем качества расы англосаксонской. Но, быть может, в нравственном отношении они окажутся выше. Я надеюсь, что Африка будет развиваться преимущественно в христианском духе. Африканская раса не властолюбива. Она великодушна, привязчива и умеет прощать. Освобожденная от ярма несправедливости и угнетения, она почувствует необходимость крепче привязаться сердцем к высокому учению любви и прощения. Это составит ее силу, и она распространит христианство по всему африканскому материку. Сам я, признаюсь, слишком слаб для этого. Во мне слишком много горячей и энергичной саксонской крови. Но рядом со мной будет работать моя прелестная жена, красноречивый проповедник Евангелия. Когда я заблуждаюсь, ее кротость возвращает меня на истинный путь и напоминает мне христианское призвание и назначение нашей расы. Как патриот-христианин и распространитель христианства, я отправляюсь в мою страну, в мою избранную, славную Африку. Именно к ней я отношу прекрасные слова пророчества. Все покинули и ненавидели тебя, и никто не хотел приблизиться к тебе. Я же возвеличу тебя, и многие поколения возрадуются о тебе». Книга пророка Исаии, 53 глава, с 3 по 11 стихи. «Ты назовешь меня энтузиастом и скажешь, что я не обдумал того, что предпринимаю. Но я обсудил и взвесил все. Я еду в Либерию не как фанатическая Эльдорадо, а на поле труда. Я хочу там работать, работать упорно, бороться с трудностями и препятствиями. Я буду там трудиться до смерти. Я уверен, что, уезжая с такими намерениями, я совершенно застрахован от разочарования. Что бы ты ни думал о моем решении, не лишай меня твоей дружбы и верь, что я всегда вполне предан моему народу и буду действовать в его интересах». Джордж Гаррис. Несколько недель спустя Джордж, его жена, дети, сестра и теща отправились в Африку.

О других лицах нашего рассказа мы не можем сообщить ничего особенного. Впрочем, скажем еще несколько слов о мисс Офелии и Топси. Заключительная глава будет посвящена Джорджу Шелби. Мисс Офелия привезла Топси с собою в Вермонт, к большому удивлению того важного, рассудительного общества, которое в Новой Англии обыкновенно называют «наши». Сначала «наши» находили ее бесполезным прибавлением к своему строгому и установившемуся семейному строю. Но мисс Офелия столь добросовестно выполняла свой долг относительно своей воспитанницы и достигла таких результатов, что девочка быстро расположила к себе не только всю семью, но даже соседей. Будучи взрослою, она была крещена по ее собственной просьбе и сделалась членом местной общины. Она проявила столько ума и энергии и выказала такое живое желание приносить пользу, что под конец была отправлена в качестве миссионера в одну из африканских колоний. Ее изобретательность и оригинальность, которыми она отличалась в детском возрасте, нашли себе разумное и полезное применение в обучении детей ее родного народа. Многим матерям будет, конечно, приятно узнать, что мадам де Ту удалось отыскать сына Касси. Это молодой человек полной энергии. Бежав из неволи несколькими годами ранее своей сестры, он нашел приют на севере среди друзей угнетенных. Там же ему удалось получить образование, по окончании которого он присоединился к своей семье в Африке.

0: Джордж Шелби написал матери только несколько слов о дне своего возвращения. У него не хватило духу сообщить ей о смерти своего старого друга. Несколько раз он принимался за это, но в слезах рвал письмо, утирал глаза и выходил куда-нибудь, чтобы успокоиться. В тот день в доме Шелби шла веселая суета. Ожидали возвращения молодого Джорджа. Миссис Шелби сидела в своей уютной гостиной у камина, веселый огонь которого разгонял сумрак позднего осеннего вечера. Стол сверкал серебром, и наша старая приятельница Хлоя распоряжалась приготовлениями к ужину. В новом ситцевом платье, чистом белом переднике с высоким туго накрахмаленным тюрбаном на голове, с черным лицом, сиявшим от удовольствия, она заботливо хлопотала, чтобы только иметь предлог подольше поговорить со своей госпожой. «Ну вот, теперь кажется все как следует. Поставлю его прибор вот тут, где он любил сидеть, около огня. Джордж всегда любил теплое местечко. Ой, что же это? Почему Салли не вынула нового чайника, который Джордж купил для госпожи к Рождеству? Пойду принесу его, ведь госпожа получила письмо от Джорджа». «Да, Хлоя, только одну строчку, в которой он говорит, что приедет сегодня вечером, если это будет возможно».
1: «Так он ничего не писал о моем старике?» —
0: продолжала Хлоя, все еще хлопотавшая около чашек на столе.
1: «Нет, он ни о чем не пишет, Хлоя. Он расскажет нам все, когда приедет».
2: «Вот Джордж, он ужасно любит рассказывать все сам. Я всегда это замечала. Правду сказать, я никогда не могла понять, как это белые могут так много писать, как они обыкновенно это делают. Это так долго и так трудно!»
0: Миссис Шелби улыбнулась.
2: «Мне кажется, что мой старик не узнает мальчиков и малютку. Господи, теперь это совсем большая девочка, добрая и красивая. Теперь она дома присматривает за пирогами. Я сделала их именно так, как мой старик любил прежде. Точно такие я дала ему с собой в тот день, когда его увезли. Господи, подумать только, что я испытала в тот день!»
0: Миссис Шелби вздохнула и почувствовала тяжесть на сердце при этом намеке. Со времени получения письма от сына она испытывала смутное беспокойство. Она опасалась, что это странное молчание скрывало от нее какое-то несчастье.
2: «Деньги у миссис?» — спросила Хлоя с беспокойством.
1: «Да, Хлоя.
2: Я хотела показать моему бедному старику те самые деньги, которые пирожник мне дал. Я хотел бы тебя еще удержать». — сказал он мне. — «Спасибо, хозяин», — сказала я, — «но мой муж возвращается домой, и, кроме того, госпожа не может более без меня обходиться». Вот слово в слово, как я ему ответила. «Хороший человек этот мистер Джонс».
0: Хлоя настояла, чтобы банковские билеты, которыми было уплачено ее жалование, были тщательно сохранены до приезда Тома. Она хотела показать ему их в доказательство своих талантов. Миссис Шелби охотно согласилась исполнить эту прихоть.
2: «Он не узнает, Полли, наверное, не узнает. Подумать только, ведь уже 5 лет, как его от нас взяли. Тогда она была совсем крошкой, едва держалась на ногах. Я помню, как он всегда боялся, что она упадет, когда пробовала ходить».
0: В это время раздался стук экипажа.
1: «Джордж!»
0: — воскликнула Хлоя, бросаясь к окну. Миссис Шелби быстро пошла к входной двери и очутилась в объятиях сына. Тетушка Хлоя тревожно и напряженно вглядывалась в темноту.
3: «Бедная, бедная тетушка Хлоя!» —
0: — сказал Джордж, останавливаясь в волнении и пожимая ее черную жесткую руку.
1: «Я отдал бы все, что у меня есть, чтобы привести его с собою». Но он ушел в лучший мир.
0: Миссис Шелби вскрикнула, но Хлоя не проронила ни слова. Они все вошли в столовую. Деньги, которыми так гордилась Хлоя, лежали на столе.
1: «Вот»,
0: — сказала она, собирая бумажки и протягивая их дрожащей рукой своей госпоже.
2: «Они мне больше не нужны. Я так и думала. Продан и убит в этих плантациях».
0: Хлоя повернулась и вышла из комнаты. Миссис Шелби пошла за нею, ласково взяла ее за руку, усадила в кресло и села возле нее.
2: «Моя бедная, бедная Хлоя», — сказала она.
0: Хлоя положила голову на плечо своей госпожи и зарыдала.
2: «Ах, сударыня, простите меня, у меня сердце разбито, вот и все, я знаю это»,
0: — говорила миссис Шелби, плача вместе с нею.
2: «Я знаю это, но я не в силах помочь твоему горю. Иисус Христос поможет тебе. Он утешает разбитые сердца. Он излечивает все раны».
0: Несколько минут обе женщины плакали молча. Наконец Джордж, усевшись возле безутешной Хлои и взяв ее за руку, описал с трогательной простотой торжественную смерть ее мужа и передал выражение его любви. Месяц спустя все невольники Шелби были собраны однажды утром в большой зал, чтобы выслушать несколько слов от своего молодого господина. К большому их удивлению он появился со связкой бумаг в руке, свидетельствами о полном освобождении каждого. Он читал их одно за другим и вручал каждому среди слез, рыданий и восклицаний присутствовавших. Многие невольники подходили к нему, усердно просили его не отсылать их и с умоляющим видом возвращали ему свои вольные.
1: «Друзья мои»,
0: — сказал Джордж, когда они несколько успокоились, —
1: «вам нет нужды покидать меня. Обработка плантации требует столько же рабочих рук, как и прежде. И в этом доме нам нужно столько же слуг. Теперь вы, мужчины и женщины, свободные люди. Я буду платить вам за вашу работу цену по нашему договору. Ваше преимущество в том, что если я умру, а это всегда может случиться, или запутаюсь в долгах, вас никто не посмеет схватить и продать. Я хочу продолжить обработку моей плантации и научить вас, хоть и не сразу, как пользоваться данными мною вам правами свободных людей. Надеюсь, что вы всегда будете вести себя хорошо, будете охотно учиться. А я с Божьей помощью останусь верным моим обязанностям и научу вас всему, что вам нужно. Теперь же, друзья мои, поднимите глаза к небу и поблагодарите Бога за великое благо свободы».
0: Старый черный старик, посидевший и ослепший на плантации, встал и, протягивая дрожащие руки к небу, сказал:
1: «Воздадим благодарение Господу!»
0: Все разом опустились на колени. Никогда ранее мелодия гимна «Тебя, Бога, хвалим», сопровождаемая звуками органа, пальбой из пушек или колокольным звоном, не возносилась к небу более трогательно, более радостно, чем молитва этих честных, простых сердец. Когда они поднялись, кто-то запел евангельский гимн, начинающийся словами: «Год юбилея наступил. Вернитесь на родину, искупленные грешники».
1: «Еще одно слово», — сказал Джордж, уклоняясь от выражения благодарности. «Вы все, конечно, помните доброго старого дядю Тома».
0: Джордж в коротких словах передал рассказ о его смерти и повторил его прощальные слова ко всем друзьям. Затем он продолжал:
1: На его могиле, друзья мои, я дал обещание Богу не владеть более ни одним невольником. Я пообещал, что как только буду иметь возможность, освобожу их, чтобы никто благодаря мне не подвергся риску быть разлученным со своей семьей и друзьями и умереть на отдаленной плантации, как умер он. Поэтому каждый раз, когда вы будете радоваться вашей свободе, вспоминайте, что ею вы обязаны ему. И в знак вашей благодарности будьте добры и заботливы по отношению к его вдове и детям. Вспоминайте об этом всякий раз, когда вы увидите хижину дяди Тома. Пусть она постоянно напоминает вам, что всем вам следует идти по его стопам и быть честными, преданными и добрыми христианами, каким был он.

0: Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова.
1: Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Сегодня вы прослушали заключительную часть. Радиопередача была составлена в студии радио «Зейтенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 28. Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Глас Господень над водами. Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Глас Господа силен, глас Господа величествен, глас Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать, подобно тельцу, Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня, глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса, и во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ свой миром.